0: единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
1: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
0: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы. Все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли, собственные, которые противоречат высшее единство.
1: Падений намного больше, чем подъемов.
0: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
1: И не видит он конца этим состоянием.
0: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает. Ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
1: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
0: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении, когда спасением будешь, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью, находиться нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
1: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы Он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с Ним навеки.
0: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение. То, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
1: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох, и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького, неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
0: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
1: Такой человек получает помощь свыше.
0: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
1: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
0: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез у него, нет никого, кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого, кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
1: То есть посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
0: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
1: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
0: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем, откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, избивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов, нет никого, кроме него, и он добр и несущий добро.
1: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
0: То есть проблемы, беды, путаница, и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добру, добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любой, прим... в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. И я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле, я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме Него» и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
1: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
0: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
1: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
0: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
1: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
0: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
1: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, И это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
0: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
1: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
0: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами? Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца, нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
1: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
0: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю. Это называется, что я работаю на иного Бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
1: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
0: И так о каждом мгновении, которое он прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
1: Ведь он не верит, что только Творец — властелин мира.
0: Да, Ханух.
1: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять, видимо, это что-то большее, чем я. Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
0: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающийся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме. И вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 1946 году. Но это все очень близко ощущалось. И в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но То есть это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям, распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого, кроме него, управляет всей жизнью. То, что Он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны, а в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные. И ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят. Посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него еще, как, куда ни шло. Но что он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый, несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Он никому ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал. Вы же не сказали мне, что я понимаю, но я получил через полтора месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один единственный, единый, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это, они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. Кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его: Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все?
2: Все, да?
0: Это понятно?
2: Кен Маркус.
0: Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
1: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
0: Это каким-то образом выражается у людей с точки сердца, эта просьба?
1: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью, и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а высший свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме него, и что он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме него» и «добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну, изменись, будь, наконец, хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец. Нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро,

жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя. Всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву, не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то, и тогда это хорошо в его глазах, потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, простите, различные способы воздействия с высшей силой. Отношения к высшей силе. Баля Сулам объясняет это. В статье о религии, как она называется? Статья «Мир», виды религии, статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильное отношение, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. Приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь.
в простом существующем свете,

0: я Творец не меняюсь, дан закон и не изменится и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне, это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю только для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано «скрытые 10 сферот». Что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя оплата, что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу и из этого относился ко мне иначе. И я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку. Сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
1: Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть 13-й статье Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места? Ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
0: Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. И я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил. Как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример, что... Но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только 1, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению, к исправлению. Это не просто ты прощаешь его. Ты воспринимаешь, что ты получил 1000, а не 1, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших келим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
1: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
0: Я попрошу тебя спросить.
1: Вот в этом вопрос, как может быть?
0: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
1: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
0: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов.
1: Мы,
0: каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность. По отношению к высшему свету. И вот ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека. Так, пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению 10 Сферот. Там есть продолжение того, о чем мы говорили. Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
2: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли». и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарища, ни группы, ни реальность, вообще ничего.

0: его, уж тем более не Творец, только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый, несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
1: Что мы берем для реализации десятки? Это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарища. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой. Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что наша десятка и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
0: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь, через что и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть, не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь. Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
1: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, рав группа книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
2: Исраиль катав, кол афот нитнот лану.
0: Исраиль написал, все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь с нет никого, кроме него, и просить исправления на себя, а не изменения Творцу. Йоси добавляет, просить жить в величии и важности товарищей, Творца и цели выше личных моих ощущений. Я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер Асфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к конгрессу, который приближается, который будет уже через 3 недели. И перед конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тес, как сейчас, вскоре. И так мы вместе продолжим и нашу подготовку к конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок тес, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке. И вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наши отношения к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет Келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет Келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает Келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал это?
0: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, 41-я страница,
2: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга, давайте перейдем к уроку.
0: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51-я страница, 5-й пункт. Арех Ампент Игулим, светит Абавыим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называют то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, которые в прямой линии. Потому что Игуль-Кетер, который называется Арихампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны Игуля, и туда идет свет Арих в Игуль-Аба и светит там. Еще второе окно с левой стороны ореха. Выходит свет до левой стороны игуля Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до игуля Имы, который внутри игуля Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Аба, это не для Абы самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что и Хампин светит, и Аба, и Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, внутрь друг другом, и там есть прямые линии, правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
2: Мы видим, что из Арихампин до Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
0: Мы относимся к маленькой мем игули. Еще раз, ссылка. Отними. Они относятся к Йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой. То есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера, бина от хохмы, зерампин от бины, малхут от зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием из другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу вверх-вниз совершенно.
2: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения, не в самих игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения только со стороны кава, со стороны прямой линии. Дальше.
0: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле он не меняет свои пути, а поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана, и даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот и гулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетер, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различий вверх-вниз. Однако, когда свет распространяется от игуля кетер к игулю хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различия вверх, вниз. И получается поэтому, что игуль сферы хохма ниже, чем игуль кетер, имеет больше авиют, чем кетер, и в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма, то есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
2: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у игули, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма наполнения его — это нефеш. Есть разница. А то, что здесь, это только руах. Только в соответствии с экраном. Давайте посмотрим дальше.
0: 42-я страница, строчка начинается с сферот. Таким образом, хотя 10 сферот и гулием, и их имеют подобие по форме, без различия вверх-вниз со стороны келим, все же существует в них различие вверх-вниз, потому что есть там все те же качества получения света, что в 10 сферот прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется «Арихампин после установления». Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош-Тох-Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из Кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из Хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из Бины, называется Има. Парцуф, который был создан, образован из шести сферот Хагат-Неи, называется Зеренан Анпин. И парцов, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
2: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Манутак отключенный, Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Пэда Атик до Сиума Целут, до Парсы. Абаваима — это хохма и бина, так называются. И Ишсуд там есть еще, зад бины. Зеранпин — это маленький парцуф, когда бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет нефеш.
0: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска, упними. Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
2: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как холон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов, которые, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения есть открытие.
0: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте, подобно тому, как если бы заложили окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиюта мы называем это окном, халон или некев, отверстие.
2: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать? Что окно, которое есть в стене, оно находится под охраной человека. И только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере. И тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желание, которое называется комнатой, и есть намерение радиоотдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий килим. Это называется, что есть свет в комнате.
0: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ ваба и гулим, то есть хохма, от чего понижается эта ступень, и она не равна теперь кетеру и гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через халон. Также бина ниже хохмы.
2: На ступенях распространения света хохма у нас есть кетер, хохма, бина, и там мы можем измерить. В то время как хасадим, мы не измеряем отношения хохма, у них нет меры.
0: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
2: Но без этого хиссарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хиссарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хиссарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хиссарона. Если хиссароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются, без покрытия, тогда это хиссароны. Но ты обязан раскрыть эти хиссароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
0: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
2: Да, есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или брия, или цира, или осия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которым можно подойти с намерением радиоотдачи, и по форме работы с этими килим радиоотдачи. Об этом говорится. Или брия, или цира, или осия. Или некев, отверстие, или халон, окно. Говорится о хиссаронах и вместе с тем, как мы восполняем эти хиссароны вместо света хохма, светом хасадим. Потому что у меня нет отдающих килим, а те самые получающие килим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода. Это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. Как хиссароны, которые хочу восполнить. И хочу чувствовать эти хиссароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю. ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Там, где первая стадия получила свет, вторая стадия говорит, я во всех этих развлечениях, во всех этих желаниях не хочу ничего получать. И я хочу быть дающей, как дающий. Практически она не использует еще эти желания, чтобы войти в них, что там может распространиться свет хохма, что-то сделать. Она поднимается только над получающим келим, со светом хохма, который в них поднимается над этим, и говорит, я хочу быть над ними. Это вторая стадия. И это как-то подобно тому, о чем мы говорим.
0: Сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот халон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие и создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его и делает, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
2: Мы из этого видим, что света, которые проходят через килим, которые позволяют им пройти через килим, они строят килим, они строят в килим хисранот, они наполняют килим особыми формами. Что значит, что свет проходит через килим? Ведь килим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что килим как бы входит в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает кли, которые сами по себе не связаны друг с другом. Какая связь между желанием спать, желанием танцевать. Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И килим так связываются благодаря ему.
0: Трехсотая сноска относится, там есть прямые линии. Итак, читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий, которые спускаются от экрана, в которых есть свет захар, мужской, чтобы оно способно давать другим. Но эти линии, которые относятся к игулим, там нет силы отдачи, поскольку они спускаются открываются через холонот, окна, которых достаточно только для получения света, а ради собственных нужд, а не передачи другим. И это правило, что каждый, в ком нет экрана, у него нет мужской части, а только женской части, а именно свет нефеш. Тамид.

0: причина всего, что происходит. А с сокращением говорит так: оттуда и далее творение определяет, что произойдет, а не свет Творца.
1: Это некая добавка, это добавка к тому, что было раньше. До этого можно было наполняться только кругами, а сейчас дополнение через линию.
0: То самое кли, которое называется «оголь», круглым, и оно сократилось в круглой форме, сейчас говорит, насколько я могу наполнить себя с помощью прямой линии, я наполняю. И идет и наполняется.
1: Почему это считается отверстием? Почему свет входит в круги, а делает, образует там отверстие, недостаток? То есть чего-то там добавляет, чего раньше не было?
0: Это некев, отверстие. Ты не в состоянии получить по условию, что из тебя что-то исходит, это твой хиссарон. В этом ты можешь быть связан с кав, с линией. Это именно точка связи между ними.
1: Шестой пункт, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Целута. В него включены все миры, и нам запрещено заниматься ими. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Целут. И в этого Адама включены все миры, как это написано в Древе Жизни. Но о сущности этого Адама нам не разрешено говорить и вообще заниматься этим. Этот Адам Кадмон проходит от бесконечности, в нем находятся все миры, и нам не разрешено заниматься этим. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все миры, как это написано в Древе Жизни. Однако о внутренней стороне сущности этого Адама нам не разрешено говорить вообще и заниматься этим. 400-я сноска. Относится этот самый Ак, Адам Кадмон. Не стоит затрудняться названием Адам, то есть человек, который здесь используется, подобно написанному, сказал Раби Юда, «Велика сила пророков, уподобляющих форму тому, кто производит форму, как сказано. И услышал я голос человека между сил, на образе трона, образ видом подобный человеку, на нем сверху». И смысл этого выясняем в соответствующем месте.
0: То есть почему все это называется Адам? Поскольку вся эта структура, которая есть у нас сейчас, от мира Ацилута далее, это структура трех линий, где высший свет себя передает по трем линиям: правая, левая, средняя, Хасадим, Гвурот, да, средняя линия. И самое главное, это она называется человеком, Адам. И поэтому вот эта форма называется Адам от слова «эдаме», «уподоблюсь». То есть то, что Малхут принимает на себя форму этих трех линий, работа в трех линиях, благодаря этому она уподобляется ему. И поэтому тоже это называем «бне Адам», «сыны человеческие». Вы называетесь Адам. Это те, которые стараются или способны даже работать в трех линиях.
1: Из Москвы вопрос. Что значит «свет связывает келим»? Между
0: килим. Килим не могут связаться между собой. Только если есть что-то общее между ними. Что между ними общее? Если мы не будем думать о единой цели, об едином Творце, и что все связанные с ними должны прийти к слиянию,

0: с ним. Нет у меня чего-то, что обязывало бы меня связаться с другими. Нет силы, которая объединяла меня с другими. Нет цели, ради которой стоит объединяться. Ничего нет. И тогда человек чувствует себя в мире одиноким, изолированным. Не чувствует, что есть какое-то стремление объединиться с другими. Только от безвыходности. Но в духовном... Но должна быть единая сила, к которой мы все должны прийти, и в ней мы должны все объединиться, которая равная для всех. И тогда, если все получают от нее призыв, обязательства, то это значит, что мы работаем, чтобы соединиться с этой силой. С первого момента и дальше мы работаем только, чтобы соединиться с ней. И все остальные действия — это действия, которые помогают этому. Только группа, объединение, Тора, все, что ни возьми. Слияние в цели. Все остальное, если не это, то не нужно. Дай мне сейчас другую Тору, с помощью которой я могу прийти к слиянию, возьму другую Тору. Но это невозможно, потому что точка слияния, оттуда все исходит там, поэтому мы должны брать эту методику и идти по этому пути и прийти к слиянию обратно. Поэтому методика единая, единственная, нет других методик. Но... Он объединяющий, он соединяющий, он определяющий. Та самая высшая сила, с которой мы приходим к слиянию, тот самый дающий. Поэтому с первого момента, когда человек говорит, слышит об отдаче, что нужно к ней прийти, что только в такой форме можно сблизиться, тогда он находится в пути, и тогда это обязывает его объединиться с другими. То он уже ищет средства, как правильно объяснить себе, что значит слияние. Если я говорю, что я хочу прийти к слиянию с Творцом, что значит слиться? Пробежать до него 10 километров и схватить его? Слиться, приблизиться к Творцу, это значит только с помощью того, что я буду все больше и больше объединен с другими. Так у меня нет выхода. Я не хочу этого, но у меня нет выхода. Сблизиться с ним на миллиметр, для этого я должен сблизиться на миллиметр с каждым. На 2 миллиметра мне нужно еще больше сблизиться с ними и даже выразить им какое-то отношение. На 3 миллиметра какая-то связь более активная, и не только с теми, кто приятен мне, но и с теми, кто неприятен, и так далее. Это определяет. И насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт, и с ним я не работаю. Работа с ним по отношению к нему, в его направлении, это только моя работа с ближним. То есть Творец — это связь между всеми. Свет. Что такое свет? Свойство отдачи, которое раскрывается в нас, она называется светом. И это свойство связывает келим. Иными словами, то, что я рассказал тебе, можно это так сказать, свет связывает келим. Творец обязывает нас связаться между нами.
1: Даниэль из Иерусалима спрашивает, какая есть вот необходимость в кли, вот как ощущается необходимость в кли?
0: Я не знаю, как ему сказать, что значит необходимость или не необходимость. Это келим, который мы должны наполнить. Это келим. Йошер — это не кли. Йошер, прямая линия, это только мне кажется, что я так работаю, что так я отношусь к творению. Но круглый келим — это настоящий келим, а прямая линия — это воображаемый мой келим. Это как бы у меня есть меч, есть щит, как он рассказывает нам в письме Бааль Сулам, что я сам действую, что я там режу это, да, это нет. Я тогда делю инсов как бы на части, на кусочки, и делаю из них, ну, я не знаю. Допустим, у нас есть круг. Как мы можем измерить его площадь? Мы его делим на части. Вот так вот, на кусочки делим круг. Теперь я могу измерить только прямоугольник. Так я его вычисляю, его площадь. И проделываю над ним работу, это я могу, потому что сверху вниз это хохма, справа налево это хасадим. И тогда я могу подсчитать. А здесь вот это вот то, что осталось, остаток, что я с ним делаю, с этой площадью, я с ней ничего не могу сделать. У меня всегда есть разница между игулим и йошер. Которую я в Игулим все еще не могу наполнить. Здесь видно лучше. Да. Видишь, вот эта вот разница. Как я наполняю эти пространства? Я делю свою работу еще на еще части. Я не делаю сразу такой прямоугольник, я делаю более узкий, все ближе и ближе к кругу. Тут много математики мы делаем. До мельчайших деталей. До последних деталей. И так все вот это вот дерево свыше, сферот, должно перейти в очень много частей до бесконечного числа деталей, чтобы дать нам в конечном счете форму. Ведь действительно проблема в том, чтобы круг должен быть равен квадрату. Есть такая проблема в математике, квадратура круга. Да. То, что ты сказал, квадратура круга. Всегда у нас есть проблема сравнить игулим и йошер, так вот геометрически. Как мы можем выразить? Но что я хочу сказать? Истинный келим, здесь ты видишь, истинный келим, это действительно келим и гулим круглый. А йошер, прямая линия, это только чтобы сделать из себя подобного кругу. Творец — это и гулим, его отдача — это и гулим. Я должен прийти к слиянию круглому, и гули. Но я не способен на это. Моя работа всегда в измерении, в разделении. Это в йошер, в прямой линии. Поэтому с помощью множества действий и взаимовключений я почти прихожу к этому. Ты спросил, вот эти вот игулим или те, какие важнее, игулим или йошер? Нет йошер, прямой линии нет. Это только для того, чтобы восполнить себя в таком виде, чтобы это было подобно игулю. Ну, мы продолжаем.
1: Сноска, первая сноска, шестой пункт, проходит от края до края.
0: Еще раз, как это называется?
1: Это называется квадратура круга. Квадратура круга.
0: Да-да.
1: Понятие такое. Первая сноска.
0: Вот так?
1: Да.
0: Квадратура круга.
2: Мавриах мина
0: кацэ. Писать круг в квадрат.
1: Проходит от края до края, то есть от бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, где там самый максимальный авиют всех миров. Таким образом, что вся реальность, что перед нами как высшие, так и нижние, все являются его ветвями, которые склоняются от него, связаны с ним, облачаются на него, и он соединяет их всех. Снова сноска первая проходит от края до края. Объяснение от мира бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, имеющей максимальный авиют из всех миров, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и нижние, все они являются его ветвями, которые распространяются от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
2: От Бет-Ктана.
1: Сноска 2.
0: Ну, не успеем, но продолжим завтра.
1: Ну, хорошо. Урок какой вообще изобильный, богатый. Сейчас мы перейдем к вопросам, но прежде задание, которое я дал. Кто-то может вообще сказать, какая, в какой связи Рав сказал, что свет связывает Келим, и Творец обязывает нас связаться между собой?
0: Да, я записал так, что Рав сказал, насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт. И с ним я не работаю. Работа с ним — это только моя работа с ближним. То есть Творец является связью между всеми. Свет — свойство отдачи, которое раскрывается в нас. Это называется светом. И это свойство связывает Кли.
1: Есть еще кто-то, кто хочет? Здесь, в зале или в мире? Пожалуйста.
3: Слышал, что Рав сказал, келим не могут связаться, если между ними нет ничего, чего-то общего.
0: На одном из конгрессов Рав спросил, ну, чтобы нас связать, сколько нужно линий? Нужна одна линия, а мы должны быть только переходом, то есть передавать впечатления друг другу и, собственно, выстроить эту систему как единую. Есть только одна линия. Это то, что я сегодня почувствовал.
1: Я хочу добавить, когда мы поставим... Мы этот вопрос как раз услышали от... в московской группе, что значит свет связывает Келим. Они даже задали вопрос еще раньше, чем Рав начал говорить. На каком пункте они, собственно, задали вопрос?
0: Сноска Рейш, там он объясняет, что там он соединяет игуль с помощью линий, с помощью кава с другим игулем. И там это присутствует только в виде перехода. Ариханпин светит Аба, Аба, Има. И переход от игуля через кав к другому игулю. Это главный момент.
1: Но 200-й пункт, сноска — это немножко другая. Мне кажется, это сотый пункт, сотая сноска. Я читаю. Эта сотая сноска относится к словам Варик, когда он говорит, пробивает отверстие, образует окно. Образует отверстие и создает окно. Сотая сноска. Оркними. Оркними, вторая колонка. Сотая сноска. Видим, что халон, окно, создается в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. То есть данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет производит в нем отверстие и создает окно, и образует окно. Еще раз, мы видим, что это окно образуется в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем, и потому определяется, что свет пробивает в нем отверстие, создает, образует окно. А теперь, Итай, ты можешь сказать то, что ты сказал? Я прошу тебя.
0: То, что, собственно, сам переход между светом и верхним игулем и нижним происходит с помощью кавы. Это то, что связывает килим, где свет в конечном счете приходит по авьюту, который находится в каве, и только с помощью этого он распространяется и переходит к более нижнему кругу. Поэтому килим, как твой вопрос был, что свет связывает келим, Творец обязывает нас связаться между собой. То есть нижний игуль обязывает высший игуль связаться с ним с помощью кава. И таким образом рождается новая реальность.
1: Да, 200-я сноска, она не раскрывается, но относится к словам. Но проходит там только как проход, на проходе. Это тоже вот действительно связано с 200-м пунктом.
0: Ну, мы видим, что есть еще вопросы. Или, может быть, продолжим это обсуждение. Давайте действительно посмотрим, что происходит в мире. Начнем, может быть, с Латинской Америки 7.
2: Богатов, buenos días. ¿Qué quiere decir el Раф, cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos.
1: Что значит, что нет прямой линии? Прямая линия — это только лишь, чтобы нас как бы восполнить. В чем тут смысл, чтобы нас сделать?
0: Вопрос был, что значит, что свет приходит, чтобы восполнить нас?
1: Мы слышали, как Рав сказал, что келим Йошер — это такие воображаемые келим. Может быть, это сложно как бы с этим согласиться, но мы услышали, что настоящий келим — это как раз круги и гулим. А Йошер, в той мере, насколько он может преодолевать себя в своем намерении только ради других, ради Творца, ему тогда удается как-то проникнуть в следующий его игуль, раскрыть следующий круг, где круги, в принципе, и Равдар сказал, что они творец, а линия — это та мера, в которой человек может уподобиться ему. Еще он сказал об этом, что почему эти келим Йошер, они как бы воображаемые, что Адам Кадмон, мы ведь не занимаемся Адам Кадмон. И вот эта линия Адам Кадмон включает в себя все миры, все. И именно в Ацилуте, где там работа уже с тремя линиями, тоже сначала это образуется в Игулим через окна. И именно работа с тремя линиями в Ацилуте, то средняя линия называется Адамом, о котором мы и говорим, и его нам необходимо постичь. И в этом вся наша работа.
0: То есть желание в конечном счете общее — это игуль, круг. Но путь наполнить его, путь исправить его через Йошер, через прямую линию, потому что у нас нет возможности прийти, стать как Творец, если только не с помощью работы в Йошер. И в конечном счете, когда мы исправляем все желание, то он становится игулем. Кто там был? 5.17? Я не вижу.
1: Я тут записал, не в точности, может быть, слова Рава. Света проходит через Келим и обязывает Кли совершить общие действия, как бы следующее. Кли появляется от того, что свет обязывает его перейти к другому Кли, пройти к другому Кли. И это то, что создает связь, и тогда все желания соединяются благодаря ему.
0: Да, это примерно то, что Рав сказал. То, о чем мы говорили сейчас, что нет связи между келим, если нет через свет? Потому что клей — это желание получения. Получать оно не связано ни с чем. Только с помощью свойства отдачи через свет ты можешь связать клей. И Рав объяснил, что свет не переходит от клей к клей. Свет наполняет клей, и когда клей полно, то свет переходит к следующему клей. То есть раскрывается следующее желание, и свет к нему переходит. И этим создается связь между килим, потому что свет не просто так переходит к следующему кли. А после того, как восполнилось первое кли, вместе с впечатлением от первого кли, новое кли начинает наполняться. И так создается связь между килим.
1: Я хотел спросить, Рав дал такой замечательный пример того, как наполнять, как рассчитывается круг, да, через квадратики, через интеграл. Да, и тогда говорили о том, как вот, решить задачу квадратуры круга. А как мы делаем такую работу, именно вот чувственную, вот между нами, как мы приближаемся к кругу, да, таким вот образом, таким отношением? Да, вот мы слышали, что именно через отторжение происходит раскрытие. И в этом вся работа экранов, да, вот это весь выигрыш от работы с экранами. Мы слышали, что там это называется отверстие, окно, узкое отверстие. Да, там богатство вообще всей этой работы, которая нам дается. А главное, как сделать что-то, что делается не для того, чтобы заполнить себя в конечном-то счете. Ну и понятно, что в нашей работе с другими, с товарищами. А как можно сделать что-то для моих товарищей?
0: Мы разбиты на бесконечное количество желаний. И в этом же понятие разбиения. Единый игуль, единое желание, которое сотворил Творец, сегодня разделено на бесконечное количество частей, и каждая часть чувствует себя кли самостоятельным желанием. А вся наша работа, что значит вся идея Конгресса, откуда она исходит, что мы берем все те самые желания, отдельные, изолированные, соединяем их и создаем из них круг, единое желание, создаем из них единую линию, общий экран. Все в понятии взаимовключения. И в этом вся наша работа. Чувственным образом в этом вся наша работа. Взять те самые отдельные желания, отделенные, которые погруженные в себя, смотрящие на себя, и превратить их взгляд, вместо того, чтобы смотреть внутрь, смотреть наружу. И смотреть наружу хорошим глазом, с желанием отдавать. Тогда мы становимся как свет, и мы создаем ту самую связь между нами, которая иначе не существует, а только если Рав нас, если Творец нас удерживает. Мы так пробуждаем себя снизу, чтобы создать эту связь.
1: Марк 22.
4: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно, что значит Йошер пробивает Халон в Игуль. Как это происходит? Это происходит чисто при помощи Йошер или Игуль тоже совершает какое-то действие? Тут действие с одной стороны совершается или с двух сторон? А если Игуль совершает действие, то какое действие он совершает? Спасибо.
1: В первую очередь, то, что мы знаем об игулим, что они килим после сокращения. Есть игуль бесконечности, там причина-следствие, один другой, там между ними нет как бы этой разницы. И Гулим после сокращения, там мы уже можем через работу в линии, то, что делает Малхут, с экраном, работа экрана, то там уже есть круг, линия. То есть есть уже различия между кругами за счет работы экранов в линии. Снова. Мы слышали, что Рав говорил об этом очень как бы чувственным образом, что линия, после того, как она выходит из круга, да, в трех первых включается в круг, а так уже в семи нижних, в завершение, он приходит в следующий круг и включается в него, то есть как бы округляется, образует круг. То есть линия округляется внутри круга и образует там линии. То есть он как становится как бы светом без границы. Это то, что есть в круге. И уже в нем снова надо же заново установить эту работу в линии, насколько он может, ради отдачи, и насколько он способен все это делать ради Творца. И этим... я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.
0: Женщина Турции 3.
5: Селам, достар. Дайри каре эшитлемек не демектир?
6: Тиргум.
0: Перевод. Если нет перевода, то, может быть, можно...
1: Тут они послали. Что это значит решить задачу квадратуры круга, заполнить круг квадратом? Как это?
0: Да, собственно, тот же вопрос, который мы слышали раньше. Как мы берем круг, то есть чистое желание, первичное желание, нет келим, кроме гулим, и наполняем его с нашей стороны, потому что мы работаем в прямой линии, не в гулим. В этом, собственно, наша работа. Решить задачу квадратуры круга, произвести эти исправления с товарищами, с подругами в нашей работе, получить свет ради отдачи через объединение между нами. Все это как те самые линии, где Рав там нарисовал, что мы постепенно наполняем весь этот большой игуль. То есть исправляем все это большое желание, бесконечное желание, пока оно все не становится полным такими линиями. Может быть, последний вопрос?
7: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
1: Как свет руах
0: входит в игуль и меняет экран. Как свет руах входит в игуль и меняет экран.
1: Свет круга не имеет границ, и то, как мы стремимся, да, мы же должны постичь келим кругов, и всюду мы получаем, да, от Высшего через товарища. Хорошее как раз окончание для урока.
0: И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать вопрос?
0: Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
1: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
0: Можно задавать вопросы на сайте kapsio.il.
1: Первая статья «Нет никого, кроме него».
0: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
2: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемый килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать, то, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что Он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме Него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях, Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
1: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
2: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления, вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
1: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
2: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
1: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
2: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
1: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
2: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
1: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
2: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
1: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
2: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого кроме него, что единая сила воздействует.

0: на меня и на всю реальность. И нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовное, неважно. Но единая сила, которая может делиться на много сил воздействия, но мы находимся в ней.
1: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
0: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы. Все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли, собственные, которые противоречат высшее единство.
1: Падений намного больше, чем подъемов.
0: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы, но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
1: И не видит он конца этим состоянием.
0: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бальсулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, таким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
1: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
0: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении. Когда спасением будешь, то Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью. Находиться в нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
1: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
0: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
1: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
0: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
1: Такой человек получает помощь свыше.
0: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше,
1: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
0: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек

0: А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что он находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
1: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
0: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
1: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем. Откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, и сбивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов, нет никого кроме него, и он добр и несущий добро.
0: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его, наконец, сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
1: То есть проблемы, беды, путаница и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любой, прям, в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное.

0: единственное то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле, я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме него» и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
1: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
0: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
1: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
0: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
1: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
0: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
1: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
0: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
1: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
0: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
1: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
0: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю, это называется, что я работаю на иного бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
1: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
0: И так, о каждом мгновении, которое он прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
1: Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
0: Да, Ханух.
1: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять, видимо, это что-то большее, чем я? Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
0: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающейся от Творца, которая приходит вследствие скрытия. И поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме. И вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 46-м году, но это все очень близко ощущалось и в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе, именно так. Но, то есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого, кроме него, управляет всей жизнью. То, что Он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны, а в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные. И ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое Он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что Он добр и несущий добро, и нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него еще, как, куда ни шло. Но что Он постоянен и добр и несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый, несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Он никому ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бааль Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал. вы же не сказали мне, откуда, что я понимаю, но я получил через полтора месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один единственный, единый, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это, они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все?
2: Все, да?
0: Это понятно?
2: Кен Маркус.
0: Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
1: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
0: Это каким-то образом выражается у людей с точкой сердца, эта просьба?
1: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия, что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а Высший Свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между кабалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну изменись, будь наконец хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
2: Ну?
1: Все? Да.
0: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
2: Адам.
1: Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву, не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то, и тогда это хорошо в его глазах, потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, простите, различные способы воздействия с высшей силой. Отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это. В статье о религии. Как она называется? Статья «Мир». Виды религии. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильное отношение, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. Приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя. Как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен? То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно это. Этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю только для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой. Я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано, скрытые 10 сверот. Что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу и из этого относился ко мне иначе, и я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку, сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
0: Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть в 13 статье Шаббате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места, ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
1: Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. Я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, чтобы я, что я должен спросить, что такое вера высшее знание. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, высшее знание. Ну, я наконец-то его спросил, как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример, что... Но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю, то есть там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только 1, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению, к исправлению. Это не просто ты прощаешь его, ты воспринимаешь, что ты получил 1000, а не 1, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших килим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Эти вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
0: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
1: Я попрошу тебя спросить.
0: Вот в этом вопрос, как может быть?
1: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
0: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
1: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов.
0: Мы,
1: каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность. По отношению к высшему свету. И вот ты тоже не чувствуешь. но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека.
2: Так,
1: пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению 10 сферот, там есть продолжение того, о чем мы говорили.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
4: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли», и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарищей, ни группы, ни реальность, вообще ничего, уж тем более не творец, только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
3: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарища. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой. Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что наша десятка и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
4: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь, через что и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть. Не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь? Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
3: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, в группу книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
4: Исраиль катав, кол афот нитнот лану. Израиль написал: «Все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь с нет никого, кроме Него, и просить исправления на себя, а не изменения Творца». Йоси добавляет: «Просить жить в величии важности товарищей, Творца и цели выше личных моих ощущений». И я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме Него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер а-Сфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из Конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к Конгрессу, который приближается, который будет уже через три недели. И перед Конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тест, как сейчас, вскоре. Итак, мы вместе продолжим и нашу подготовку к Конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок тест, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке, и вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наше отношение к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает сколе, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал это?
0: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, 41-я страница,
2: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга? Давайте перейдем к уроку.
0: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51-я страница, пятый пункт. Арих Ампент Игулим светит Абавиим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называют то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, которые в прямой линии. Потому что Игуль Кетер, который называется Арихампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны Игуля, и туда придет свет Арих в Игуль Аба и светит там. И еще второе окно слева.

0: левой стороны ореха выходит свет до левой стороны игуля Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до игуля Имы, который внутри игуля Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Абы, это не для Абы самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что и Хампин светит, и Аба в Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, да, внутрь друг другом. И там есть прямые линии. Правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
1: Мы видим, что из Арихампин Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
0: Мы относимся к маленькой мем игули. Еще раз, ссылка. Вот ними.
2: Они относятся
0: к йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой, то есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой, и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера, бина от хохмы, зрампин от бины. Малху от Зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием с другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу верх-низ совершенно.
1: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения не в самих игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения. Только со стороны кава, со стороны прямой линии. Дальше.
0: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле он не меняет свои пути, а поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана, и даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот и гулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетер, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различий вверх-низ. Однако, когда свет распространяется от игуля кетер к игулю хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различия вверх-низ. И получается поэтому, что игуль сферы хохма ниже, чем игуль кетер, имеет больше авиют, чем кетер. и в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма, то есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
1: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у игули, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма наполнения его — это нефеш.
3: Есть вдель.
1: Есть разница. А то, что здесь, это только руах. Только в соответствии с экраном. Давайте посмотрим дальше.
0: 42-я страница, строчка начинается с сферот. Таким образом, хотя 10 сферот и гулием, их имеют подобие по форме, без различия вверх-вниз со стороны келим, все же существует в них различие вверх-вниз, потому что есть там все те же качества получения света, что в 10 сферот, прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется «Арихампин после установления». Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош-Тох-Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из Кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из Хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из Бины, называется Има. Парцуф, который был создан, образован из шести сферот Хагат-Неи, называется Зерен-Анпин. И парцуф, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
1: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Менутак отключенный, Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Пэда Атик до Сиума Целут, до Парсы. Абаваима — это хохма и бина, так называются. И Ишсут там есть еще, зад бины. Зеранпин — это маленький парцуф, когда бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет нефеш.
0: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска «Рупними». Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
1: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как халон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов, которые, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения есть открытие.
0: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте, подобно тому, как если бы заложили окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиюта мы называем это окном, халон или некев, отверстие.
1: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать? Что окно, которое есть в стене, оно находится под охраной человека, и только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере. И тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желание, которое называется комнатой, и есть намерение ради отдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий келим. Это называется, что есть свет в комнате.
0: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ ваба и гулим, то есть хохма, отчего понижается эта ступень, и она не равна теперь кетеру и гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через халон. Также бина ниже хохмы.
1: На ступенях распространения света хохма у нас есть кетер, хохма, бина, и там мы можем измерить. В то время как хасадим, мы не измеряем отношения хохма, у них нет меры.
0: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
1: Но без этого хиссарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хиссарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хиссарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хиссарона. Если хиссароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются без покрытия, тогда это хиссароны. Но ты обязан раскрыть эти хиссароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
0: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
1: Да, есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или брия, или цира, или осия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которым можно подойти с намерением ради отдачи, и по форме работы с этими килим ради отдачи. Об этом говорится. Или брия, или цира, или осия. Или некев, отверстие, или халон, окно. Говорится о хиссаронах и вместе с тем, как мы восполняем эти хиссароны вместо света хохма светом хасадим. Потому что у меня нет отдающих келим, а те самые получающие келим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода, это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. Как хиссароны, которые я хочу восполнить. Я хочу чувствовать эти хиссароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю. ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Там, где первая стадия получила свет, вторая стадия говорит, я во всех этих развлечениях, во всех этих желаниях не хочу ничего получать. И я хочу быть дающей, как дающий. Практически она не использует еще эти желания, чтобы войти в них, что там может распространиться свет хохма, что-то сделать. Она поднимается только над получающим келим, со светом хохма, который в них поднимается над этим, и говорит, я хочу быть над ними. Это вторая стадия. И это как-то подобно тому, о чем мы говорим.
0: Сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот халон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие, создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
1: Мы из этого видим, что света, которые проходят через келим, которые позволяют им пройти через келим, они строят в келим хисранот, они наполняют келим особыми формами. Что значит, что свет проходит через келим? Ведь келим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что келим как бы входит в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает келим, которые сами по себе не связаны друг с другом. Какая связь между желанием спать, желанием танцевать. Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И келим так связываются благодаря ему.
0: Трехсотая сноска относится, там есть прямые линии. Итак, читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий, которые спускаются от экрана, в которых есть свет захар, мужской, чтобы оно способно давать другим. Но эти линии, которые относятся к игулим, там нет силы отдачи, поскольку они спускаются открываются через холонот, окна, которых достаточно только для получения света ради собственных нужд, а не передачи другим. И это правило, что каждый, в ком нет экрана, у него нет мужской части, а только женская часть, а именно свет нефеш.
1: То есть всегда свет, который приходит активным образом с помощью, который не принимается активным образом с помощью экрана, мы его называем свет тикива, свет женского начала. А то, что входит активным образом в килим, там, где экран действует, это свет линии, и он называется свет захар, свет мужского начала. Дающий.
0: Мне что-то не хватает вот в этой картине. После первого сокращения заходит свет как бы работы с экраном, а не так, как было до первого сокращения.
1: Если есть экран, он раскрывает свет, это значит, что свет входит в работу с экраном. Экран после первого сокращения является причиной всего, что происходит. А с сокращением говорит так, оттуда и далее... Творение определяет, что произойдет, а не свет Творца.
0: Это некая добавка, это добавка к тому, что было раньше. До этого можно было наполняться только кругами, а сейчас дополнение через линию.
1: То самое кли, которое называется оголь, круглым, и оно сократилось в круглой форме, сейчас говорит, насколько я могу наполнить себя. С помощью прямой линии я наполняю. И идет и наполняется.
0: Почему это считается отверстием? Почему свет входит в круги, а делает, образует там отверстие, недостаток? То есть чего-то там добавляет, чего раньше не было.
1: Это некев, отверстие. Ты не в состоянии получить по условию, что из тебя что-то исходит. Это твой хисарон. В этом ты можешь быть связан с кав, с линией. Это именно точка связи между ними.
0: Шестой пункт, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Целута. В него включены все меры, и нам запрещено заниматься ими. И вот этот аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все меры, как это написано в Древе Жизни. Но о сущности этого Адама нам не разрешено говорить и вообще заниматься этим. Этот Адам Кадмон проходит от бесконечности, в нем находятся все миры, и нам не разрешено заниматься этим. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все миры, как это написано в Древе Жизни. Однако о внутренней стороне сущности этого Адама нам не разрешено говорить вообще и заниматься этим. 400-я сноска. Относится этот самый Ак, Адам Кадмон. Не стоит затрудняться названием Адам, то есть человек, который здесь используется, подобно написанному, сказал Раби Юда, велика сила пророков, уподобляющих форму тому, кто производит форму, как сказано. И услышал я голос человека между сил. На образе трона образ видом подобный человеку, на нем сверху. И смысл этого выясняем в соответствующем месте.
1: То есть почему все это называется Адам? Поскольку вся эта структура, которая есть у нас сейчас, от мира Ацилута далее, это структура трех линий, где выше свет себя передает по трем линиям, правая, левая, средняя, Хасадим, Гворот, да, средняя линия и самое главное, это она называется человеком, Адам. И поэтому вот эта форма называется Адам от слова «эдаме», «уподоблюсь». То есть то, что Малхут принимает на себя форму этих трех линий, работа в трех линиях, благодаря этому она уподобляется ему. И поэтому тоже это называем «бне Адам», «сыны человеческие», «вы называетесь Адам». Это те, которые стараются или способны даже работать в трех линиях.
0: Из Москвы вопрос. Что значит свет связывает келим? Между келим.
1: Келим не могут связаться между собой. Только если есть что-то общее между ними. Что между ними общее? Если мы не будем думать о единой цели, об едином Творце, и что все связаны с ним, должны прийти к слиянию с ним, нет у меня чего-то, что обязывало бы меня связаться с другими, нет силы, которая объединяла меня с другими, нет цели, ради которой стоит объединяться. Ничего нет. И тогда человек чувствует себя в мире одиноким, изолированным. Не чувствует, что есть какое-то стремление объединиться с другими, но только от безвыходности. Но в духовном, но должна быть единая сила, к которой мы все должны прийти, и в ней мы должны все объединиться, которая равная для всех. И тогда, если все получают от нее призыв, обязательства, то это значит, что мы работаем, чтобы соединиться с этой силой. С первого момента и дальше мы работаем только, чтобы соединиться с ней. И все остальные действия — это действия, которые помогают этому. Только группа, объединение, Тора, все, что ни возьми. Слияние в цели. Все остальное, если не это, то не нужно. Дай мне сейчас другую Тору, с помощью которой я могу прийти к слиянию, возьму другую Тору. Но это невозможно, потому что точка слияния, оттуда все исходит там, поэтому мы должны брать эту методику и идти по этому пути, и прийти к слиянию обратно. Поэтому методика единая, единственная, нет других методик. Но он объединяющий, он соединяющий, он определяющий. Та самая высшая сила, с которой мы приходим к слиянию, тот самый дающий. Поэтому с первого момента, когда человек говорит, услышит об отдаче, что нужно к ней прийти, что только в такой форме можно сблизиться, тогда он находится в пути, и тогда это обязывает его объединиться с другими. То он уже ищет средства, как правильно объяснить себе, что значит слияние. Если я говорю, что я хочу прийти к слиянию с Творцом, что значит слиться? Пробежать до него 10 километров и схватить его? Слиться, приблизиться к Творцу, это значит только с помощью того, что я буду все больше и больше объединен с другими. Так у меня нет выхода. Я не хочу этого, но у меня нет выхода. Сблизиться с ним на миллиметр, для этого я должен сблизиться на миллиметр с каждым. На 2 миллиметра мне нужно еще больше сблизиться с ними и даже выразить им какое-то отношение. На 3 миллиметра какая-то связь более активная, и не только с теми, кто приятен мне, но и с теми, кто неприятен, и так далее. Это определяет. И насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт, и с ним я не работаю. Работа с ним по отношению к нему, в его направлении, это только моя работа с ближним. То есть Творец — это связь между всеми. Свет. Что такое свет? Свойство отдачи, которое раскрывается в нас, она называется светом. И это свойство связывает келим. Иными словами, то, что я рассказал тебе, можно это так сказать, свет связывает келим. Творец обязывает нас связаться между нами.
0: Даниэль из Иерусалима спрашивает, какая есть вот необходимость в кли? Вот как ощущается необходимость в кли?
1: Я не знаю, как ему сказать, что значит необходимость или не необходимость. Это килим, который мы должны наполнить. Это килим. Йошер — это не кли. Йошер, прямая линия, это только мне кажется, что я так работаю, что так я отношусь к творению. Но круглый килим — это настоящий килим, а прямая линия — это воображаемый мой килим. Это как бы у меня есть меч, есть щит, как он рассказывает нам в письме Бааль Сулам, что я сам действую, что я там режу это, да, это нет. Я тогда делю инсов как бы на части, на кусочки, и делаю из них, ну, я не знаю. Допустим, у нас есть круг. Как мы можем измерить его площадь? Мы его делим на части. Вот так вот, на кусочки делим круг. Теперь я могу измерить только прямоугольник. Так я его вычисляю, его площадь. Проделываю над ним работу, это я могу, потому что сверху вниз это хохма, справа налево это хасадим. И тогда я могу подсчитать. А здесь вот это вот то, что осталось, остаток, что я с ним делаю, с этой площадью, я с ней ничего не могу сделать. У меня всегда есть разница между игулим и йошер. Которую я в Игулим все еще не могу наполнить. Здесь видно лучше, да. Видишь, вот эта вот разница. Как я наполняю эти пространства? Я делю свою работу еще на еще части. Я не делаю сразу такой прямоугольник, я делаю более узкий, все ближе и ближе к кругу. Тут много математики мы делаем. До мельчайших деталей. До последних деталей. И так все вот это вот дерево свыше, сферот, должно перейти в очень много частей до бесконечного числа деталей, чтобы дать нам в конечном счете форму. Ведь действительно проблема в том, чтобы круг должен быть равен квадрату. Есть такая проблема в математике, квадратура круга. Да. То, что ты сказал, квадратура круга. Всегда у нас есть проблема сравнить игулим и йошер, так вот геометрически.
3: Игулим лабия.
1: Так мы можем выразить. Но что я хочу сказать? Истинный килим, здесь ты видишь, истинный килим, это действительно килим и гулим круглый. А йошер, прямая линия, это только чтобы сделать из себя подобного кругу. Творец — это и гулим, его отдача — это и гулим. Я должен прийти к слиянию и круглому, и гули. Но я не способен на это. Моя работа всегда в измерении, в разделении. И это в йошер, в прямой линии. Поэтому с помощью множества действий и взаимовключений я почти прихожу к этому. Ты спросил, вот эти вот игулим или те, какие важнее? Игулим или йошер? Нет йошер, прямой линии нет. Это только для того, чтобы восполнить себя в таком виде, чтобы это было подобно игулю. Ну, мы продолжаем.
0: Сноска, первая сноска в шестой пункт проходит от края до края.
1: Еще раз, как это называется?
0: Это называется квадратура круга. Квадратура круга.
1: Да-да.
0: Понятие такое. Первая сноска.
1: Вот так?
0: Да.
1: Квадратура круга.
2: Писать
1: круг в квадрат.
0: Проходит от края до края, то есть от бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, где там самый максимальный виют всех миров. Таким образом, что вся реальность, что перед нами как выше, так и нижние, все являются его ветвями, которые склоняются от него, связаны с ним, облачаются на него, и он соединяет их всех. Снова сноска первая проходит от края до края. Объяснение: от мира бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, имеющей максимальный авиют из всех миров, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и нижние, все они являются его ветвями, которые распространяются от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
2: От бет-ктана.
0: Сноска 2.
1: Мы не успеем, но продолжим завтра.
0: Ну, хорошо. Урок какой вообще изобильный, богатый. Сейчас мы перейдем к вопросам, но прежде задание, которое я дал. Кто-то может вообще сказать, в какой связи Рав сказал, что свет связывает Келим, и Творец обязывает нас связаться между собой?
1: Да, я записал так, что Рав сказал, насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что Он всегда скрыт. И с ним я не работаю. Работа с ним — это только моя работа с ближним. То есть Творец является связью между всеми. Свет, свойство отдачи, которое раскрывается в нас, это называется светом. И это свойство связывает Кили.
0: Есть еще кто-то, кто хочет? Здесь, в зале или в мире? Пожалуйста.
4: Я слышал, что Рав сказал, келим не могут связаться, если между ними нет ничего, чего-то общего.
5: Кен, ממש התרשמות מהשיעור בוקר. פעם רב שאל באחד הקבוצים...
1: На одном из конгрессов Рав спросил, чтобы нас связать, сколько нужно линий? Нужна одна линия, а мы должны быть только переходом, то есть передавать впечатления друг другу и, собственно, выстроить эту систему как единую. Есть только одна линия. Это то, что я сегодня почувствовал.
0: Я хочу добавить, когда мы этот вопрос как раз услышали от... в московской группе, что значит свет связывает Келим. Они даже задали вопрос еще раньше, чем Рав начал говорить. На каком пункте они, собственно, задали вопрос?
1: Сноска Рейш, там он объясняет, что там он соединяет игуль с помощью линии, с помощью кава с другим игулем. И там это присутствует только в виде перехода. Ариханпин светит Аба, Аба, Има. И переход от игуля через кав к другому игулю — это главный момент.
0: Но 200-й пункт, сноска — это немножко другая. Мне кажется, это сотый пункт, сотая сноска. Я читаю. эта сотая сноска относится к словам Вари, когда он говорит, пробивает отверстие, образует окно. Образует отверстие и создает окно. Сотая сноска, Оргпними. Оргпними, вторая колонка. Сотая сноска. Видим, что халон, окно, создается в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. То есть данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет производит в нем отверстие и создает окно, и образует окно. Еще раз мы видим, что это окно образуется в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем, и потому определяется, что свет пробивает в нем отверстие, создает, образует окно. А теперь, Итай, ты можешь сказать то, что ты сказал? Я прошу тебя.
1: То, что, собственно, сам переход между светом и верхним игулем и нижним происходит с помощью кавы. Это то, что связывает килим, где свет в конечном счете приходит по авьюту, который находится в каве, и только с помощью этого он распространяется и переходит к более нижнему кругу. Поэтому килим, как твой вопрос был, что свет связывает килим, Творец обязывает нас связаться между собой. То есть нижний игуль обязывает высший игуль связаться с ним с помощью кава. И таким образом рождается новая реальность.
0: Да, 200-я сноска, она не раскрывается, но относится к словам. Но проходит там только как проход, на проходе. Это тоже вот действительно связано с 200-м пунктом.
1: Ну, мы видим, что есть еще вопросы. Или, может быть, продолжим это обсуждение. Давайте действительно посмотрим, что происходит в мире. Начнем, может быть, с Латинской Америки
6: 7. Es solo para completarnos a nosotros mismos hacia esta forma de completitud.
0: Что значит, что нет прямой линии? Прямая линия — это только лишь, чтобы нас как бы восполнить. В чем тут смысл, чтобы нас сделать?
1: Вопрос был, что значит, что свет приходит, чтобы восполнить нас?
0: Мы слышали, как Рав сказал, что килим йошер — это такие воображаемые килим. Может быть, это сложно как бы с этим согласиться, но мы услышали, что настоящий килим — это как раз круги и гулим. А йошер, в той мере, насколько он может преодолевать себя в своем намерении только ради других, ради Творца, ему тогда удается как-то проникнуть в следующий его игуль, раскрыть следующий круг, где круги, в принципе. И Рав сказал, что они творец, а линия — это та мера, в которой человек может уподобиться ему. Еще он сказал об этом, что почему эти килим йошер, они как бы воображаемые, что Адам Кадмон, мы ведь не занимаемся Адам Кадмон. И вот эта линия Адам Кадмон включает в себя все миры, все. И именно в Ацилуте, где там работа уже с тремя линиями, тоже сначала это образуется в игулим, через окна. И именно работа с тремя линиями в Ацилуте, то средняя линия называется Адамом, о котором мы и говорим, и его нам необходимо постичь. В этом вся наша работа.
1: То есть желание в конечном счете общее — это игуль, круг. Но путь наполнить его, путь исправить его через Йошер, через прямую линию, потому что у нас нет возможности прийти, стать как Творец, если только не с помощью работы в Йошер. И в конечном счете, когда мы исправляем все желание, то он становится игулем. Кто там был? 5.17?
0: Я тут записал, не в точности, может быть, слова, но Рама. Света проходит через Келим и обязывает Кли совершить общие действия, как бы следующие. Кли появляется

0: от того, что свет обязывает его перейти к другому кли, пройти к другому кли. Это то, что создает связь, и тогда все желания соединяются благодаря ему.
1: Да, это примерно то, что Рав сказал. То, о чем мы говорили сейчас, что нет связи между келим, если нет через свет. Потому что кли — это желание получения. Получать оно не связано ни с чем. Только с помощью свойства отдачи через свет ты можешь связать келим. И Рав объяснил, что свет не переходит от кли к кли. Свет наполняет кли, и когда кли полно, то свет переходит к следующему кли. То есть раскрывается следующее желание, и свет к нему переходит. И этим создается связь между келим, потому что свет не просто так переходит к следующему кли. А после того, как восполнилось первое кли, вместе с впечатлением от первого кли, новое кли начинает наполняться. И так создается связь между килим.
0: Я хотел спросить, Рав дал такой замечательный пример того, как наполнять, как рассчитывается круг, да, через квадратики, через интеграл. Да, и тогда говорили о том, как вот, решить задачу квадратуры круга. А как мы делаем такую работу, именно вот чувственную, вот между нами, как мы приближаемся к кругу, да, таким вот образом, таким отношением? Да, вот мы слышали, что именно через отторжение происходит раскрытие. И в этом вся работа экранов, да, вот это весь выигрыш от работы с экранами. Мы слышали, что там это называется отверстие, окно, узкое отверстие. Да, там богатство вообще всей этой работы, которая нам дается. А главное, как сделать что-то, что делается не для того, чтобы заполнить себя в конечном-то счете. Ну и понятно, что в нашей работе с другими, с товарищами. А как можно сделать что-то для моих товарищей?
1: Мы разбиты на бесконечное количество желаний. И в этом все понятие разбиения. Единый игуль, единое желание, которое сотворил Творец, сегодня разделено на бесконечное количество частей, и каждая часть чувствует себя кли самостоятельным, кли самостоятельным желанием. А вся наша работа, что значит весь, вся идея Конгресса, откуда она исходит, что мы берем все те самые желания, отдельные, изолированные, соединяем их и создаем из них круг, единое желание, создаем из них единую линию, общий экран. Все в понятии взаимовключения. И в этом вся наша работа. Чувственным образом в этом вся наша работа. Взять те самые отдельные желания, отделенные, которые погруженные в себя, смотрящие на себя, и превратить их взгляд, вместо того, чтобы смотреть внутрь, смотреть наружу. И смотреть наружу хорошим глазом, с желанием отдавать. И тогда мы становимся как свет, и мы создаем ту самую связь между нами, которая иначе не существует, а только если Рав нас, если Творец нас удерживает. Мы так пробуждаем себя снизу, чтобы создать эту связь.
0: Мак 22.
2: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно, что значит Йошер пробивает Халон в Игуль. Как это происходит? Это происходит чисто при помощи Йошер или Игуль тоже совершает какое-то действие? Тут действие с одной стороны совершается или с двух сторон? А если Игуль совершает действие, то какое действие он совершает? Спасибо.

0: очень как бы чувственным образом, что линия после того, как она выходит из круга, да, в трех первых включается в круг, а так уже в семи нижних завершение, он приходит в следующий круг и включается в него, то есть как бы округляется, образует круг. То есть линия округляется внутри круга и образует там линию. То есть он как становится как бы светом без границы. Это то, что есть в круге. И уже в нем снова надо же заново установить эту работу в линии, насколько он может, ради отдачи, и насколько он способен все это делать ради Творца. И этим... я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.
1: Женщина Турции 3.
2: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?
3: Тиргум.
1: Перевод. Если нет перевода, то, может быть, можно...
0: Тут они послали. Что это значит решить задачу квадратуры круга, заполнить круг квадратом? Как это?
1: Да, собственно, тот же вопрос, который мы слышали раньше. Как мы берем круг... То есть чистое желание, первичное желание, нет келим, кроме гулим. И наполняем его с нашей стороны. Потому что мы работаем в прямой линии, не в гулим. В этом, собственно, наша работа. Решить задачу квадратуры круга, произвести эти исправления с товарищами, с подругами в нашей работе. Получить свет ради отдачи через объединение между нами. Все это как те самые линии, где Рав там нарисовал, что мы постепенно наполняем весь этот большой игуль. То есть исправляем все это большое желание, бесконечное желание, пока оно все не становится полным такими линиями. Может быть, последний вопрос?
4: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
0: Как свет руах
1: входит в игуль и меняет экран? Как свет руах входит в игуль и меняет экран?
0: Свет круга не имеет границ, и то, как мы стремимся, да, мы же должны постичь келим кругов, и всюду мы получаем, да, от Высшего через товарища. Хорошее как раз окончание для урока.
1: И закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И эта статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать
1: вопрос? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте capsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемый килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать. То, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях, Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
2: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
3: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
2: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
3: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва. Самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
2: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
3: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
2: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
3: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с Духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
2: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
3: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
2: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
3: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, Творец, духовное, неважно. Но единая сила, которая может делиться на много сил воздействия, но мы находимся в ней.
2: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
3: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы, все время пробуждается в человеке всевозможные желания, мысли собственные, которые противоречат высшее единство.
2: Падений намного больше, чем подъемов.
3: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
2: И не видит он конца этим состоянием.
3: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы, он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
2: Думая навсегда, что останется вне святости. Так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
3: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении. Когда спасением будешь, то Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью. Находиться нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
2: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы Он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с Ним навеки.
3: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
2: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
3: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
2: Такой человек получает помощь свыше.
3: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
2: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
3: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез, у него нет никого, кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого, кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
2: То есть, посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
3: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
2: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
3: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью, как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем, откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, и сбивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов нет никого, кроме него, и он добр и несущий добро.
2: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
3: То есть проблемы, беды, путаница и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда, На самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. И я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме него» и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
2: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
3: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
2: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
3: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
2: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
3: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
2: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
3: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
2: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
3: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
2: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
3: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю, это называется, что я работаю на иного бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
2: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
3: И так, о каждом мгновении, которое прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
2: Ведь он не верит, что только Творец — властелин мира.
3: Да, Ханох.
2: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять, видимо, это что-то большее, чем я? Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
3: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающейся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме. И вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 46-м году, но это все очень близко ощущалось и в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе, именно так. Но, то есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого, кроме него, управляет всей жизнью. То, что Он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны, а в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти. И они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные. И ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое Он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что Он добр и несущий добро, и нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него еще, как куда ни шло. Но что Он постоянен и добр и несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Он никому ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал, вы же не сказали мне, что я понимаю, но я получил получил через полтора месяца после того, как начал учиться. И я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один-единственный-единый. Нет никого, кроме него. Это вообще известная вещь. Но ты понимаешь, как это проходит? Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это. Они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все? Это понятно? Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
2: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
3: Это каким-то образом выражается у людей с точкой сердца, эта просьба?
2: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия, что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а Высший Свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро. А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну изменись, будь наконец хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит

0: стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных. Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
1: Адам.
0: Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя. Всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву? Не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то, и тогда это хорошо в его глазах, потому что они иначе о нем думают. И не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, простите, различные способы воздействия с высшей силой, отношения к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это. В статье о религии, как она называется? Статья «Мир», виды религии, статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильное отношение, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются, приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом.

0: Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно это. Этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю только для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано, скрытые 10 сферот. что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу и из этого относился ко мне иначе, и я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку, сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
1: Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть в 13 статье Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места, ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
0: Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. И я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил. Как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример, что... Но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, И он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть там тысяча. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только один, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению, к исправлению. Это не просто ты прощаешь его. Ты воспринимаешь, что ты получил тысячу, а не один, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших килим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
1: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
0: Я попрошу тебя спросить.
1: Вот в этом вопрос. Как может быть?
0: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
1: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
0: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов.
1: Мы,
0: каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность. По отношению к высшему свету, его ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека.
2: Как мы...
0: Так, пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению 10 Сферот, там есть продолжение того, о чем мы говорили. Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
3: Mm-hmm.
2: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли», и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарища, ни группы, ни реальность, вообще ничего, уж тем более не творец, только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
0: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарища. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой. Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что наша десятка и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
2: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе, в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь, через что и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть, не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь? Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
0: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, в группу книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
3: Исраиль Катав, «Кол афот нитнот лану».
2: Исраиль написал, все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь с нет никого, кроме него. И просить исправления на себя, а не изменения Творцу. Йоси добавляет, просить жить в величии и важности товарищей, Творца и цели выше личных моих ощущений. И я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним полным. Отмене.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер а-Сфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Барну עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת.
2: Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из Конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к Конгрессу, который приближается, который будет уже через 3 недели. И перед Конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тес, как сейчас, вскоре. Итак, мы вместе продолжим и нашу подготовку к Конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок тес, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке, и вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наши отношения к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет Келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет Келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает Келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал это?
0: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, ну, 41-я страница,
2: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга? Давайте перейдем к уроку.
0: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51-я страница, 5-й пункт. Арех Ампент Игулим, светит Абавыим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называет то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, который в прямой линии, потому что Игуль-Кетер, который называется Арихампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны Игуля, и туда придет свет Арих в Игуль-Аба и светит там. И еще второе окно с левой стороны Ариха, выходит свет до левой стороны Игуля-Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до Игуля Имы, который внутри Игуля Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Аба, это не для Аба самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что и Хампин светит и Аба, и Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, внутрь друг другом, и там есть прямые линии, правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот Игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
2: Мы видим, что из Арихампин Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
0: Мы относимся к маленькой мем Игулим. Еще раз, ссылка. Вот, ними. Они относятся к Йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой. То есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера. Бина от хохмы. Зерампин от бины. Малхут от Зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием из другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу вверх-низ совершенно.
2: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в Игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения не в самих Игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих Игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения. Только со стороны кавы, со стороны прямой линии. Дальше.
0: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле, он не меняет свои пути, а поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана. И даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот и гулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетера, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различия вверх-низ. Однако, когда свет распространяется отклоняется от Игуля Кета к Игулю Хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различия вверх, низ. И получается поэтому, что Игуль сферы Хохма ниже, чем Игуль Кетер, и имеет больше авиют, чем Кетер. И в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма, то есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
2: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый Игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда Сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у Игулим, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма наполнения его — это нефеш. Есть разница. А то, что здесь, это только руах. Только в соответствии с экраном. Давайте посмотрим дальше.
0: 42-я страница, строчка начинается с сферот. Таким образом, хотя 10 сферот и гулием, их имеют подобие по форме, без различия вверх-вниз со стороны келим, все же существует в них различие вверх-вниз, потому что есть там все те же качества получения света, что в 10 сферот, прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется «Арихампин после установления». Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош-Тох-Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из Кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из Хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из Бины, называется Има. Парцуф, который был создан, образован из шести сферот Хагат-Неи, называется Зерен-Анпин. И парцуф, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
2: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Манутак, отключенный, Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Педеатик до Сиума Целут, до Парсы. Абаваима — это хохма и бина, так называются. И Ишсуд там есть еще, зад бины, Зеранпин. Это маленький парцуф. Когда бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет нефеш.
0: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска, упними. Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
2: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как халон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов, которые, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения есть открытие.
0: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте, подобно тому, как если бы заложили окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиюта мы называем это окном, халон или некев, отверстие.
2: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать? Что окно, которое есть в стене, оно находится под охраной человека, и только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере. И тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желание, которое называется комнатой, и есть намерение ради отдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий келим. Это называется, что есть свет в комнате.
0: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ Ваба и Гулим, то есть хохма, отчего понижается эта ступень, и она не равна теперь Кетеру и Гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через халон. Также бина ниже хохмы.
2: На ступенях распространения света хохма у нас есть кетер, хохма, бина, и там мы можем измерить. В то время как хасадим, мы не измеряем отношения хохма, у них нет меры.
0: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
2: Но без этого хиссарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хиссарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хиссарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хиссарона. Если хиссароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются, без покрытия, тогда это хиссароны. Но ты обязан раскрыть эти хиссароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
0: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
2: Да. Есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или брия, или цара, или осия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которым можно подойти с намерением ради отдачи, и по форме работы с этими килим ради отдачи. Об этом говорится. Или брия, или цара, или осия. Или некев, отверстие, или халон, окно. Говорится о хиссаронах и вместе с тем, как мы восполняем эти хиссароны вместо света хохма, светом хасадим. Потому что у меня нет отдающих келим, а те самые получающие келим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода. Это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. как хиссароны, которые хочу восполнить. И хочу чувствовать эти хиссароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Там, где первая стадия получила свет, вторая стадия говорит, я во всех этих развлечениях, во всех этих желаниях не хочу ничего получать. И я хочу быть дающей, как дающий. Практически она не использует еще эти желания, чтобы войти в них, что там может распространиться свет хохма, что-то сделать. Она поднимается только над получающим келим, со светом хохма, который в них поднимается над этим, и говорит, я хочу быть над ними. Это вторая стадия. И это как-то подобно тому, о чем мы говорим.
0: Сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот халон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие и создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его и делает, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
2: Мы из этого видим, что света, которые проходят через килим, которые позволяют им пройти через килим, они строят килим, они строят в килим хисранот, они наполняют килим особыми формами. Что значит, что свет проходит через килим? Ведь килим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что килим как бы входит в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает килим, которые сами по себе не связаны друг с другом. Такая связь между желанием спать, желанием танцевать. Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И килим так связываются благодаря ему.
0: Трехсотая сноска. Относится, там есть прямые линии И так читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий, которые спускаются от экрана, в которых есть свет захар мужской, чтобы оно способно давать другим. Но эти линии, которые относятся к игулим, там нет силы отдачи, поскольку они спускаются через холонот, окна,

0: свет линии, и он называется свет Захар, свет мужского начала, дающий.
1: Мне что-то не хватает тут в этой картине. После первого сокращения заходит свет как бы работы с экраном, а не так, как было до первого сокращения.
0: Если есть экран, он раскрывает свет, это значит, что свет входит в работу с экраном. Экран после первого сокращения является причиной всего, что происходит. А сокращение он говорит так, оттуда и далее творение определяет, что произойдет, а не свет.
2: Творца.
1: Это некая добавка, это добавка к тому, что было раньше. До этого можно было наполняться только кругами, а сейчас дополнение через линию.
0: То самое кли, которое называется оголь, круглым, и оно сократилось в круглой форме, сейчас говорит, насколько я могу наполнить себя. С помощью прямой линии я наполняю. И идет и наполняется.
1: Почему это считается отверстием? Почему свет входит в круги, а делает, образует там отверстие, недостаток? То есть чего-то там добавляет, чего раньше не было?
0: Это некев, отверстие. Ты не в состоянии получить по условию, что из тебя что-то исходит. Это твой хиссарон. В этом ты можешь быть связан с кав, с линией. Это именно точка связи между ними.
1: Шестой пункт, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Целута. В него включены все меры, и нам запрещено заниматься ими. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все меры, как это написано в Древе Жизни. Но о сущности этого Адама нам не разрешено говорить и вообще заниматься этим. Этот Адам Кадмон проходит от бесконечности, в нем находятся все миры, и нам не разрешено заниматься этим. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все миры, как это написано в Древе Жизни. Однако о внутренней стороне сущности этого Адама нам не разрешено говорить вообще и заниматься этим. 400-я сноска. Относится этот самый Аак, Адам Кадмон. Не стоит затрудняться названием Адам, то есть человек, который здесь используется, подобно написанному, сказал Раби Юда, «Велика сила пророков, уподавляющих форму тому, кто производит форму, как сказано. И услышал я голос человека между сил, на образе трона, образ видом подобный человеку, на нем сверху». И смысл этого выясняем в соответствующем месте.
0: То есть почему все это называется Адам? Поскольку вся эта структура, которая есть у нас сейчас, от мира Ацилут далее, это структура трех линий, где выше свет себя передает по трем линиям, право-левое, среднее, Хасадим, Гвурот, да, средняя линия. И самое главное, это она называется человеком, Адам. И поэтому вот эта форма называется Адам от слова «эдаме», «уподоблюсь». То есть то, что Малхут принимает на себя форму этих трех линий, работа в трех линиях, благодаря этому она уподобляется ему. И поэтому тоже это называем «Бне Адам», «Сыны человеческие». Вы называетесь Адам. Это те, которые стараются или способны даже работать в трех линиях.
1: Из Москвы вопрос. Что значит «свет связывает килим»?

0: между килим.
1: Килим ло ехолим литкашер бенеем.
2: Килим не могут связаться между собой.
1: Раким есть амишутав бенеем. Маза амишутав бенеем.
2: Только если есть что-то общее между ними. Что между ними общее? Если мы не будем думать о единой цели, об едином Творце, и что все связаны с ним, должны прийти к слиянию с ним, нет у меня чего-то, что обязывало бы меня связаться с другими, нет силы, которая объединяла меня с другими, нет цели, ради которой стоит объединяться. Ничего нет. И тогда человек чувствует себя в мире одиноким, изолированным. Не чувствует, что есть какое-то стремление объединиться с другими, но только от безвыходности. Но в духовном... Но должна быть единая сила, к которой мы все должны прийти, и в ней мы должны все объединиться, которая равная для всех. И тогда, если все получают от нее призыв, обязательства, то это значит, что мы работаем, чтобы соединиться с этой силой. С первого момента и дальше мы работаем только, чтобы соединиться с ней. И все остальные действия — это действия, которые помогают этому. Только группа, объединение, Тора, все, что ни возьми. Слияние в цели. Все остальное, если не это, то не нужно. Дай мне сейчас другую Тору, с помощью которой я могу прийти к слиянию, возьму другую Тору. Но это невозможно, потому что точка слияния, оттуда все исходит там, поэтому мы должны брать эту методику и идти по этому пути, и прийти к слиянию обратно. Поэтому методика единая, единственная, нет других методик. Но... Он объединяющий, он соединяющий, он определяющий. Та самая высшая сила, с которой мы приходим к слиянию, тот самый дающий. Поэтому с первого момента, когда человек говорит, услышит об отдаче, что нужно к ней прийти, что только в такой форме можно сблизиться, тогда он находится в пути, и тогда это обязывает его объединиться с другими. То он уже ищет средства, как правильно объяснить себе, что значит слияние. Если я говорю, что я хочу прийти к слиянию с Творцом, что значит слиться? Пробежать до него 10 километров и схватить его? Слиться, приблизиться к Творцу, это значит только с помощью того, что я буду все больше и больше объединен с другими. Так у меня нет выхода. Я не хочу этого, но у меня нет выхода. Сблизиться с ним на миллиметр, для этого я должен сблизиться на миллиметр с каждым. На 2 миллиметра мне нужно еще больше сблизиться с ними и даже выразить им какое-то отношение. На 3 миллиметра какая-то связь более активная, и не только с теми, кто приятен мне, но и с теми, кто неприятен, и так далее. Это определяет. И насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт, и с ним я не работаю. Работа с ним по отношению к нему, в его направлении, это только моя работа с ближним. То есть Творец — это связь между всеми. Свет. Что такое свет? Свойство отдачи, которое раскрывается в нас, она называется светом. И это свойство связывает келим. Иными словами, то, что я рассказал тебе, можно это так сказать, свет связывает келим. Творец обязывает нас связаться между нами.
0: Даниэль из Иерусалима спрашивает, какая есть вот необходимость в кли? Вот как ощущается необходимость в кли?
2: Я не знаю, как ему сказать, что значит необходимость или не необходимость. Это килим, который мы должны наполнить. Это килим. Йошер — это не кли. Йошер, прямая линия — это только мне кажется, что я так работаю, что так я отношусь к творению. Но круглый килим — это настоящий килим, а прямая линия — это воображаемый мой килим. Это как бы у меня есть меч, есть щит, как он рассказывает нам в письме Бааль Сулам, что я сам действую, что я там режу это, да, это нет. Я тогда делю инсов как бы на части, на кусочки, и делаю из них, ну, я не знаю. Допустим, у нас есть круг. Как мы можем измерить его площадь? Мы его делим на части. Вот так вот, на кусочки делим круг. Теперь я могу измерить только прямоугольник. Так я его вычисляю, его площадь. И проделываю над ним работу. Это я могу, потому что сверху вниз — это хохма, справа налево — это хасадим. И тогда я могу подсчитать. А здесь вот это вот то, что осталось, остаток, что я с ним делаю, с этой площадью, я с ней ничего не могу сделать. У меня всегда есть разница между игулим и йошер, которую я в игулим все еще не могу наполнить. Здесь видно лучше, да. Видишь, вот эта вот разница. Как я наполняю эти пространства? Я делю свою работу еще на еще части. Я не делаю сразу такой прямоугольник, я делаю более узкий, все ближе и ближе к кругу. Тут много математики мы делаем, до мельчайших деталей, до последних деталей. И так все вот это вот дерево свыше, сферот, должно перейти в очень много частей до бесконечного числа деталей, чтобы дать нам в конечном счете форму. Ведь действительно проблема в том, чтобы круг должен быть равен квадрату. Есть такая проблема в математике — квадратура круга. Да. То, что ты сказал, квадратура круга. Всегда у нас есть проблема сравнить игулим и йошер. Так вот, геометрически. Как мы можем выразить? Но что я хочу сказать? Истинный килим, здесь ты видишь, истинный килим — это действительно килим и гулим круглый. А йошер, прямая линия — это только чтобы сделать из себя подобного кругу. Творец — это игулим, его отдача — это игулим. Я должен прийти к слиянию круглому, игули. Но я не способен на это. Моя работа всегда в измерении, в разделении. Это в йошер, в прямой линии. Поэтому с помощью множества действий и взаимовключений я почти прихожу к этому. Ты спросил, вот эти вот игулим или те, какие важнее? Игулим или йошер? Нет йошер, прямой линии нет. Это только для того, чтобы восполнить себя в таком виде, чтобы это было подобно игулю. Ну, мы продолжаем.
0: Сноска, первая сноска, шестой пункт, проходит от края до края.
2: Еще раз, как это называется?
0: Это называется квадратура круга. Квадратура круга.
2: Да-да.
0: Понятие такое. Мавриах мина каце ла каце. Каха? Первая сноска.
2: Вот так?
0: Да.
2: Квадратура круга.
3: Мавриах мина каце ла каце.
2: Писать круг в квадрат.
0: Проходит от края до края, то есть от бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, где там самый максимальный авиют всех миров. Таким образом, что вся реальность, что перед нами как высшие, так и нижние, все являются его ветвями, которые склоняются от него, связаны с ним, облачаются на него, и он соединяет их всех. Снова сноска первая проходит от края до края. Объяснение от мира бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, имеющей максимальный авиют из всех миров, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и нижние, все они являются его ветвями, которые распространяются от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
3: От бет ктана.
0: Сноска 2.
2: Ну, не успеем, но продолжим завтра.
0: Ну, хорошо. Урок какой вообще изобильный, богатый. Сейчас мы перейдем к вопросам, но прежде задание, которое я дал. Кто-то может вообще сказать, какая, в какой связи Рав сказал, что свет связывает Келим, и Творец обязывает нас связаться между собой?
2: Да, я записал так, что Рав сказал, насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что Он всегда скрыт. И с ними я не работаю. Работа с ним — это только моя работа с ближним. То есть Творец является связью между всеми. Свет — свойство отдачи, которое раскрывается в нас, это называется светом. И это свойство связывает Кили.
0: Есть еще кто-то, кто хочет? Здесь, в зале или в мире? Пожалуйста.
4: Слышал, что Рав сказал, келим не могут связаться, если между ними нет ничего, чего-то общего.
2: На одном из конгрессов Рав спросил, ну, чтобы нас связать, сколько нужно линий? Нужна одна линия, а мы должны быть только переходом, то есть передавать впечатления друг другу и, собственно, выстроить эту систему как единую. Есть только одна линия. Это то, что я сегодня почувствовал.
0: Я хочу добавить, когда мы этот вопрос как раз услышали от в московской группе, что значит свет связывает Келим. Они даже задали вопрос еще раньше, чем Рав начал говорить. На каком пункте они, собственно, задали вопрос?
2: Сноска Рейш, там он объясняет, что там он соединяет игуль с помощью линии, с помощью кава с другим игулем. И там это присутствует только в виде перехода. Ариханпин светит Аба, Аба, Има. И переход от игуля через кав к другому игулю — это главный момент.
0: Но 200-й пункт, сноска — это немножко другая. Мне кажется, это сотый пункт, сотая сноска. Я читаю. Эта сотая сноска относится к словам Варик, когда он говорит, пробивает отверстие, образует окно. Образует отверстие и создает окно. Сотая сноска. Оргпними. Оргпними, вторая колонка. Сотая сноска. Видим, что халон, окно, создается в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. То есть данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет производит в нем отверстие и создает окно, и образует окно. Еще раз мы видим, что это окно образуется в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем, и потому определяется, что свет пробивает в нем отверстие, образует окно. А теперь, Итай, ты можешь сказать то, что ты сказал? Я прошу тебя.
2: То, что, собственно, сам переход между светом и верхним игулем и нижним происходит с помощью кавы. Это то, что связывает килим, где свет в конечном счете приходит по авьюту, который находится в каве, и только с помощью этого он распространяется и переходит к более нижнему кругу. Поэтому килим, как твой вопрос был, что свет связывает килим, Творец обязывает нас связаться между собой. То есть нижний игуль обязывает высший игуль связаться с ним с помощью кава. И таким образом рождается новая реальность.
0: Да, 200-я сноска, она не раскрывается, но относится к словам. Но проходит там только как проход, на проходе. Это тоже вот действительно связано с 200-м пунктом.
2: Ну, мы видим, что есть еще вопросы. Или, может быть, продолжим это обсуждение. Давайте действительно посмотрим, что происходит в мире. Начнем, может быть, с Латинской Америки 7.
3: Bogatov, buenos días. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos hacia esta forma de completitud.
0: Что значит, что нет прямой линии? Прямая линия — это только лишь чтобы нас как бы восполнить. В чем тут смысл, чтобы нас сделать?
2: Вопрос был, что значит, что свет приходит, чтобы восполнить нас?
0: Мы слышали, как Рав сказал, что килим йошер — это такие воображаемые килим. Может быть, это сложно как бы с этим согласиться, но мы услышали, что настоящий килим — это как раз круги и гулим. А йошер — в той мере, насколько он может преодолевать себя в своем намерении только ради других, ради Творца, ему тогда удается как-то проникнуть в следующий его игуль, раскрыть следующий круг, где круги, в принципе, и Рав даже сказал, что они творец, а линия — это та мера, в которой человек может уподобиться ему. Еще он сказал об этом, что почему эти килим йошер, они как бы воображаемые, что Адам Кадмон, мы ведь не занимаемся Адам Кадмон. И вот эта линия Адам Кадмон включает в себя все миры, все. И именно в Ацилуте, где там работа уже с тремя линиями, тоже сначала это образуется в игулим, через окна. И именно работа с тремя линиями в Ацилуте, то средняя линия называется Адамом, о котором мы и говорим, и его нам необходимо постичь. В этом вся наша работа.
2: То есть желание в конечном счете общее — это игуль, круг. Но путь наполнить его, путь исправить его через йошер, через прямую линию, потому что у нас нет возможности прийти, стать как Творец, если только не с помощью работы в йошер. И в конечном счете, когда мы исправляем все желание, то он становится игулем. Кто там был? 5.17?
0: Я тут записал, не в точности, может быть, слова Рава. Света проходит через килим и обязывает кли совершить общие действия, как бы следующее. Кли появляется от того, что свет обязывает его перейти к другому кли. пройти к другому кли. Это то, что создает связь, и тогда все желания соединяются благодаря ему.
2: Да, это примерно то, что Рав сказал. То, о чем мы говорили сейчас, что нет связи между келим.

0: если нет через свет, потому что клей — это желание получения. Получать оно не связано ни с чем, только с помощью свойства отдачи через свет ты можешь связать келим. И Рав объяснил, что свет не переходит от кли к кли. Свет наполняет кли, и когда кли полно, то свет переходит к следующему кли, то есть раскрывается следующее желание, и свет к нему переходит. И этим создается связь между келим, потому что свет не просто так переходит к следующему кли. А после того, как восполнилось первое кли, вместе с впечатлением от первого кли, новое кли начинает наполняться. И так создается связь между килим.
1: Я хотел спросить, Рав дал такой замечательный пример того, как наполнять, как рассчитывается круг, да, через квадратики, через интеграл. Да, и тогда говорили о том, как вот решить задачу круга. А как мы делаем такую работу, именно вот чувственную, вот между нами, как мы приближаемся к кругу, да, таким вот образом, таким отношением? Да, вот мы слышали, что именно через отторжение происходит раскрытие. И в этом вся работа экранов, да, вот это весь выигрыш от работы с экранами. Мы слышали, что там это называется отверстие, окно, узкое отверстие. Да, там богатство вообще всей этой работы, которая нам дается. А главное, как сделать что-то, что делается не для того, чтобы заполнить себя в конечном-то счете. Ну и понятно, что в нашей работе с другими, с товарищами. А как можно сделать что-то для моих товарищей?
0: Мы разбиты на бесконечное количество желаний. И в этом же понятие разбиения. Единый игуль, единое желание, которое сотворил Творец, сегодня разделено на бесконечное количество частей, и каждая часть чувствует себя кли самостоятельным, кли самостоятельным желанием. А вся наша работа, что значит весь, вся идея Конгресса, откуда она исходит, что мы берем все те самые желания, отдельные, изолированные, соединяем их и создаем из них круг, единое желание, создаем из них единую линию, общий экран. Все в понятии взаимовключения. И в этом вся наша работа. Чувственным образом в этом вся наша работа. Взять те самые отдельные желания, отделенные, которые погруженные в себя, смотрящие на себя, и превратить их взгляд, вместо того, чтобы смотреть внутрь, смотреть наружу. И смотреть наружу хорошим глазом, с желанием отдавать. Тогда мы становимся как свет, и мы создаем ту самую связь между нами, которая иначе не существует, а только если Рав нас, если Творец нас удерживает. Мы так пробуждаем себя снизу, чтобы создать эту связь.
1: Мак 22.
2: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно, что значит Йоша пробивает Халон в Игуль. Как это происходит? Это происходит чисто при помощи Йоша или Игуль тоже совершает какое-то действие? Тут действие с одной стороны совершается или с двух сторон? А если Игуль совершает действие, то какое действие он совершает? Спасибо.
1: В первую очередь, то, что мы знаем об игулим, что они келим после сокращения. Есть игуль бесконечности, там причина, следствие, один, другой, там между ними нет как бы этой разницы. И Гулим после сокращения, там мы уже можем через работу в линии, то, что делает Малхут, с экраном, работа экрана, то там уже есть круг, линия. То есть есть уже различия между кругами за счет работы экранов в линии. Снова. Мы слышали, что Рав говорил об этом очень как бы чувственным образом, что линия, после того, как она выходит из круга, да, в трех первых включается в круг, а так уже в семи нижних завершений он приходит в следующий круг и включается в него, то есть как бы округляется, образует круг. То есть линия округляется внутри круга и образует там линии. То есть он становится как бы светом без границы. Это то, что есть в круге. И уже в нем снова надо же заново установить эту работу в линии, насколько он может, ради отдачи, и насколько он способен все это делать ради Творца. И этим... я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.
0: Женщина Турции 3.
3: Селам, достар. Дайри каре эшитлемек не демектир?
4: Тиргум.
0: Перевод. Если нет перевода, то, может быть, можно...
1: Тут они послали. Что это значит решить задачу квадратуры круга, заполнить круг квадратом? Как это?
0: Да, собственно, тот же вопрос, который мы слышали раньше. Как мы берем круг... То есть чистое желание, первичное желание, нет келим, кроме гулим. И наполняем его с нашей стороны. Потому что мы работаем в прямой линии, не в гулим. В этом, собственно, наша работа. Решить задачу квадратуры круга, произвести эти исправления с товарищами, с подругами в нашей работе. Получить свет ради отдачи через объединение между нами. Все это как те самые линии, где Рав там нарисовал, что мы постепенно наполняем весь этот большой игуль. То есть исправляем все это большое желание, бесконечное желание, пока оно все не становится полным такими линиями. Может быть, последний вопрос?
5: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
1: Как свет руах в...
0: Как свет руах входит в игуль и меняет экран? Как свет руах входит в игуль и меняет экран?
1: Свет круга не имеет границы, и то, как мы стремимся, да, мы же должны постичь келим кругов, и всюду мы получаем, да, от Высшего, через товарища. Хорошее как раз окончание для урока.
0: И закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать
1: вопрос? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте kapsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице книги Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать, то, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром, есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях, Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие, кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
2: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
3: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
2: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
3: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
2: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
3: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
2: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
3: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с Духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
2: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
3: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
2: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
3: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого, кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовное, неважно, но единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
2: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
3: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы, все время пробуждается в человеке всевозможные желания, мысли, собственные, которые противоречат высшее единство.
2: Падений намного больше, чем подъемов.
3: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы, но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
2: И не видит он конца этим состоянием.
3: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никто

0: Какая помеха? Не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
1: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
0: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты в конце концов сейчас знал, как просить у Него о спасении. Когда спасением будешь, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью, находиться в нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
1: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
0: Только тогда пробуждается в нем требование, крик и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение. То, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
1: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох, и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького, неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
0: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
1: Такой человек получает помощь свыше.
0: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
1: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
0: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания,

0: направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
1: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
0: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
1: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем. Откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, и сбивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов нет никого, кроме него, и он добр и несущий добро.
0: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
1: То есть проблемы, беды, путаница и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любой прям... в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во

0: всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. И я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме него» и в «добром несущем добро», я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
1: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
0: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
1: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
0: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
1: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
0: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
1: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
0: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
1: а наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
0: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
1: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
0: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю. Это называется, что я работаю на иного Бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
1: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
0: И так, о каждом мгновении, которое прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
1: Ведь он не верит, что только Творец — властелин мира.
0: Да, Ханох.
1: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять, видимо, это что-то большее, чем я? Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
0: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающийся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме, и вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 46-м году. Но это все очень близко ощущалось. И в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но... То есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь, вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого кроме него, управляет всей жизнью. То, что Он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны, а в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные, и ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое Он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что Он добр и несущий добро, и нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него еще, как, куда ни шло. Но что Он постоянен и добр и несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Никому я ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя, и я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал, вы же не сказали мне, что я понимаю, но я получил через полтора месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один единственный, единый, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это, они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все? Это понятно? Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
1: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
0: Это каким-то образом выражается у людей с точкой сердца, эта просьба?
1: Нет. У них, им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба – это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью, и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а Высший Свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро. А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну изменись, будь наконец хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
2: Ну?
1: Все?
2: Кен.
1: Да.
0: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
2: Адам.
1: Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя. Всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву? Не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то? И тогда это хорошо в его глазах. Потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, различные способы воздействия с высшей силой. Отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это в статье о религии. Как она называется? Статья «Мир». Виды религии. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильные отношения, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я пока не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю для того, чтобы мне было хорошо. нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано, скрытые 10 сферот, что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу, и из этого относился ко мне иначе. И я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку. Сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется вера выше знания. Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
0: Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть в 13 статье Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места? Ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
1: Мы не знаем, что значит высшее знание. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Ге. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. Я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, чтобы что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил, как можно это воспринять? И он привел пример. Что, но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только 1, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению. Исправлению. Это не просто ты прощаешь его. Ты воспринимаешь, что ты получил 1000, а не 1, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших килим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Эти вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
0: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
1: Я попрошу тебя спросить.
0: Вот в этом вопрос, как может быть?
1: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос, все. То, что рассказал, нас не интересует.
0: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
1: Ну, это вопрос, без предваряющих слов.
0: Мы, каждый из нас чувствует его разным,
1: в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. это ошибка. Все находится внутри, весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность по отношению к высшему свету, и вот ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, ты говоришь о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека.
2: Так,
1: пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сфера Сферот, учению 10 Сферот, там есть продолжение того, о чем мы говорили.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
4: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли». И нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарища, ни группы, ни реальность, вообще ничего. Уж тем более не творец. Только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры, поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
3: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека как бы, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарищей. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой? Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что это наша десятка, и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
4: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе, в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь, через то и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим, хотим это все раскрыть, не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь. Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
3: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, прав группа книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
4: Исраиль катав, кол афот нитнот лану. Исраиль написал: «Все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь с «нет никого, кроме Него» и просить исправления на себя, а не изменения Творцу». Йоси добавляет: «Просить жить в величии и важности товарищей, Творца и цели выше личных моих ощущений». И я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме Него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер а-Сфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Варну ахшав ткуфа мод-мод миюхедет.
2: Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к конгрессу, который приближается, который будет уже через 3 недели. И перед конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тест, как сейчас, вскоре. Итак, мы вместе продолжим и нашу подготовку к конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок ТЭС, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке. И вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наши отношения к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет Келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет Келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает Келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал-то?

0: Шалом, хавирим. Шалом, Моше.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, муж.
2: Да, здравствуйте всем.
1: Часть стажеров уже разъехались по домам. Осталось несколько человек. Но мы чувствуем всех товарищей. Сегодняшний урок наш основан на основной теме науки Каббала. Нет никого, кроме него. И мы хотим, чтобы мы сейчас вместе решили, что мы держали в сердце и в голове, что нет никого, кроме Него, что Творец здесь, с нами, сейчас. И по правде так оно и есть. Он здесь. Давайте только поможем друг другу держать это постоянно в себе. И с этого начнем. Прочтем статью. Это как корона всех статей. Это из Шамати, это нет никого, кроме него. И так мы продвинемся. У нас есть цитаты, и будут клипы. Что ты думаешь, Маша?
2: Что я думаю? Что? Мы должны подумать о том, что все наши мысли, все случаи, все должно соединить нас в единые мысли. И читая эту статью, мы вместе строим этот урок. Мы должны соединиться в одной мысли, и кроме того, будем рады вашим вопросам. Давайте начнем читать статью. Нет никого, кроме него. Написано, что нет никого, кроме него, то есть нет иной силы, чтобы делать нечто иное, то, что человек видит, что есть нечто, отвергающее его власть, причина, потому что такова. То, что левое отвергает, входит в исправление. То есть то, что изначально должно сбить человека с его пути. И эффект таких сбиваний, то, что человек придет к полной необходимости, чтобы Творец ему помог. Потому что иначе он видит, что потерян, то есть не видит, что продвигается к работе, а только идет назад. То есть не, даже в Лолишма он не может продвигать Тору и заповеди. Только вера в высшие знания он может это делать. Не всегда у него есть возможность идти верой в высшие знания. Иначе он может сбиться с пути, даже в Лолишма. И всегда у него сбои больше, чем постоянство, то есть падение больше, чем подъемов. И остается он всегда вне святости. Видит, что даже на йоту не может выполнять то, что ему дано. Но не может он справиться. И тогда приходит к решению, что никто ему не может помочь, кроме самого Творца. И это дает ему требование к тому, что он начинает требовать от Творца. Находим, что все эти сбои были им от Творца. Все эти толкования, которые были у него, все это было от Творца. То есть из-за того, что он был не в порядке, у него не было способности преодолевать. Но тем людям, которые действительно хотят приблизиться к Творцу, и чтобы он не удовлетворялся малым, другими словами, чтобы не остался в состоянии маленького неразумного ребенка, поэтому свыше ему была дана помощь, чтобы у него не было возможности сказать, что, к счастью, у него есть Тора и заповеди, и добрые дела, чего же ему еще не хватает. И это происходит как раз, когда у человека действительно есть истинное желание. Тогда этот человек получает помощь свыше, ему всегда показывают, насколько он не в порядке в своем нынешнем состоянии. То есть ему посылают мысли и мнения, направленные против работы. Это для того, чтобы он увидел, что он не находится в совершенстве с Творцом. И сколько бы он ни преодолевал это, он всегда видит, что находится в состоянии, которое дальше от святости, чем у всех остальных работников, которые чувствуют, что пребывают в совершенстве с Творцом. Тогда как у него всегда есть требования и претензии, и он не может оправдать поведение Творца, как он поступает с ним. Это причиняет ему боль. Почему он не пребывает в совершенстве с Творцом? Вплоть до того, что он приходит к ощущению, что у него действительно нет никакой доли в святости. И хотя иногда он получает какое-то пробуждение свыше, на время оживляющее его, но он сейчас же падает в низкое место. Однако это является причиной того, что он приходит к осознанию, что только Творец может помочь, по-настоящему приблизив его. Человек должен стараться всегда идти путем, на котором он слит с Творцом. Другими словами, что все мысли были его о нем. То есть даже если он находится в самом плохом состоянии, и не может быть падения больше этого. Но он не должен выходить из-под власти Творца. То есть считать, что есть другая власть, которая не дает ему выйти, войти в святость, и которая способна творить добро или зло. Это означает, что он не должен думать, что существует сила Ситрахры, которая не дает человеку делать добрые дела и идти путями Творца. Все делается только Творцом. И это, как говорит Бааль Шем Тов, сказавший, что тот, кто говорит, что существует другая сила в мире, то есть клипот, этот человек находится в состоянии «и будете вы служить богам другим». То есть не мыслью, отрицающей Творца, совершает он преступление. А если он думает, что существует другая власть и сила, кроме Творца, этим он совершает преступление. И мало того, тот, кто говорит, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путями Творца, что же называется, что он совершает преступление неверия. Другими словами, он не верит, что только Творец управляет миром. Однако, когда он совершил какое-либо преступление, и нет сомнений, что он должен раскаиваться и сожалеть о том, что совершил это преступление, тут тоже нужно построить последовательность страдания и боли. С какой точкой он связывает причину, вызвавшую преступление, и об этой точке следует сожалеть. Человек тогда должен сожалеть, и пусть скажет, что я совершил преступление, это из-за того, что Творец отбросил меня из святости в помойку, подхожее место, куда выбрасывают мусор. Другими словами, Творец дал ему желание и стремление играть, дышать воздухом в зловонном месте. Иногда говорится, что в круговоротах человек воплощается в свинью, и следует объяснить это, как Бааль Шем Тов говорит, что человек получает желание и стремление получать жизненные силы от вещей, которых он уже сказал, что это мусор, а сейчас он хочет получить от них же питание. И так же, как когда человек чувствует, что сейчас он находится в состоянии подъема, он чувствует некоторый вкус в работе. И пусть не говорит, что сейчас я нахожусь в состоянии, когда я понимаю, что стоит быть работником Творца. А он должен знать, что сейчас он снискал милость в глазах Творца, поэтому Творец приближает его, и поэтому он чувствует сейчас вкус в работе. И пусть будет осторожен, чтобы никогда не выходить из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то, кто действует, кроме Творца. Однако отсюда следует, что снискание милости в глазах Творца или наоборот, не зависит от самого человека, а все зависит от Творца. Почему же сейчас он снискал милость в глазах Творца, а потом нет? Человек не в состоянии понять это своим внешним разумом. И также, когда он сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует тоже остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет. То есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий отделен от Творца. Он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. Человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека болит какой-нибудь маленький орган, все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются сосредоточием человека. И, безусловно, невозможно сравнивать ощущение частного органа со сосредоточением в нем всего человека, где главным образом и ощущается боль. Аналогично и с болью, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца. И поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина есть общность души Израиля, ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Иными словами, страдание Шхины вызвано тем, что ее органы отдалены от нее, и она не может питать их. Следует сказать, что есть высказывание мудрецов, когда человек страдает, что говорит Шхина? «Тяжесть в голове моей». И тем, что не приписывает страдания от отдаления себе, он спасается от падения все желания получать ради себя, что является состоянием отделения от святости. То же самое, когда человек чувствует, что у него есть некоторое приближение к святости, когда у него есть радость от того, что он удостоился снискать милость в глазах Творца. Тогда он тоже должен сказать, что его главная радость будет вызвана тем, что сейчас есть радость наверху, в Святой Шхине. Поскольку у нее была возможность приблизить свой частный орган к себе, и она не должна отбрасывать этот свой частный орган наружу. А от того, что человек удостоился порадовать Шхину, у него есть радость. Это тоже относится к тому вышеназванному расчету, ибо то, что у частного элемента есть радость, является лишь частью того, что есть радость у всего целого. И благодаря этим расчетам он теряет свою собственную индивидуальность и не попадается в сети ситра-ахра, то есть желание получать ради собственной выгоды. И хотя желание получать является необходимым, поскольку в этом весь человек, ибо то, что есть у человека, кроме желания получать, не относится к его творению. А мы относим это к Творцу. Однако желание получать наслаждение должно быть направлено на ради отдачи. Другими словами, наслаждение и радость, которые принимает желание получать. Оно должно быть с намерением, поскольку есть наслаждение наверху от того, что творение испытывает наслаждение. И в этом состояла цель творения — насладить свои создания. Это называется радость Шхины. Поэтому обязан придумывать способы, как он может доставить наслаждение наверху. И нет сомнения, что то, что у него будет наслаждение, вызовет и наслаждение наверху. Поэтому он всегда стремится пребывать в царском чертоге, чтобы у него была возможность играть в царской сокровищнице. Это, безусловно, вызовет наслаждение наверху.
1: Ну, вот с этого мы начали. ради Творец мы работаем, этим мы всегда заканчиваем. И сейчас мы просим вас, товарищи, если у вас есть вопросы, задайте или пришлите нам их. И также находящиеся здесь тоже задавайте вопросы. Я не знаю, о чем можно говорить, кроме того, чтобы сказать снова, нет никого, кроме него, что он добр и милосерден, творящий добро. И я каждый раз думаю об этих статьях из книги Шамати. Это такая внутренняя работа человека. Я читаю его уже 30 лет, 31 год. Так. Каждый год и много-много раз. И каждый раз есть ощущение, что я читаю его сначала, в первый раз, впервые. Я говорю об этом, и у меня мурашки по коже. И так все статьи Бааль Сулама. И эта статья особенная.
3: אולי אנחנו נתחיל מאיזה קליפ של הרב, מקליפ מספר אחד שיפתח לנו את הנושא. תוך כדי שאני עכשיו קראתי את
2: המספר, מושתה שם קליפ הרב.
3: כל משפט, אני שומע את המילים מהשיעור של הרב היום, אותו מהירות מתוך הטקסט.
2: Я слышу слова, как светит меня.
3: מה שהוא אמר, אבל אתה לא שומע, אם אתה לא שומע
2: את זה. То, что говорил рав, светит сквозь эту статью. Так рав часто говорит, объяснял нам, что его слова будут услышаны, если соединяться с больше с товарищами. Поэтому мы сейчас в этом окружении будем держаться за него, слышать Рава, слышать Рабаша, который говорит нам вместе. Потом предоставим место вопросам. Клип номер один. Написано «Нет никого, кроме него». Так человек себя чувствует. Так, исходя из его исследований, ему проясняется таким образом. Почувствовать, чувствуя высшую силу, каббалисты делятся с нами своими впечатлениями. Творец сердится, наслаждается, или обратен человеку. Это то, что чувствует сам человек, ощущая высшую силу. Кем является на самом деле? Чем является на самом деле высшая сила? Мы не знаем. И для нас очень важно. Тем не менее, определить свое отношение к нему. Чтобы мы знали, что это форма, что это впечатление, которое мы получаем от него. Это либо мы чувствуем его, либо мы чувствуем себя, либо мы чувствуем себя на его фоне, либо мы чувствуем нечто общее между нами. Я должен знать для себя. Если я чувствую, что мне хорошо, это зависит от меня, это исходит от него, или это из какой-то взаимосвязи между нами. Когда я выполняю какое-либо действие, в речи, в действии, это пробуждается от меня или откуда еще? Это может быть. Но если это не я, то откуда? Ведь я его результат, я плод его работы. То есть у нас есть несколько видов взаимоотношений, которые мы должны для себя определить. Иначе мы все время будем путаться. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это воздействует также на все наши связи внутри семьи, человека. Человек сам с собой. Это не нечто абстрактное, то, что я хочу сказать. Это определение этого отношения, связи нашего отношения к Творцу, оно также и воздействует на все остальное проявление нашей жизни. Это самое фундаментальное, самое основное. Даров сказал, что это самое основное, это то, что сопровождает нас с момента, как мы встаем, как до того, как ложимся, и сейчас тоже мы ищем его, ищем эту связь, как мне раскрывать его в каждом мгновении, в каждом слове. Давайте начнем с ваших вопросов. Хабзула, пожалуйста.

0: Если внутри ничего не меняется, то что меняется?
1: Ну, Маша, мы это хуже.
2: Ну, Маша, что ты думаешь?
3: А за счет Адам, за счет Хавзула.
0: Ну, есть человек.
3: За счет Хавзула Мардиш.
0: Есть Хавзула, то, что он чувствует. Если он чувствует, что нет внутри никакого движения, откуда это? Откуда это ощущение? От Творца? А, он сказал от Творца. Но для этого нужно окружение.
2: Что он скажет, что это исходит от Творца?
0: Да, который будет подсказывать, что это от Творца. Это книги. Мы поэтому и хотели прочитать с Семеном всю статью, потому что наше окружение, это наш рав, наша группа, все время постоянно возвращаться к этой группе. Внешнего окружения тоже. Через него он нас путает, но он нас таким образом готовит. Поэтому даже в отключенном состоянии, даже в отсутствии какого-то внутреннего движения, мы все время должны относить это к тому, что это от него, и я отношусь как-то к нему, согласен, не согласен, как я отношусь к Творцу.
2: Здесь написано, чтобы я не думал, что это я нахожусь в подъеме. Это он посылает мне такое состояние. Когда я нахожусь в падении, это тоже он посылает мне. И что я абсолютно такой парви ни то, ни другое. И он мне бросает нить, чтобы я понял, для чего это, и выше разума уцепился. И кто я такой, что я удержусь за это? Что товарищи, друзья, что все окружение даст мне силы удержаться за это, а иначе как? Как иначе можно выдержать? Это невозможно. Если я 100 раз, 1000 раз скажу себе, что нет никого, кроме него, я говорю себе снова и снова, не говорю себе снова, это не поможет. Только когда мне помогут. Когда помогут? Когда есть между нами поручительство, и оно существует только для этого. Не для чего больше, только для этого, чтобы держать эту мысль. Только в чем помогают мне товарищи? Только в том, что ничего другого не будет, не только это, они помогают держать меня.
0: Хочу прочитать 9-й отрывок со слов Рава. Я чувствую, что множество разных сил воздействует в этой действительности, все они хитры. И невозможно представить себе ничего хуже, но на самом деле я вижу, что как раз силы зла воздействуют в этом мире. Чем больше я стараюсь держаться, максимально занять никого, кроме него, доброго, творящего добро, я как будто на острие, с которого могу сорваться. Я не могу держаться за это ощущение, поскольку эти противоречивости сбивают меня. Я не могу сказать, что я закрываю глаза, и таким образом воспринимаю Творца как единственного и творящего добро. И я вижу, что я должен раскрыть его. Тогда возникает истинное требование, когда я не могу относиться к нему как доброе или злое начало. Я нуждаюсь в его помощи, чтобы он помог мне. То есть все эти отключенные состояния, что мы видим в мире снаружи, внутри, в десятке, все это в результате для того, чтобы человек не удовлетворялся тем, чтобы сказать: нет никого, кроме него, добрый дающий добро. Так я слышал. За счет света. Я нуждаюсь в его помощи по-настоящему, чтобы чувствовать это подъем, падение, быть слитым с ним.
3: Мартин.
0: Да. Вопрос.
4: Мартин.
1: with what I should start
2: when Хотел бы спросить,
1: justify creator just in my ten.
2: Как начать, если я не могу оправдать Творца в своей десятке?
0: С чего начать, если я не могу оправдать Творца в своей десятке? С чего начать?
2: С чего начать?
0: Да, с чего начать? Первый шаг. Происходит что-то в десятке, я не могу оправдать Творца. С чего нам начать в таком ситуации?
2: У меня есть критика по поводу товарищей. Я не могу оправдать Творца, если вот так поступают товарищи. Нам нужно, необходимо начать, это верно, и понять в первую очередь, что это исходит от Творца. Это я так вижу. И сейчас вопрос. Логически я это вижу своим разумом, это так. А с другой стороны, почему мне говорят, может быть, мне надо поменяться, не чтобы изменилась ситуация, а чтобы я был доволен, что я сделал так, что Творец изменится. Может быть, мне все-таки надо меняться. А чтобы Творец изменился и показал мне товарищи таким образом, что они к тебе относится очень хорошо, и таким образом все устроено. Изменись. Нет, он хочет наоборот. Он постоянен, неизменен. Это то, что я вижу. Это может измениться только при условии, если я начинаю меняться по отношению к товарищам. Я начинаю изменяться, несмотря на то, что я вижу другое, я выстраиваю состояние таким образом, что я вижу, что это работа Творца, и я работаю над величием товарищей, величием Творца, я меняюсь. Там есть очень хорошая цитата, я не помню, где точно, но эта цитата центральная, в этом заключена вся наука Каббала. Я должен измениться. Ну, то, если мы найдем, так мы найдем. Нет. Да, если можно.
0: Когда прочитаем пятый отрывок из слов Рава, просьба указывает лишь на то, насколько я правильно организовал себя, чтобы быть в новых органах восприятия, которых я достиг того, что нет никого, кроме него, доброго, дающего. И нельзя думать, что есть какое-то действие вне Творца. Так думают простонародье, считая, что я говорю, и все зависит от меня. И они не считают, что должен измениться Творец. Только я должен измениться. Ни мир, ни товарищи и ни группа. Ничего, никто. Я нахожусь сейчас, нет никого, кроме него, добрый, дающий добро. И то, как я себя чувствую, это уже соответствует моим келим.
2: Ну вот так, это непросто. Совсем непросто, но это наша работа. Прийти к состоянию, чтобы я начал меняться, и когда я изменяюсь, все меняется.
0: Зачастую в таких ситуациях товарищи настолько велики, они заполняют все мое поле зрения, и внутри Творец дает такие мощные ощущения, пока вновь не вспомнить, что значит, что стоит за этим товарищем, что значит, что во мне пробуждаются, кто должен меняться, кто нуждается в этом, кого нужно любить, каким будет отношение к товарищу. В этом вся наша работа вокруг этого, величие Творца, величие товарищей, низменность самого себя. И в результате изменения себя. Конечно, великий подарок, когда у человека есть такое окружение, в которое он может помещать себя каждый раз заново.
2: Мак 24, был вопрос.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи. Такой двойной вопрос. Если нет никого, кроме него, для чего мы тогда просим Творца о чем-то, если он все по сути делает и раскрывает добро и зло и исправляет его? Почему недостаточно просто его за это все благодарить, а нужно просить? И вторая часть, тогда если мы просим, то как себя не обманывать в этой просьбе, что мы это делаем тоже ради него, как благодарность?
2: Да, есть цитата очень известная Рабаша: «Не думай, что ты как бы взрываешься. Прежде всего тебя зажег Творец». Вопрос: для чего? Все он делает. Что, Моше, что ты думаешь?
0: Да, и этот вопрос вообще. Вопрос о цели творения. Нет никого, кроме него. Может быть, скажем ему спасибо, и все.
2: И будем постоянно в благодарности.
0: Да, ведь все исходит от него. Дело в том, что нет у нас кли, сосуда. Нет кли этого почувствовать. У нас не было истинного желания пока ощутить Творца, поэтому... И благодарности, по сути, тоже не может быть, что без кли мы не чувствуем этого наполнения. Уподобиться ему, доставить ему удовольствие, поэтому вопрос он не общий. Вопрос касается и нашей жизни, почему же так плохо, если он добрый, дающий. Вопрос он во всем имеет место тогда. В чем смысл этой жизни, зачем эти страдания, беды? В чем польза от всего этого? Даже сейчас на уроке мы договорились, что мы держимся за Творца, но мысли разбегаются. В чем причина? То, что он нам говорит, что человек стремится к тому, чтобы просить у Творца истинную просьбу. «Помоги мне, сам я не могу». Я хочу почувствовать, что это ты. Это просьба, это кли, чтобы ты помог мне почувствовать. А кто я? Я всего лишь эта точка. Нет никого, кроме него, который определяет, что нет никого, кроме него. Но если бы не было всего этого отдаления, всех этих состояний, то мы бы остались без этого всего, мы были бы в него включены, и ничего бы не оставалось делать.
2: Да, теоретически это верно. Каждый раз говорить спасибо, быть благодарности, понимать, на каком настоящем, в каком этапе находимся, что это ложь, что я не согласен с этим, и я снова и снова возвращаюсь к «нет никого, кроме него», и снова хочу прийти к благодарности, и снова чувствую, что это ложь. Я не чувствую этой благодарности, не могу. И каждый, в любой ситуации я чувствую себя, свое «я», я чувствую иначе. Это неправильно. И я пытаюсь благодарить, но я чувствую в этом ложь. Это очень хорошо. Эта ложь соединяется до того состояния, когда поднимается настоящая молитва, когда ты чувствуешь самую большую ложь и понимаешь, что не можешь. У меня есть такое накопление как бы этой лжи, что я не могу быть в благодарности. И к этому мы должны прийти. После всех усилий, которые мы совершаем, благодарить, сказать «нет никому, кроме него», быть в этом, помочь товарищам, они помогают мне. Постоянно в этом движении. И это все, это движение ради настоящей истинной молитвы, когда будет сердце разбитым и придем к истинной молитве, чтобы мы в сердце поместили, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро, и тогда все это произойдет, движение к Творцу.
0: У нас еще много вопросов, и клиправа. Сусу из Венгрии спрашивает. Сусу из Венгрии задает вопрос. Можно ли относиться к помехе как некому инструменту развития? То есть можно ли сказать, что чем больше эта помеха, тем больше наше продвижение и место для усилия больше из-за этого. То есть чем больше помех, является ли это индикацией?
2: Да, вопрос был в том, как можно ли сказать. Да, сказать можно, 100% можно, но самое главное не в том, что сказать, а почувствовать, что это помощь свыше, что каждая большая помеха действительно большая, когда я чувствую за этой помехой, что это Творец, что Он посылает мне ее, чтобы я не удовлетворился, как маленький ребенок на том уровне, когда я это понял. Он хочет поднять меня на более высокий уровень, на более высокую ступень. Это верно. В этом вся наша работа — почувствовать это, поместить это внутрь, в сердце. Как написано о Большом Тове, когда он забыл буквы, какая помеха. Для него это было все. Он забыл буквы, он не мог читать. Он помогал своему помощнику, попросил своего помощника: «Помоги мне». Алиф Бет начинал читать, но он уже чувствовал, что за этим будет большой подъем, как Рабин Шимон с рынка. Он чувствовал, что он продавал арбузы на рынке, но это уже 125-я ступень, что он должен достичь, что он пришел к нему. Раби Акива, который написал «Шма Исраэль», вот так.
0: Даниил Зрухотов спрашивает, что мы должны изменить внутри себя и в нашем единстве, для того, чтобы не просить, чтобы действительность изменилась, а изменить наши сосуды, наши келим, увидев потом, что нет никого, кроме него. Отношение к нему мы должны изменить. Мы должны наполнить его своим единством. Будь то в помехах, и в падениях, и в любых состояниях, в разделениях. Еще раз и еще раз, потому что мы желаем раскрыть, что это от Него, что это Он. Он находится за всем этим. И мы вместе, наша связь, наше единство, наша любовь, товарищи, тем самым мы хотим раскрыть Его все больше. Что является помехой? В чем помеха? И не хватает пока здоровья. Чего не хватает? В чем оно? В деньгах? Помеха моя в отношении к Творцу. Это то, что мешает мне быть с Ним в слиянии. И ради этого мы обращаемся к Нему. Я желаю быть в связи с Ним. А сам по себе человек его сметает, как тонкий лист. Но у нас есть якоря, наше окружение, наши товарищи. Только об этом мы можем говорить и укрепляться в десятке.
2: Да, и это верно, что у нас есть такие вопросы. У всех. Это верно. В нашем мире, если ненавидит меня, я тоже ненавижу, я готов его убить, я готов воевать с ним. И тут у нас внутри тот наш ненавистник. Это Творец управляет им. И мы должны выйти на войну с ним и просить у Творца, что он бы дал на это силы, чтобы выйти на войну с ним. И все псалмы Давида Мелиха, царя Давида, посвящены этому. Иди к фараону.
0: Фараону, да. Но не забываем, что это происходит в десятке. Это происходит на Ишиват Хаверим. Когда бы мы ни встречались, задаемся вопросом, для чего я туда иду. Я хочу раскрыть там опять и вновь, и все больше единство Творца. Поэтому, если мы все настроены на это, находясь на всех уроках, притягивая свет, постепенно у нас создаются эти состояния.
3: נסחפנו הלאה מזה. על זה כל הזמן נשים את הדגש שלנו. וזה גם מה שאנחנו...
0: на это сосредоточим все наши усилия. Украина, пожалуйста.
5: Дорогие выкладачи, световые кли, щире вітання всім з України.
2: Дорогие учителя, дорогие товарищи, мы передаем вам привет из Украины. Мы считаем дни до нашего конгресса и ждем наших товарищей, которые приедут к нам участвовать. И человек, друг, товарищ, который сейчас слушает урок по телефону, он спрашивает, в чем разница между нет никого, кроме него, и почувствовать это по-настоящему. Спасибо, Руслан. Передай привет этому товарищу. Я тоже считаю дни. Я очень надеюсь.
0: Да, и скоро там будем.
2: Да, я очень жду, когда наконец мы будем вместе на конгрессе. В чем разница между тем, чтобы знать и чувствовать? Знать — это знать. Я знаю, что нет никого, кроме него. И это хорошо. Я слышу, я говорю об этом товарищам. Но ничего не поделаешь. Мы должны прийти к состоянию, когда мы ощутим это в сердце. Понятно, что в разуме мы это понимаем, но надо ощутить сердце, настоящая работа в сердце. Мы должны почувствовать во всех наших органах. Как к этому прийти? Только через молитву. Потом вопрос, как прийти к такой молитве? Мы сейчас говорили об этом. Когда мы вместе друг на друга влияем, чтобы прийти к настоящей истинной молитве. Естественно, нам нужна молитва, вы знаете об этом. Очень хорошо. Все время есть такое ощущение, неужели он добрый, творящий добро, никого нет. Посмотрите, что происходит вокруг. Но постоянно мы должны держать это, что нет никого, кроме него, и он добрый, справедлив, творящий добро. И мы читаем об этом. И мы видим за этим, хотим почувствовать за этим силу, что он действительно добр и творящий добро. Все время он нас нам посылает падение, подъем, падение, подъем. Это наш путь, нет ничего, нет другого пути. Но на каком-то этапе вдруг мы почувствуем, и вы почувствуете. Потому что вы уже будете единым сердцем. Он хочет, чтобы было такое объединение, чтобы оно могло называться кли. И туда войдет это ощущение. Такого, именно этого он хочет.
0: Поэтому нам и помогает Творец с помехами, иначе мы бы довольствовались меньше.
2: Это называется вера ниже разума. И есть такие люди, я иногда завидую им.
0: Да, которые в совершенстве с Творцом.
2: В совершенстве с Творцом, и каждый день ставят себе галочку, что я сделал еще что-то, и нет у него вопросов. У нас постоянно есть вопросы, потому что мы все больше и больше проникаем вглубь себя и видим там темноту, и должны работать с этим.
0: То, что мы слышали, что Рафа говорит на уроке, нам, что как раз те, у кого есть точка в сердце. Мы пока почитаем третий отрывок. Каждый раз, когда высший свет воздействует на человека, это дает ему ощущение, что нет никого, кроме Творца, и только Он способен и готов помочь ему. Сколько Он послал тебе все эти помехи? Для того, чтобы ты сейчас, наконец, знал, как попросить от Него этой помощи. Чтобы эта помощь была в том, чтобы Он раскрылся тебе. Для чего? Потому что ты желаешь жить только под Его воздействием. Ты не желаешь жить, думать только в каких-то помехах. Ты желаешь Его силы, ты желаешь Его силы любви. Ты желаешь раскрыть Его. Почему? Для чего? Потому что в нем все.
2: Кто может справиться с этим? Ну кто, товарищи? Только тот, у кого есть точка в сердце. А по-другому никто другой не знаю, не может, только такие. Он дал нам точку в сердце, Он выбрал нас. И каждого из нас привел в группу. Об этом можно написать диссертацию. Мы не говорим «я пришел в группу», говорим «он привел нас в группу». Видите, какая глубина есть в этом? Не я пришел, он привел меня. И каждый раз он наполнял, направлял, направлял, и потом раз — и я уже в группе. И тут у нас… Важно только удержаться и не выйти, держаться за эту связь и каждый раз благодарить. А вот как к этому прийти? Подъемами, падениями, подъемами, падениями.
6: Selam dostlar. Ondan başka hiçbir şeyin mevcut olmadığı bir yaratılışta, kendi güçsüzlüğümüzle, onun kudreti karşısında bizi tamamen...
2: Здравствуйте, учителя.

0: нет ничего нового под солнцем. Почему нам не дается использовать нашей слабостью, нашу слабость и эту тьму? Непонятный вопрос.
1: Если я правильно понял, нет никого, кроме него, тогда это полностью парализует меня. Что мне остается делать? Прежде всего, если мы себя таким образом чувствуем, то это тоже правильное, нужное ощущение. Но после этого человеку все-таки посылаются мысли.
0: Он проверяет нас.
1: Да? Есть высшее управление, я чувствую вдруг. Потом, после того, как подруга из Турции написала этот вопрос, она вдруг у нее другие мысли. Появится так или иначе. Это приходит и уходит, Творец относится к нам не так, как мы предполагаем. Получается отключение, попытки опять вернуться в строй. И опять обратное состояние, он пишет нам, Рабаш, об этом статье, ты смотришь. Как кошки, которые ищут что-то в мусоре, и понимают, что ты буквально как они. Все время это соотносить с Творцом. Именно в этом все наши усилия, в этом мы делаем эту дельту, это место для нашей общей молитвы.
0: И очень важно, что эти отключения от мысли «нет никого, кроме него», и «если не я, то кто?», вот эти, чтобы эти дистанции не были большими, чтобы не длились месяц, чтобы падения не были неделями. Считанные секунды — в этом наша работа. Это называется, что окружение работает, помогает, и мы очищаем себя. Кроме этого, я сказала тебе, давно думала об этом, что ты прекрасная актриса, я видела твой клип, очень красивый, очень хороший. У меня не было возможности сказать тебе об этом, но вот сейчас.
1: Да, пригласил меня также на стаж, может быть. Для кого, для чего все это мироздание на самом деле? Это творение. Но как бы он пишет, что говорит хороший гость, что все, что приготовил хороший хозяин, приготовил для него. Для кого это? Для тебя. Для того, чтобы через все это творение мы... Ты бы раскрыла его управление. Хорошо?
2: Ну, Азербайджан.
1: Ну, Азербайджан.
3: Спасибо за возможность вопроса. Тепло обнимаем все мировое кли сердцем. Огромное спасибо. Вопрос такой. Как не быть в состоянии «нет никого, кроме него», а искать состояние «нет никого, кроме него» в десятке в направлении к Творцу? Спасибо.
0: Это называется искать истину. Именно так. И не удовлетворяться тем, что нет никого, никого, кроме него, я знаю об этом, и для чего мне еще работать? Нет, надо искать истину и спрашивать себя, действительно ли я так чувствую, могу ли я помочь товарищам так чувствовать, и вдруг я чувствую, что это неверно. Что я говорю, это только слова. Это только исходит из моего рта, что же в сердце? Все подъемы и падения, связь и отключение связи, они выстраивают нам настоящую молитву. Мы сегодня возвращаемся к этому, потому что каждая статья называется молитвой. Молитва Бальсулама, нет никого кроме него. Он проходит нас через всю глубину понятия «нет никого кроме него». Я не знаю, что еще добавить.
1: Да, ведь как раз наше свое начало так любит удовлетворяться этим, говорить, ну что там, нет никого кроме него, все нормально. Главное, не ищи его, да? Не ищи этой связи с товарищем, не ищи ничего лишнего. Но именно тут, именно в этом, ты прав, что нужно не успокаиваться.
0: Но точка сердца не даст нам этого быть спокойным, успокоиться. Не даст. Если нет точки в сердце, да, у нас получится успокоиться. А если есть, у нас не получится, мы будем искать всегда истину. Ничего не поделать. Как мы пришли к этому? Я много раз об этом рассказывал. Я сделал 80 программ с товарищами, и программа называлась «Точка сердца». Она была по нашему телевидению, и у каждого из них было ощущение, такое, как бьется, он не понимает, что она билась.

0: Но мы не говорим о его непостижимой сущности, об Ацмаут, об Ацмуто. Это он, исходя из себя, вне нашего постижения, только лишь нет никого, кроме него. Это свойство, это определение «мы да постигаем», даже обязаны постичь. Вплоть до абсолютного слияния, чтобы действительно чувствовать, что нет никого, кроме него. Это да. Шунгур.
1: Вопрос, Шунгур. Когда мы относим все к Творцу, как это влияет на нашу ответственность в состояниях, когда мы обязаны это чувство, в которых необходимо находиться?
2: Машпия, кима не корека за мамар.
1: Как бы, когда я читаю такую статью и знаю, что нет никого, кроме меня, это уже как бы облучает меня. Я уже сравниваю, действительно, я чувствую, что нет никого, кроме него. Я только прочитал об этом, уже как бы есть отражение такое, зеркало. Он написал, и я смотрю. И это сравнение дает мне очень много. Вдруг я чувствую, что я не такой, что и я этого не чувствую, я хочу прийти к этому. И это состояние, которое я прохожу, и я прохожу их не один, вместе с товарищами. Все мы проходим такие состояния. Рабаш говорил, мы все время как в танце. Кто-то наверху, нет никого, кроме него, и кто-то внизу. Он не знает, не уверен, но мы держимся за руки и таким образом танцуем. И сейчас, даже сейчас, во время этого урока, мы с вами танцуем. Каждый в своем состоянии, но если каждый из нас чувствует ответственность за товарищей, за все мои мысли, это непросто, но я должен думать только об этом. Я направляю себя только на это, только так. И в этом есть ответственность очень большая по отношению к товарищам. Я уже не говорю по отношению ко всему миру, а к товарищам тоже. Тогда мы как бы держимся, держим друг друга.
3: Тогда еще не сойдем. Равдан, ищитим ки Равдан. Деди ки Рав. Киши ондан башкасы ее кошуна гельмеси ичин. Онунла форм ищитли олмасына лаз. Яратандан онунла форм ищитне гельмем ичин. Бени ищитмеси ичин. Насл онун юцелии карсисында сыфр олачам. Yani бунун формулу недир?
1: Я слышал от Рава, что чтобы прийти к состоянию «нет никого, кроме него», нужно уподобиться по свойствам. И чтобы он услышал меня, я должен отменить себя перед его величием. А какова формула? Как это работает?
0: Да, формула сложна, у нее есть несколько неизвестных, как если ты учил математику. Исраэль, Урай, так учи бреху. Исраэль, Тора и Творец. Творец единый. Это наша цель. Наше стремление к Нему, наше слияние на это все направлено. Нет никакой другой причины, по которой мы соединяемся или вообще существуем, живем, что-либо производим, делаем, кроме как постижение Его, единство Его, особенности Его, величия. Его. Ну как? Ну да, мы можем наклеить такую наклейку, на которой будет написано, знаете, как на машинах, нет никого, кроме него. Но он ведь кроется за товарищами. У нас есть возможность так их, его раскрыть по-настоящему через свойства любви и отдачи. От него все исходит. Он развивает в нас это чувство. И он находится там, внутри этого центра группы. Я тот, кто желает его раскрыть. Я желаю его найти. Но я хочу все время найти его. Знаете, как мы говорим, мушка, прицел, ружья.

0: Это нужно соединить воедино «я», товарищи и Творец. Если чуть-чуть мушка не сходится с этим прицелом, то уже мы не совсем в том направлении.
1: Есть такое состояние, когда ты уже много просил, и сейчас есть много о чем просить. А ты себе уже не веришь, тебе дадут, а ты и потеряешь, и ты уже не просишь, тебе больно, страшно, но ты уже и не просишь, потому что ну, не веришь себе. Как-то так.
2: Как будто бы есть страх, что мне дали это сейчас, и вдруг я это потеряю. Это хороший страх, хороший трепет. Это страх, как не потерять. В твоем вопросе уже есть молитва. Как не потерять это? И есть вопросы на этом. Бааль Сулам дает ответ. Как не потерять, чтобы кли было без этих дырочек таких? Наливаем воду, и все выливается. Об этом ты спрашиваешь. Чтобы не было этих дырок, как выстроить такую связь, такую молитву, молитву многих, чтобы в ней не было изъянов, как один человек в одном сердце? Этого мы хотим, только этого. И этим я зажигаю товарищей, они зажигают меня, и так мы учимся построить это кли. И в этом весь ответ. Как построить кли? Только к этому прийти. Невозможно, но мы очень просим. Но это выше разума, это невозможно, но мы просим изменить мою природу, нашу природу. И тогда победили меня сыновья мои.
0: То, что Рабаш пишет, что если не поможешь ты нам, то потеряны мы. Поэтому, действительно, поднимем вместе эту молитву.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать вопрос?
1: Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте kapsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые келим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать. То, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях. Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку, это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
2: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
3: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
2: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
3: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
2: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
3: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
2: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
3: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
2: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
3: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
2: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
3: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого, кроме него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовное, неважно, но единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
2: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
3: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы, все время пробуждается в человеке всевозможные желания, мысли собственные, которые противоречат высшее единство.
2: Падений намного больше, чем подъемов.
3: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы, но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
2: И не видит он конца этим состоянием.
3: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
2: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
3: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты в конце концов сейчас знал, как просить у Него о спасении. Когда спасением будет, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью. Находиться нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
2: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы Он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с Ним навеки.
3: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
2: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
3: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
2: Такой человек получает помощь свыше.
3: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
2: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
3: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез, у него нет никого, кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого, кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
2: То есть, посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что он находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
3: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
2: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
3: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью, как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем, откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, и сбивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов нет никого, кроме него, и он добр и несущий добро.
2: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его, наконец, сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
3: То есть проблемы, беды, путаница и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму, несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда,
1: На самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле, я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме него» и в «добром несущем добро», я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
2: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
1: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
2: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
1: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
2: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
1: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. И это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
2: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
1: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
2: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
1: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами.
3: Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
2: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
3: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю, это называется, что я работаю на иного бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
2: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
3: И так о каждом мгновении, которое прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
2: Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
3: Да, Ханох.
2: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять, видимо, это что-то большее, чем я. Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
3: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающейся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме. И вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 46-м году, но это все очень близко ощущалось и в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе, именно так. Но, то есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие

0: вскрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям, распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого кроме него, управляет всей жизнью. То, что Он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные, и ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него еще, как, куда ни шло. Но что он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый, несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Никому я ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он входил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал, вы же не сказали мне, что я понимаю, но я получил через полтора месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один-единственный, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это. Они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все?
1: Все, да?
0: Это понятно?
1: Кен Маркус.
0: Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
2: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
0: Это каким-то образом выражается у людей с точки сердца, эта просьба?
2: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба – это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием,

0: Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а высший свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме него, и что он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну изменись, будь наконец хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец нет никого, кроме него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме него не существует ничего. Кроме него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
1: Ну?
0: Все?
1: Кен.
0: Да.
2: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.

0: Адам.
1: Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя. Всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву? Не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то? И тогда это хорошо в его глазах. Потому что они иначе о нем думают. У них какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, различные способы воздействия с высшей силой. Отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это. В статье о религии. Как она называется? Статья «Мир». Виды религии. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильные отношения, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. Приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого кроме него. Что значит независимой? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано, скрытые 10 сферот. Что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу и из этого относился ко мне иначе. И я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку. Сказано, что магазин открыт. И все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
0: Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть в 13 статье Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места? Ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
1: Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну. Я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Ге. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. И я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, чтобы что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил. Как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример, что... Но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только один, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению, к исправлению. Это не просто ты прощаешь его, ты воспринимаешь, что ты получил тысячу, а не один, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших килим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
0: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
1: Я попрошу тебя спросить.
0: Вот в этом вопрос. Как может быть?
1: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
0: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
1: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов. Мы, каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли. Которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность. По отношению к высшему свету. И вот ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, ты говоришь о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека.
2: Как анахну...
1: Так, пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сфера Сферот, учению 10 Сферот, там есть продолжение того, о чем мы говорили. Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
3: עברנו שיעור מטורף על Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли», и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарища, ни группы, ни реальность, вообще ничего, уж тем более не творец, только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
1: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарищей. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой? Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что это наша десятка, и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
3: Остается только это все осуществить. Я сказал так, хотя все эти другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь, через то и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть, не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь. Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
1: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, прав группа книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
4: Исраиль катав, кол афрот нитнот лану
3: Исраиль написал, все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь, нет никого, кроме него, и просить исправления на себя, а не изменения Творца. Йоси добавляет, просить жить в величии и важности товарищей, Творца и цели выше личных моих ощущений. Я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер а-Сфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к конгрессу, который приближается, который будет уже через 3 недели. И перед конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тест, как сейчас, вскоре. Итак, мы вместе продолжим и нашу подготовку к конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок ТЭС, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке, и вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наши отношения к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет, Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал-то?
0: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, 41-я страница,
2: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга, давайте перейдем к уроку.
3: Сефер Талмуд Эсер Асфирот, Керех Алеф.
0: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51 страница, 5 пункт. Арех Ампент Игулим светит Абавыим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называет то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, который в прямой линии, потому что Игуль-Кетер, который называется Рехампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны Игуля, и туда идет свет Арих в Игуль-Аба и светит там. И еще второе окно с левой стороны Ариха, выходит свет до левой стороны Игуля-Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до Игуля-Имы, которая внутри Игуля-Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Аба, это не для Аба самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что Рехампин светит и Аба, и Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, внутрь друг другом, и там есть прямые линии, правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот Игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
2: Мы видим, что из Арихампин Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
0: Мы относимся к маленькой мем Игулим. Еще раз, ссылка. Вот, ними. Они относятся к Йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой. То есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера, бина от хохмы, зерампин от бины. Малхут от Зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием из другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу вверх-низ совершенно.
2: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в Игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения, не в самих Игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих Игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения. Только со стороны кавы, со стороны прямой линии. Дальше.
0: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле он не меняет свои пути, а поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана. И даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот Игулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетера, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различий вверх-низ. Однако, когда свет распространяется от игуля кетер к игулю хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различия вверх, низ. И получается поэтому, что игуль сферы хохма ниже, чем игуль кетер, и имеет больше авиют, чем кетер. И в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма, то есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
2: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у игули, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма наполнения его — это нефеш.
4: Ешевдель.
2: Есть разница. А то, что здесь, это только руах. Только в соответствии с экраном. Давайте посмотрим дальше.
0: 42-я страница, строчка начинается с сферот. Таким образом, хотя 10 сферот и гулием, их имеют подобие по форме, без различий вверх-вниз со стороны келим, все же существуют в них различия вверх-вниз, потому что есть там все те же качества получения света, что в 10 сферот, прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется «Арихампин после установления». Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош-Тох-Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из бины, называется Има, Амазон. Парцов, который был создан, образован из шести сферот Хагат Неи, называется Зерен Анпин. И парцов, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
2: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Манутак, отключенный. Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Пэда Атик до Сиума Целут, до Парсы. Абаваима — это хохма и бина, так называются. И Ишсут там есть еще, зад бины. Зеранпин — это маленький парцов. Когда бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, Нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет Нефеш.
0: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска в Пними. Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
2: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как халон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов, которые, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения, есть открытие.
0: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте, подобно тому, как если бы заложили окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиюта мы называем это окном, халон или некев, отверстие.
2: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать? Что окно, которое есть в стене, Оно находится под охраной человека, и только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере. И тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желания, которые называются комнатой, и есть намерение ради отдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий килим. Это называется, что есть свет в комнате.
0: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ Ваба и Гулим, то есть Хохма, отчего понижается эта ступень, и она не равна теперь Кетеру и Гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через Халон. Также Бина ниже Хохмы.
2: На ступенях распространения света Хохма у нас есть Кетер, Хохма, Бина, и там мы можем измерить. В то время как Хасадим, мы не измеряем отношения Хохма, у них нет меры.
0: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
2: Но без этого хиссарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хиссарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хиссарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хиссарона. Если хиссароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются без покрытия, тогда это хиссароны. Но ты обязан раскрыть эти хиссароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
0: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
2: Да, есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или брия, или цара, или осия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которым можно подойти с намерением ради отдачи, и по форме работы с этими килим ради отдачи. Об этом говорится. Или брия, или цара, или осия. Или некев, отверстие, или халон, окно. Говорится о хиссаронах и вместе с тем, как мы восполняем эти хисароны вместо света хохма светом хасадим. Потому что у меня нет, нет отдающих келим, а те самые получающие келим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода. Это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. Как хисароны, которые хочу восполнить. Я хочу чувствовать эти хисароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как, скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой.

0: сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот холон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие и создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его и делает, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
1: Мы из этого видим, что света, которые проходят через килим, которые позволяют им пройти через килим, они строят килим, они строят в килим хесронот, они наполняют килим особыми формами. Что значит, что свет проходит через килим? Ведь килим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что килим как бы входит в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает килим, которые сами по себе не связаны друг с другом. Какая связь между желанием спать и желанием танцевать? Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И килим так связываются благодаря ему.
0: Трехсотая сноска относится, там есть прямые линии. Итак, читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий, которые спускаются от экрана, в которых есть свет захар, мужской, чтобы оно способно давать другим. Но эти линии, которые относятся к игулим, там нет силы отдачи, поскольку они спускаются через холонот, окна, которых достаточно только для получения света ради собственных нужд, а не передачи другим. И это правило, что каждый, в ком нет экрана, у него нет мужской части, а только женской части, а именно свет нефеш.
1: Тамидора ше... То есть всегда свет, который приходит активным образом с помощью, который не принимается активным образом с помощью экрана, мы его называем свет текиваса, свет женского начала. А то, что входит активным образом в килим, там, где экран действует, это свет линии, и он называется свет захар, свет мужского начала. Дающий.
0: Мне что-то не хватает вот в этой картине.

0: После первого сокращения заходит свет как бы работы с экраном, а не так, как было до первого сокращения.
1: Если есть экран, он раскрывает свет, это значит, что свет входит в работу с экраном. Экран после первого сокращения является причиной всего, что происходит. А с сокращением говорит так, оттуда и далее творение определяет, что произойдет, а не свет.
0: Творца. Это некая добавка, это добавка к тому, что было раньше. До этого можно было наполняться только кругами, а сейчас дополнение через линию.
1: То самое кли, которое называется оголь, круглым, и оно сократилось в круглой форме, сейчас говорит, насколько я могу наполнить себя. С помощью прямой линии я наполняю. И идет и наполняется.
0: Почему это считается отверстием? Почему свет входит в круги, а делает, образует там отверстие, недостаток? То есть чего-то там добавляет, чего раньше не было.
1: Это некев, отверстие. Ты не в состоянии получить по условию, что из тебя что-то исходит. Это твой хиссарон. В этом ты можешь быть связан с кав, с линией. Это именно точка связи между ними.
0: Шестой пункт, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Целута. В него включены все меры. И нам запрещено заниматься ими. И вот этот ак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все меры, как это написано в Древе Жизни. Но о сущности этого Адама нам не разрешено говорить и вообще заниматься этим.
2: Адам Кадмон имшах мен соф ад софа.
0: Этот Адам Кадмон проходит от бесконечности, в нем находятся все миры, и нам не разрешено заниматься этим. И вот этот ак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все миры, как это написано в Древе Жизни. Однако о внутренней стороне сущности этого Адама нам не разрешено говорить вообще и заниматься этим. 400-я сноска. Относится этот самый Ак, Адам Кадмон. Не стоит затрудняться названием Адам, то есть человек, который здесь используется, подобно написанному, сказал Раби Юда, велика сила пророков, уподобляющих форму тому, кто производит форму, как сказано. И услышал я голос человека между сил, на образе трона, образ видом подобный человеку, на нем сверху. И смысл этого выясняем в соответствующем месте.
1: То есть почему все это называется Адам? Поскольку вся эта структура, которая есть у нас сейчас, от мира Ацилута далее, это структура трех линий, где выше свет себя передает по трем линиям, право-левое, среднее, Хасадим, Гвурот, да, средняя линия. И самое главное, это она называется человеком, Адам. И поэтому вот эта форма называется Адам от слова «эдаме», «уподоблюсь». То есть то, что Малхут принимает на себя форму этих трех линий, работа в трех линиях, благодаря этому она уподобляется ему. И поэтому тоже это называем «бне Адам», «сыны человеческие». Вы называетесь Адам. Это те, которые стараются или способны даже работать в трех линиях.
0: Из Москвы вопрос. Что значит свет связывает килим? Между килим.
1: Килим не могут связаться между собой. Только если есть что-то общее между ними. Что между ними общее? Если мы не будем думать о единой цели, об едином Творце, и что все связаны с ним, должны прийти к слиянию с ним, нет у меня чего-то, что обязывало бы меня связаться с другими, нет силы, которая объединяла меня с другими, нет цели, ради которой стоит объединяться. Ничего нет. И тогда человек чувствует себя в мире одиноким, изолированным. Не чувствует, что есть какое-то стремление объединиться с другими, но только от безвыходности. Но в духовном, но должна быть единая сила, к которой мы все должны прийти, и в ней мы должны все объединиться, которая равная для всех. И тогда, если все получают от нее призыв, обязательства, то это значит, что мы работаем, чтобы соединиться с этой силой. С первого момента и дальше мы работаем только, чтобы соединиться с ней. И все остальные действия — это действия, которые помогают этому. Только группа, объединение, Тора, все, что ни возьми. Слияние в цели. Все остальное, если не это, то не нужно. Дай мне сейчас другую Тору, с помощью которой я могу прийти к слиянию, возьму другую Тору. Но это невозможно, потому что точка слияния, оттуда все исходит там, поэтому мы должны брать эту методику и идти по этому пути и прийти к слиянию обратно. Поэтому методика единая, единственная, нет других методик. Но он объединяющий, он соединяющий, он определяющий. Та самая высшая сила, с которой мы приходим к слиянию, тот самый дающий. Поэтому с первого момента, когда человек говорит, слышит об отдаче, что нужно к ней прийти, что только в такой форме можно сблизиться, тогда он находится в пути, и тогда это обязывает его объединиться с другими. То есть он уже ищет средства, как правильно объяснить себе, что значит слияние. Если я говорю, что я хочу прийти к слиянию с Творцом, что значит слиться? Пробежать до него 10 километров и схватить его? Слиться, приблизиться к Творцу, это значит только с помощью того, что я буду все больше и больше объединен с другими. Так у меня нет выхода. Я не хочу этого, но у меня нет выхода. Сблизиться с ним на миллиметр, для этого я должен сблизиться на миллиметр с каждым. На 2 миллиметра мне нужно еще больше сблизиться с ними и даже выразить им какое-то отношение. На 3 миллиметра какая-то связь более активная, и не только с теми, кто приятен мне, но и с теми, кто неприятен, и так далее. Это определяет. И насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт, и с ним я не работаю. Работа с ним по отношению к нему, в его направлении, это только моя работа с ближним. То есть Творец — это связь между всеми. Свет. Что такое свет? Свойство отдачи, которое раскрывается в нас, она называется светом. И это свойство связывает келим. Иными словами, то, что я рассказал тебе, можно это так сказать, свет связывает келим. Творец обязывает нас связаться между нами.
0: Даниэль из Иерусалима спрашивает, какая есть вот необходимость в кли? Вот как ощущается необходимость в кли?
1: Я не знаю, как ему сказать, что значит необходимость или не необходимость. Это килим, который мы должны наполнить. Это килим. Йошер — это не кли. Йошер, прямая линия — это только мне кажется, что я так работаю. что так я отношусь к творению. Но круглый килим — это настоящий килим, а прямая линия — это воображаемый мой килим. Это как бы у меня есть меч, есть щит, как он рассказывает нам в письме Бааль Сулам, что я сам действую, что я там режу это, да, это нет. Я тогда делю Инсов как бы на части, на кусочки, и делаю из них, ну, я не знаю. Допустим, у нас есть круг. Как мы можем измерить его площадь? Мы его делим на части. Вот так вот, на кусочки делим круг. Теперь я могу измерить только прямоугольник. Так я его вычисляю, его площадь. Проделываю над ним работу, это я могу, потому что сверху вниз это хохма, справа налево это хасадим. И тогда я могу подсчитать. А здесь вот это вот то, что осталось, остаток, что я с ним делаю, с этой площадью, я с ней ничего не могу сделать. У меня всегда есть разница между игулим и йошер. Которую я в Игулим все еще не могу наполнить. Здесь видно лучше, да. Видишь, вот эта вот разница. Как я наполняю эти пространства? Я делю свою работу еще на еще части. Я не делаю сразу такой прямоугольник, я делаю более узкий. Все ближе и ближе к кругу. Тут много математики мы делаем. До мельчайших деталей. До последних деталей. И так все вот это вот дерево свыше, сферот, должно перейти в очень много частей до бесконечного числа деталей, чтобы дать нам в конечном счете форму. Ведь действительно проблема в том, чтобы круг должен быть равен квадрату. Есть такая проблема в математике, квадратура круга. Да. То, что ты сказал, квадратура круга. Всегда у нас есть проблема сравнить игулим и йошер. Так вот, геометрически.
2: Игулим лабия.
1: Так мы можем выразить. Но что я хочу сказать? Истинный килим, здесь ты видишь, истинный килим — это действительно килим и гулим круглый. А йошер, прямая линия, это только чтобы сделать из себя подобного кругу. Творец — это и гулим, его отдача — это и гулим. Я должен прийти к слиянию и круглому, и гули. Но я не способен на это. Моя работа всегда в измерении, в разделении. И это в йошер, в прямой линии. Поэтому с помощью множества действий и взаимовключений я почти прихожу к этому. Ты спросил, вот эти вот игулим или те, какие важнее? Игулим или йошер? Нет йошер, прямой линии нет. Это только для того, чтобы восполнить себя в таком виде, чтобы это было подобно игулю. Ну, мы продолжаем.
0: Сноска, первая сноска, шестой пункт, проходит от края до края.
1: Еще раз, как это называется?
0: Это называется квадратура круга. Квадратура круга.
1: Да-да.
0: Понятие такое. Первая сноска.
1: Вот так?
0: Да.
1: Квадратура круга.
2: Писать
1: круг в квадрат.
0: Проходит от края до края, то есть от бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, где там самый максимальный ариют всех миров. Таким образом, что вся реальность, что перед нами как высшие, так и нижние, все являются его ветвями, которые склоняются от него, связаны с ним, облачаются на него, и он соединяет их всех. Снова сноска первая проходит от края до края. Объяснение от мира бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, имеющей максимальный авиют из всех миров, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и нижние, все они являются его ветвями, которые распространяются от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
2: От Бет-Ктана.
0: Сноска 2.
1: Ну, не успеем, но продолжим завтра.
0: Ну, хорошо. Урок какой вообще изобильный, богатый. Сейчас мы перейдем к вопросам, но прежде задание, которое я дал. Кто-то может вообще сказать, какая, в какой связи Рав сказал, что свет связывает Келим, и Творец обязывает нас связаться между собой?
1: Да, я записал так, что Рав сказал, насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что Он всегда скрыт. И с ним я не работаю. Работа с ним — это только моя работа с ближним. То есть Творец является связью между всеми. Свет — свойство отдачи, которое раскрывается в нас, это называется светом. И это свойство связывает Кли.
0: Есть еще кто-то, кто хочет? Здесь, в зале или в мире? Пожалуйста.
3: Слышал, что Рав сказал, келим не могут связаться, если между ними нет ничего, чего-то общего.
1: На одном из конгрессов Рав спросил, ну, чтобы нас связать, сколько нужно линий? Нужна одна линия, а мы должны быть только переходом, то есть передавать впечатления друг другу и, собственно, выстроить эту систему как единую. Есть только одна линия. Это то, что я сегодня почувствовал.
0: Я хочу добавить, когда мы поставили, мы этот вопрос как раз услышали от в московской группе, что значит свет связывает Келим. Они даже задали вопрос еще раньше, чем Рав начал говорить. На каком пункте они, собственно, задали вопрос?
1: Сноска Рейш, там он объясняет, что там он соединяет игуль с помощью линии, с помощью кава с другим игулем. И там это присутствует только в виде перехода. Ариханпин светит Аба, Аба, Има. И переход от игуля через кав к другому игулю — это главный момент.
0: Но 200-й пункт, сноска — это немножко другая. Мне кажется, это сотый пункт, сотая сноска. Я читаю. Эта сотая сноска относится к словам Варик, когда он говорит, пробивает отверстие, образует окно. Образует отверстие и создает окно. Сотая сноска. Оркними. Оркними, вторая колонка. Сотая сноска. Видим, что халон, окно, создается в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. То есть данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет производит в нем отверстие и создает окно, и образует окно. Еще раз, мы видим, что это окно образуется в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем, и потому определяется, что свет пробивает в нем отверстие, создает, образует окно. А теперь, Итай, ты можешь сказать то, что ты сказал? Я прошу тебя.
1: То, что, собственно, сам переход между светом и верхним игулем и нижним происходит с помощью кавы. Это то, что связывает килим, где свет в конечном счете приходит по авьюту, который находится в каве, и только с помощью этого он распространяется и переходит к более нижнему кругу. Поэтому килим, как твой вопрос был, что свет связывает келим, Творец обязывает нас связаться между собой. То есть нижний игуль обязывает высший игуль связаться с ним с помощью кава. И таким образом рождается новая реальность.
0: Да, 200-я сноска, она не раскрывается, но относится к словам. Но проходит там только как проход, на проходе. Это тоже вот действительно связано с 200-м пунктом.
1: Ну, мы видим, что есть еще вопросы. Или, может быть, продолжим это обсуждение. Давайте действительно посмотрим, что происходит в мире. Начнем, может быть, с Латинской Америки
4: 7.
0: Что значит, что нет прямой линии? Прямая линия — это только лишь, чтобы нас как бы восполнить. В чем тут смысл, чтобы нас сделать?
1: Вопрос был, что значит, что свет приходит, чтобы восполнить нас?
0: Мы слышали, как Рав сказал, что килим йошер — это такие воображаемые килим. Может быть, это сложно как бы с этим согласиться, но мы услышали, что настоящий килим — это как раз круги и гулим. А йошер в той мере, насколько он может преодолевать себя в своем намерении только ради других, ради Творца, ему тогда удается как-то проникнуть в следующий его игуль, раскрыть следующий круг. Где круги, в принципе, и Рав сказал, что они творец. А линия — это та мера, в которой человек может уподобиться ему. Еще он сказал об этом, что почему эти килима йошер, они как бы воображаемые, что Адам Кадмон, мы ведь не занимаемся Адам Кадмон. И вот эта линия Адам Кадмон включает в себя все миры, все. И именно в Ацилуте, где там работа уже с тремя линиями, тоже сначала это образуется в игулим, через окна. И именно работа с тремя линиями в Ацилуте, то средняя линия называется Адамом, о котором мы и говорим, и его нам необходимо постичь. И в этом вся наша работа.
1: То есть желание в конечном счете общее — это игуль, круг. Но путь наполнить его, путь исправить его через йошер, через прямую линию, потому что у нас нет возможности прийти, стать как Творец, если только не с помощью работы в йошер. И в конечном счете, когда мы исправляем все желание, то он становится игулем. Кто там был? 5.17? Не вижу.
0: Я тут записал, не в точности, может быть, слова Рава. Света проходит через Келим и обязывает Кли совершить общие действия, как бы следующее. Кли появляется от того, что свет обязывает его перейти к другому Кли, пройти к другому кли. Это то, что создает связь, и тогда все желания соединяются благодаря ему.
1: Да, это примерно то, что Рав сказал. То, о чем мы говорили сейчас, что нет связи между келим, если нет через свет. Потому что кли — это желание получения. Получать оно не связано ни с чем. Только с помощью свойства отдачи через свет ты можешь связать клим. И Рав объяснил, что свет не переходит от кли к кли. Свет наполняет кли, и когда кли полно, то свет переходит к следующему кли. То есть раскрывается следующее желание, и свет к нему переходит. И этим создается связь между келим, потому что свет не просто так переходит к следующему кли. А после того, как восполнилось первое кли, вместе с впечатлением от первого кли, новое кли начинает наполняться. И так создается связь между келим.
0: Я хотел спросить, Рав дал такой замечательный пример того, как наполнять, как рассчитывается круг, да, через квадратики, через интеграл. Да, и тогда говорили о том, как вот решить задачу квадратуры круга. А как мы делаем такую работу, именно вот чувственную, вот между нами, как мы приближаемся к кругу, да, таким вот образом, таким отношением? Да, вот мы слышали, что именно через отторжение происходит раскрытие. И в этом вся работа экранов, да, вот это весь выигрыш от работы с экранами. Мы слышали, что там это называется отверстие, окно, узкое отверстие. Да, там богатство вообще всей этой работы, которая нам дается. А главное, как сделать что-то, что делается не для того, чтобы заполнить себя в конечном-то счете. Ну и понятно, что в нашей работе с другими, с товарищами. А как можно сделать что-то для моих товарищей?
1: Мы разбиты на бесконечное количество желаний. И в этом же понятие разбиения. Единый игуль, единое желание, которое сотворил Творец, сегодня разделено на бесконечное количество частей, и каждая часть чувствует себя кли самостоятельным желанием. А вся наша работа, что значит вся идея Конгресса, откуда она исходит, что мы берем все те самые желания, отдельные, изолированные, соединяем их и создаем из них круг, единое желание, создаем из них единую линию, общий экран. Все в понятии взаимовключения. И в этом вся наша работа. Чувственным образом в этом вся наша работа. Взять те самые отдельные желания, отделенные, которые погруженные в себя, смотрящие на себя, и превратить их взгляд, вместо того, чтобы смотреть внутрь, смотреть наружу. И смотреть наружу хорошим глазом, с желанием отдавать. И тогда мы становимся как свет, и мы создаем ту самую связь между нами, которая иначе не существует, а только если Рав нас, если Творец нас удерживает. Мы так пробуждаем себя снизу, чтобы создать эту связь.
0: Мак 22.
5: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно, что значит Йоша пробивает Халон в Игуль. Как это происходит? Это происходит чисто при помощи Йоша или Игуль тоже совершает какое-то действие? Тут действие с одной стороны совершается или с двух сторон? А если Игуль совершает действие, то какое действие он совершает? Спасибо.
0: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים. первую очередь то, что мы знаем об Игулим, что они келим после сокращения. Есть игуль бесконечности, там причина следствия один другой, там между ними нет как бы этой разницы. Игулим после сокращения, там мы уже можем через работу в линии, то, что делает Малхут, с экраном, работа экрана, то там уже есть... Круг, линия. То есть есть уже различия между кругами за счет работы экранов в линии. Снова. Мы слышали, что Рав говорил об этом очень как бы чувственным образом, что линия, после того, как она выходит из круга, да, в трех первых включается в круг, а так уже в семи нижних завершений он приходит в следующий круг и включается в него, то есть как бы округляется, образует круг. То есть линия округляется внутри круга и образует там линии. То есть он как становится как бы светом без границы. Это то, что есть в круге. И уже в нем снова надо же заново установить эту работу в линии, насколько он может ради отдачи и насколько он способен все это делать ради Творца. И этим... я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.
1: Женщина Турции 3.
6: Селам, достар. Дайри каре эшитлемек не демектир?
1: Перевод. Если нет перевода, то, может быть, можно...
0: Тут они послали. Что это значит решить задачу квадратуры круга, заполнить круг квадратом? Как это?
1: Да, собственно, тот же вопрос, который мы слышали раньше. Как мы берем круг, то есть чистое желание, первичное желание, нет келим, кроме гулим, и наполняем его с нашей стороны, потому что мы работаем в прямой линии, не в игулим. В этом, собственно, наша работа. Решить задачу квадратуры круга, произвести эти исправления с товарищами, с подругами, в нашей работе получить свет ради отдачи через объединение между нами. Все это как те самые линии, где Рав там нарисовал, что мы постепенно наполняем весь этот большой игуль. То есть исправляем все это большое желание, бесконечное желание, пока оно все не становится полным такими линиями. Может быть, последний вопрос?
7: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
0: Как свет руах
1: входит в игуль и меняет экран? Как свет руах входит в игуль и меняет экран?
0: Свет круга не имеет границ, и то, как мы стремимся, да, мы же должны постичь келим кругов, и всюду мы получаем, да, от Высшего через товарища. Хорошее как раз окончание для урока.
1: Ну и закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать
1: вопросы? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте capsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать. То, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром, есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях, Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие, кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
2: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
3: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
2: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
3: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
2: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
3: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
2: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
3: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с Духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
2: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
3: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
2: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
3: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе.

0: силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовная, неважно. Но единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
1: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
0: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы. Все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли, собственные, которые противоречат высшее единство.
1: Падений намного больше, чем подъемов.
0: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
1: И не видит он конца этим состоянием.
0: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 600.

0: состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении, когда спасением будешь, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью, находиться в нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
1: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
0: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
1: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького, неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
0: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
1: Такой человек получает помощь свыше.
0: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
1: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
0: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез у него, нет никого, кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого, кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
1: То есть посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя

0: Всевозмочь всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
1: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
0: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
1: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем. Откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, и сбивать с пути. И это нет никого, кроме Него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме Него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов нет никого, кроме Него, и Он добр и несущий добро.
0: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
1: То есть проблемы, беды, путаница, и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда На самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущ добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле, я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме Него» и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
0: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
1: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
0: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
1: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
0: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
1: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
0: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
1: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
0: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
1: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца, нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
0: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
1: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю, это называется, что я работаю на иного бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
0: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
1: И так о каждом мгновении, которое он прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
0: Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
1: Да, Ханох.
0: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять? Видимо, это что-то большее, чем я. Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
1: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающийся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме, и вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 1946 году. Но это все очень близко ощущалось. И в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но... То есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого, кроме него, управляет всей жизнью. То, что Он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны, а в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные. И ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое Он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что Он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него еще, как, куда ни шло. Но что Он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Никому я ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он входил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: никому не давай. Я не знал, вы же не сказали мне, откуда, что я понимаю. Но я получил получил через полтора месяца после того, как начал учиться. И я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один-единственный, единый. Нет никого, кроме него. Это вообще известная вещь. Но ты понимаешь, как это проходит? Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это. Они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде. Чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все?
2: Все, да?
1: Это понятно?
2: Кен Маркус.
1: Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
0: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
1: Это каким-то образом выражается у людей с точкой сердца, эта просьба?
0: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо. И не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим из Келим, а Высший Свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые Келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро. А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну изменись, будь наконец хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
2: Ну?

0: כן.
1: Да.
2: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало. Человек раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя. Всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву. Не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то. И тогда это хорошо в его глазах. Потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, различные способы воздействия с высшей силой. Отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это. В статье о религии, как она называется? Статья «Мир». Виды религии. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильное отношение, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. Приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, наполнить ее, поклониться ей. подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я пока не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю только для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано, скрытые 10 сферот, что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу и из этого относился ко мне иначе, и я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку, сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется вера выше знания. Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
0: Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть в 13 статье Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места, ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
2: Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну. Я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. И я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил. Как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример, что, но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает

0: конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только один шекель, и он говорит тебе: вот, я тебе возвращаю. То есть там тысяча. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только один, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению, к исправлению. Это не просто ты прощаешь его, ты воспринимаешь, что ты получил тысячу, а не один, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры, высшее знание. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших келим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
1: Мы изучаем, что Творец создал желание получать. Вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается. Есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
0: Я попрошу тебя спросить.
1: Вот в этом вопрос. Как может быть?
0: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
1: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
0: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов.
1: Мы,
0: каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность по отношению к высшему свету. И вот ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, ты говоришь о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека. Так, пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению 10 Сферот. Там есть продолжение того, о чем мы говорили.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
3: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли», и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарища, ни группы, ни реальность, вообще ничего, уж тем более не творец, только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
2: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, как бы, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарища. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой. Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что наша десятка и все десятки способны так выстроить внутренний образ, отношения, собственно.
3: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь, через то и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть, не просто так там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь? Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
2: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это. Рав группа книги, и получать воздействие от окружения.

0: Мы быть в этом устремлении сердцем и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом. Да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к конгрессу, который приближается, который будет уже через 3 недели. И перед конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тест, как сейчас, вскоре. Итак, мы вместе продолжим и нашу подготовку к конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок тест, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке. И вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
2: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наши отношения к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет келим и заставляет объединиться между нами. Вот, урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
1: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
2: Свет связывает келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
1: О чем Рав сказал это?
2: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, 41 страница,
1: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга, давайте перейдем к уроку.
2: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51 страница, 5 пункт. Арих Ампент Игулим светит Абавиим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называет то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, которые в прямой линии. Потому что Игуль Кетер, который называется Арихампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны Игуля, и туда идет свет Арих в Игуль Аба и светит там. И еще второе окно с левой стороны ореха. Выходит свет до левой стороны игуля Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до игуля Имы, который внутри игуля Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Аба, это не для Аба самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что и Хампин светит, и Аба, и Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, да, внутрь друг другом, и там есть прямые линии, правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот Игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
1: Мы видим, что из Арихампина Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
2: Мы относимся к маленькой мем Игули. Еще раз, ссылка от Неми. Они относятся к Йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой. То есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера, бина от хохмы, зерампин от бины. Малхут от Зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием из другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу вверх-низ совершенно.
1: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в Игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения не в самих Игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих Игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения. Только со стороны кавы, со стороны прямой линии. Дальше.
2: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле, он не меняет свои пути. А поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана. И даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот Игулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетер, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различий вверх-низ. Однако, когда свет распространяется от игуля кетер к игулю хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различия вверх-низ. И получается поэтому, что игуль сферы хохма ниже, чем игуль кетер, имеет больше авиют, чем кетер, и в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма, то есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
1: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у игули, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма наполнения его — это нефеш. Есть разница. А то, что здесь, это только руах. Только в соответствии с экраном. Давайте посмотрим дальше.
2: 42-я страница, строчка начинается с сферот. Таким образом, хотя 10 сферот и гулием их имеют подобие по форме, без различия вверх-вниз со стороны келим, все же существует в них различие вверх-вниз, потому что есть там все те же качества получения света, что в 10 сферот, прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется «Арихампин» после установления. Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош, Тох, Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из Кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из Хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из Бины, называется Има. Парцуф, который был создан, образован из шести сферот Хагат-Неи, называется Зерен-Анпин. И парцуф, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
1: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Манутак отключенный, Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Пэда Атик до Сиума Целут, до Парсы. Абаваима — это хохма и бина, так называются. И Ишсуд там есть еще, зад бины. Зеранпин — это маленький парцуф, когда бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет нефеш.
2: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска, обними. Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
1: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как халон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов, которые, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения есть открытие.
2: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте. Подобно тому, как если бы заложили окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиюта мы называем это окном. Халон или некев, отверстие.
1: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать? Что окно, которое есть в стене, оно находится под охраной человека, и только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере. И тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желание, которое называется комнатой, и есть намерение ради отдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий килим. Это называется, что есть свет в комнате.
2: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ ваба и гулим, то есть хохма, отчего понижается эта ступень, и она не равна теперь кетеру и гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через халон. Также бина ниже хохмы.
1: На ступенях распространения света хохма у нас есть кетер, хохма, бина, и там мы можем измерить. В то время как хасадим, мы не измеряем отношения хохма, у них нет меры.
2: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
1: Но без этого хиссарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хиссарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хиссарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хиссарона. Если хиссароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются, без покрытия, тогда это хиссароны. Но ты обязан раскрыть эти хиссароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
2: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
1: Да. Есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или брия, или цара, или осия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которому можно подойти с намерением ради отдачи, и по форме работы с этими килим ради отдачи. Об этом говорится. Или брия, или цара, или осия. Или некев, отверстие, или халон, окно. Говорится о хиссаронах и вместе с тем, как мы восполняем эти хиссароны вместо света хохма, светом хасадим. Потому что у меня нет отдающих килим, а те самые получающие килим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода, это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. Как хиссароны, которые хочу восполнить. Я хочу чувствовать эти хиссароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю. ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Там, где первая стадия получила свет, вторая стадия говорит, я во всех этих развлечениях, во всех этих желаниях не хочу ничего получать. И я хочу быть дающей, как дающий. Практически она не использует еще эти желания, чтобы войти в них, что там может распространиться свет хохма, что-то сделать. Она поднимается только над получающим келим, со светом хохма, который в них поднимается над этим, и говорит, я хочу быть над ними. Это вторая стадия. И это как-то подобно тому, о чем мы говорим.
2: Сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот халон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие и создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его и делает, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след. Запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
1: Мы из этого видим, что света, которые проходят через келим, которые позволяют им пройти через келим, они строят келим, они строят в келим хесронот, они наполняют келим особыми формами. Что значит, что свет проходит через келим? Ведь келим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что келим как бы входит в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает келим, которые сами по себе не связаны друг с другом. Такая связь между желанием спать, желанием танцевать. Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И келим так связываются благодаря ему.
2: Трехсотая сноска относится, там есть прямые линии. Итак, читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий.

Мы читаем книгу «Зор», глава «Ваеце», и увидел колодец поля, 88-й пункт. Можно скачать материал по КАП-ТВ и задавать вопросы по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока.

0: Ну и как обычно, человек приходит к Торе. Он должен подготовить себя к свету, к Торе, возвращающей к источнику. И Тора может быть смертельным ядом, может увеличить ему желание получать и отдалить его от цели. И поэтому очень важно, когда мы приходим к Торе, чтобы нам было понятно, что здесь действительно решающая точка либо на жизнь, либо на смерть, как написано в Слихот и в других местах. Все это написано именно об этой точке. Либо мы как животные, подобны животным в этом мире, либо мы за счет того, что приходим к изучению Торы, можем склонить решение либо на чашу заслуг, либо на чашу вины, и поэтому прежде чем человек открывает книгу, нужно как следует подготовиться, для чего он это делает. Какова его цель, что он хочет достичь, как и в чем книга, которая является истинным источником, должна на него повлиять. И как мы учим, что все неисправности были заключены в отрыве между душами, которые разделились на много душ из одной души, из одного объединения. И исправление, оно обратное, чтобы все мы объединились вместе снова в ту единую душу и достигли бы тем самым уподобиться Творцу. И в надежде на это давайте продлевать свет.
1: Статья «И увидел колодец поля». 88. Сказано «Псалом Давида при побеге». Он возгласил песнь при побеге, поскольку до того полагал, что Творец накажет его за грехи в будущем мире. Но увидев, что здесь, в этом мире, желает Творец воздать ему, обрадовался и возгласил песнь.
0: Этот мир и будущий мир, мы понимаем, что это две ступени, поскольку мы находимся в высшем свете, и видим наше свойство на фоне белого света, это в сущности та реальность, которую мы ощущаем. И поэтому все наше состояние — это состояние скрытия, скрытия высшего света, который скрыт нашими свойствами и раскрывается тоже согласно подобию свойств с ним. И поэтому каждое наше состояние называется мир улам, алама, скрытие, которое мы постигаем. И поэтому этот мир и будущий мир — это две ступени. Этот мир — это мир, который я ощущаю сейчас, понимаю, наблюдаю, могу проверить, исследовать, изучать. А будущий мир — это то, к чему я стремлюсь больше. Это мера скрытия, которую я хочу постичь, постичь скрытие. И тогда это назовется будущим миром. Да.
1: 89. Поскольку Давид видел, что люди важнее его, жившие в мире, бежали, и все в одиночку. Яков бежал, как сказано, убежал Яков в поле Арама. Моше бежал, как сказано, убежал Моше от фараона. А когда бежал Давид, все правители земли, все исполины земли и предводители Израиля бежали с ним, окружая его справа и слева, чтобы охранять со всех сторон. Увидев себя в этой славе, он и возгласил песнь. 90. Во время побега все встречали этот колодец, Нукву. А Давид не встретил ее, когда бежал. Он был тогда ненавистником, противостоящим ей, так как она воздавала ему тогда за грех с Батшевой. И потому он не встретил ее. Однако Яаков и Моше этот колодец принял с радостью и желал приблизиться к ним. Когда видел их колодец, поднималась вода перед ними, подобно тому, как жена радуется своему мужу. 91. Илья убежал и не встретил этот колодец, так как Ильяу находится ниже колодца, будучи строением для Нуквы, зовущейся колодцем, а не выше колодца, как были Моше и Яаков, ибо Ильяу — ангел, выполняющий миссию Нуквы. И поскольку Яаков и Моше были выше колодца, являясь строением для Зейрампина, колодец радовался им, и вода поднималась им навстречу, чтобы принять их. Это подъем мана навстречу Маду, подобно тому, как жена радуется своему мужу и принимает его.
0: То есть заранее подготовили хиссарон.
1: Сказано, и увидел, вот, колодец в поле. Он увидел высший колодец, Нукву, а нижний колодец был направлен в соответствии с высшим. И сказано, вот там три стада скота, расположены над ним. Следовательно, три стада мелкого скота постоянно находятся над устьем колодца. Почему же далее сказано, собирались туда все стада? Значит, есть еще стада? Однако их три и не более. Это юг, восток и север, то есть Хесед, Тиферет, Гвура. Юг справа, север слева, восток — средняя линия. Они стоят над колодцем, объединяясь в нем и наполняют его.
0: То есть есть у нас верх-низ, бина и малхут, и то, что их объединяет, три линии из рампина.
1: Поет его, как сказано, из этого колодца поет стада, то есть нижние души в мирах Бия. Как сказано, поет всех зверей полевых. И собирались туда все стада. Имеется в виду все души в мирах Бия. Однако поет этот колодец только трое. Три линии Хагат. 93. И собирались там все стада, как сказано, все реки стекаются в море. Реки — это души, так и все стада — это души. И откатывали камень от устья колодца, то есть удаляли от колодца суровый суд, из-за которого вода не выходит наружу. Когда эти реки приходят к морю, то есть к Нукве, усиливается юг, то есть правая линия Хесед, и тогда север, то есть Гвура, не может больше замораживать воду. Север — это левая линия без правой, хохма, лишенная хасадим. Поэтому замерзают цвета Нуквы, то есть море, и свечение ее не исходит к нижним, пока не создастся уровень хасадим на экран Дехирик, представляющий собой среднюю линию. Тогда, благодаря множеству хасадим, силой правой линии он подчиняет левую линию, они включаются друг в друга, и хохма облачается в хасадим юга. Тогда лед тает, и изобилие течет к нижним. Чтобы согласовать между двумя линиями бины, Зайрампин поднимает ман и становится там средней линией, которая согласует. Аналогично тому, чтобы согласовать между Зайрампином и Нуквой, представляющими собой правую и левую линии, души праведников поднимаются и становятся соединяющей линией между ними, соединяя север силой юга с Хасадим. Севером. Тогда лед моря вскрывается и тает. Об этом и сказано: все реки текут в море. Души называются реками, и они текут в море, которое вскрывается от льда. Собирались туда все стада, или реки, или души праведников, идущие к морю. Сказано об этом: откатывали камень от устья колодца, ибо во время власти севера над Нуквой вода замерзает и не передается нижним. И это словно большой камень лежит на устье колодца, и потому нельзя черпать из него воду. А души праведников поднимают ман, и создается уровень хасадим на их экран, и они согласуют левую линию с правой, когда посредством множества хасадим, вызванных душами, усиливается юг над севером и больше не замерзает, подобно реке, воды которой обильны, и она не замерзает благодаря этому. 94. И потому, когда приходят эти реки, усиливается юг, правая линия, и вода вскрывается от льда и течет, и поет стада, души, как сказано, поет всех зверей полевых. И возвращали камень на устье колодца на свое место, ибо миру нужны суды Нуквы, и потому она должна пребывать в суде, чтобы обличать им нечестивцев. Поэтому возвращают камень на свое место, таким образом, что Нуква светит лишь во время зевуга, когда души поднимают к ней ман. А после зевуга она вновь преграждается.
0: Вопросы есть?
1: Спрашивают о том, что вы сказали во время учебы. Как я могу достичь скрытия, если я не знаю, перед чем я должен скрыть себя?
0: Написано: создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. Мы привыкли так к этим высказываниям, думаем, что это такие красивые слова вокруг Торы, но на самом деле это не так. Это очень серьезно и очень жестко, потому что если не приходит к Торе правильным образом, то мы буквально получаем повреждения от нее, потому что сила света очень велика. Она воздействует на нас. И мы с его помощью можем достичь либо всего блага, либо наоборот. А это наоборот тоже, это тоже путь, то есть с помощью раскрытия зла нужно достичь добра. И мы видим на примере последнего изгнания, что изгнанием называется то, что ты находишься в отрыве от духовного. Изгнанием называется то, что у тебя нет шансов достичь связи с Творцом прежде окончания, чем окончится изгнание. И когда оторвано от духовного, и находится в намерениях ради получения, то как же можно заниматься Торой? Как? Ведь все твое занятие — это ради получения. Ради получения вознаграждения. Лолишма. Лолишма вообще. Лолишма де лолишма. То есть вообще в неправильном намерении. Но мы понимаем сейчас, как проходит изгнание. То есть именно с помощью того, что мы занимаемся в изгнании Торы, мы привлекаем свет, и этот свет, он вместо того, чтобы приблизить нас к исправлению, он отдаляет нас от исправления. Это называется, что мы используем свет как смертельный яд, но мы с помощью этого раскрываем, что мы находимся во зле. То есть приходим к тому, что поколение, как морда собаки, приходит деградация поколений, и сказано, что возопили сыны Израиля от работы. То есть мы все время используем свет. Свет Торы, либо со стороны отрицательной, как бы, либо с положительной. И без этого мы никогда не могли бы достичь ощущения изгнания, того, что необходимо избавление. И поэтому очень важно нам сейчас, когда мы находимся в состоянии таком особенном, как пишет Баал Сулам, что мы поколение Машиаха, что мы находимся на пороге избавления. И поэтому важно понять нам, что все это условие, как говорит Баал Сулам, которое нам дали, а мы еще не получили. То есть что значит «дали»? Нам дали возможность, шанс начать использовать тот свет, возвращающий к источнику, в новом виде. И это вернет нас к источнику, а не так, как мы использовали это во время изгнания. Во время изгнания наши намерения находились все время ради себя, как выгадать с помощью Торы в этом мире заработать, в будущем мире получить. А сейчас мы должны сменить намерение. И с помощью этого мы изменяем воздействие света на себя, возвращающего к источнику. То есть действительно возвращает к источнику напрямую, к себе, а не обратным образом через Ахураим. И поэтому, когда сегодня мы подходим к учебе, то мы главным образом должны думать о намерении учебы. И чем это намерение будет более прояснено, желанно, ясно, то есть, ты видишь, Зору все время повторяет это, говорит о том, что мы стада, что мы пьем из одного колодца, должны испытывать жажду, поднять ман, и насколько мы организуем себя таким образом, чтобы наша молитва была молитвой масс, чтобы масса и множество было как один, относительно одного источника, и тем самым мы добьемся успеха. Да.
1: Так что называется постичь скрытие в отношении намерения?
0: Постичь скрытие, что прежде всего мы должны постичь, что мы находимся в скрытии. Это тоже проблема. Если ты спросишь человека на улице, то он не знает, о чем ты говоришь, о каком скрытии, кто скрыт. То есть постичь скрытие — это называется постичь хисарон. Ман. Чего не достает мне? Чего именно? Хорошо. Ну, продолжим. Но действительно немножко больше сплотиться в своем намерении. Ощущается, что не достает.
1: Пункт 95. Яков, сидя над колодцем, увидев, что вода поднимается к нему, он понял, что там он повстречается со своей женой. Так и Моше, когда он сидел над колодцем, поскольку он увидел, что вода поднимается к нему, понял, что он повстречается там с женой. Так и случилось.

0: что жена повстречалась там Якову, о чем сказано. Еще он говорит с ними, а Рахель пришла с овцами. И было, когда увидел. Так было и с Моше, о чем сказано, пришли пастухи и отогнали их. Там повстречалась ему Ципора, его жена. Ибо колодец сделал им это. Ибо колодец этот — высшая нуква. Как встретились они с высшей нуквой, так встретились и с нуквой этого мира. 96. В этой главе слово «колодец» употребляется 7 раз. Это намек на 7 на нукву Зейрампина, седьмую, включающую 7 сферот. И поэтому она называется «колодцем семерых» — Бер-Шева. 97. В связи с Моше слово «колодец» употребляется 1 раз. Дело сказано «остановился в земле Медиан и сел над колодцем». Потому что Моше совершенно отделился от дома внизу, то есть от нуква, находящейся от Хазезы Рампиной ниже, Рахели, которая зовется седьмой, и был слит со скрытым миром, с нуквой, от Хазе и выше. А Яаков вовсе не отделялся от нуквы, находящейся от Хазе и ниже, Рахели, явного мира, которая зовется седьмой. И поэтому в связи с Моше слово «колодец» употребляется 1 раз, как сказано, «единственная она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери, ибо скрытый мир происходит от матери, има, и одна она у матери». Поэтому Моше был хозяином дома, то есть корень его находился над нижней нуквой, зовущейся домом, и он поднялся выше нее. И потому сказано о Моше, сел над колодцем, выше колодца. А о Якове сказано, и увидел, вот колодец в поле. А не сказано, сел над колодцем. 98. И увидел, вот колодец в поле. Колодец — это ступень, зовущаяся господином всей земли Нуква, в то время, когда она получает хохму. И тогда завершается она в Захаре и зовется мужским именем Захар, господин, в поле святых яблок Нукве, которое находится от Хазе ниже. Три стада мелкого стада — это три высшие ступени, установленные над этим колодцем Неи. Они привлекают воду, то есть изобилие свыше от Зейрампина и наполняют этот колодец. 99. Поскольку источник, то есть основа и суд мира, пребывая в колодце, приносит там плоды, и истекает всегда, колодец наполняется от него. Иными словами, Исот передает колодцу Нукве два вида наполнения. Для порождения душ, то есть плодов, и для вскармливания нижних. Когда колодец наполняется изобилием, из этого колодца поет стада. Все сонмы душ и святые воинства, все они пьют из этого колодца, каждый, как ему положено.
1: Но колодец наполняется именно с их помощью, то есть не могут пить из колодца, иначе чем наполняя его своими потребностями, желаниями, тогда могут пить.
0: Сотый пункт. А камень над устьем колодца велик. Это камень, из которого жители мира терпят, из-за которого терпят неудачи. Камень преткновения и скала преграждения. Нечистая сторона, всегда стоящая над устьем колодца, согласно своему предписанию требовать суд над всем миром, чтобы не спускалось мир пропитания и блага. И в то время, когда нуква получает от левой без правой, тогда нечистая сторона наказывает и требует суда. 101. Собирались туда все стада. Все стада — это святые

0: являлся мир судом, ибо мир не может существовать иначе, как на суде, чтобы все было истинно и по справедливости.
1: То есть этот образ, когда убирают камень от колодца и поют все стадо, потом нужно вернуть камень к колодцу, ты как-то обратно возвращаешь нечистые силы, это Лева Эвен, на место, да, потому что эта пробка, чтобы не смогли напрямую подойти к свету, это необходимо, человек должен сохранять это, то есть экран, который работает в двух направлениях, экран скрывающий, экран раскрывающий. Соответственно, тому, насколько есть ман, он раскрывает, воды, отраженный свет душам, и они могут получить свет мудрости, орхохма, а насколько нет, то камень должен быть у колодца.
0: 103 пункт. Когда Яаков обрел совершенство, отыскав жену Рахель, ему не нужна была чья-либо помощь с этим камнем. 104. Яаков в одиночку откатил этот камень, не нуждаясь в чужой помощи. Ибо Яаков был избранным из праотцов средней линии, и потому посредством привлечения Хасадим на экран де Хирик он откатил камень от устья колодца, то есть левая линия включилась в правую. И поскольку превосходил по силам Иса в этом мире, он превосходил его и наверху. Но во всем требуется сначала действие внизу, и поскольку Яаков произвел сначала действие внизу, в этом мире, чтобы победить Исава, удостоился также победить его и наверху, откатив камень над устьем колодца, то есть аннулирование наверху силы Исава, который обвиняет Израиль. 105 пункт. Два мира унаследовал Яаков, явный мир и скрытый мир. Это две нуквы Зейрампина, выше Хазе Леа, ниже Хазе Рахель. Ибо поскольку он был средней линии, ему надо было установить высшее единство и нижнее единство, подобно Зейрампину. От Леи произошли шесть колен, Хабат, Хагат, Декелим, скрытый мир, находящийся от Хазе Зейрампина и выше. А от Рахель произошли два колена. Она представляет собой явный мир, питаясь от Неи Зейрампина, это нуква Зейрампина, от Хазе и ниже. И это Есод, содержащий Нецах и От, и Малхут. И это два херувима, Матат и Сандалфон. Матат происходит от питания из Исуда Зейрампина, а Сандалфон происходит от того, что она впитывает из Малхут Зейрампина. И они соответствуют Йосефу и Беньямину, сыновьям Рахели, жены Яакова. Яаков находился между двух миров, явного и скрытого, в форме высшего единства и нижнего единства, которое имеет место в Зейрампине, как сказано, «Слушай, Израиль, благословенное имя славы Царства Его вовеки». Поэтому все слова Леи были под покровом и сокрытием, а все слова Рахель были раскрыты. 106. Сказано: «Слушайте меня, ищущие справедливости». Это те, кто ищет возможность исправить нукву, называющуюся справедливостью. Они-то и требуют сути веры, требуют суда для исправления нуквы, которая зовется верой средней линии. Именно они слиты со связью веры, связью в правой линии. Именно они знают пути высшего царя, являющиеся средней линией. Зоар приглашает тех, кто удостоился трех

0: трех линий, кто ищет возможность исправить Малхут, Нукву, чтобы они прислушались, как сказано, «Слушайте меня». 107. В то время, когда поднимаются две линии, выходя навстречу одной средней линии, они принимают ее меж двух рук, и две линии опускаются вниз, две их, и одна меж ними. Эти две линии — обитель пророков, место, где они питаются. Одна меж ними, соединяющая со всеми, берет и включает в себя всех. Зоар разъясняет, первое, что такое колодец, два, почему сказано «три стада мелкого стада», скота расположена над ним, это лишь «ны» и не более. Известно, что вследствие решающего действия Тиферет левая линия не может больше осветить сверху вниз, подобно правой, а светит лишь снизу вверх. Здесь речь идет о возникновении трех линий в их корне, бине. Правая линия — это хохма в ней, а левая линия — это бина в ней. В то время, когда обе линии светят на подъеме свечением хохма, которое распространяется только снизу вверх, когда они выходят навстречу средней линии, которая уменьшает свечение левой линии, направляя его снизу вверх, в качестве ВАК, тогда две линии принимают согласование средней линии, поскольку они представляют собой две руки, Хесед и Гвуру, которые опустились из Хохмы и Бины, став Хеседом и Гвурой, от Гар к Вак, поскольку они не могут больше светить сверху вниз. А кроме того, считается, что эти две линии, ставшие Хеседом и Гвурой, опустились еще ниже, став Нецахом и Годом, ниже табура. Это вследствие исправления переворота высших вниз, который был вызван свечением левой линии. И это вызвало судебный приговор наверху, то есть на Азендем Хагат, а в конце Гар, оказавшийся ниже всех. И по этой причине снова опустились две линии во второй раз, став Нецахом и Одом ниже табура. И там выносится судебный приговор. И поскольку Хесед и Гвура опустились к Нецаху и Оду, средняя линия тоже опустилась с ними, и Тиферет стал Исудом. И сказано «две их, и одна между ними», то есть и эта одна, средняя линия, тоже опустилась с ними. Чтобы мы не ошибались, что речь идет о Нецахе и Оде. Для этого отмечает их Зоар, говоря, что эти двое представляют обитель пророков, место, откуда питаются Нецах и Од. Поэтому средняя линия тоже спустилась между ними, так как она соединяется со всеми, беря и включая в себя всех. Ведь две линии не могут светить, если она не соединена с ними. И она содержит свечение их обеих, и, как следствие, необходимо, чтобы с ними спустилась и средняя линия Исод. Когда три линии светят под властью левой линии, Мохин де Хохма, они светят лишь в своих Неи. Ведь Хабад опустились в Хагат, и оба они в Неи. Когда же три линии светят под властью правой линии, Мохин де Хасадим, содержащими свечение Хохма, тогда светят все их девять сферот, поскольку Хабад них не опустились в Хагат, в свойство Вак, а светят сверху вниз, как и принято. А Хагат не опустились к Неи, так как исправление переворота производится только в левой линии. 108. Когда этот святой колодец Нуква светит хохмой в трех линиях, она стоит под Неи, в которую включились спустившиеся Хабад-Хагад. И зовется она тогда полем святых яблок. Как сказано, из того колодца поят стада. И это все строения ангелов и все крылатые ангелы. Трое расположены над колодцем, это Неи, и не более, потому что все девять сферот включены в этих трех. И колодец наполняется от них. И сказано, из того колодца поят стада. И называется он именем Адни, как сказано, Творец Адни, ты начал показывать. И сказано, освети ликом своим опустевший храм свой ради Адни. И зовется она Господином всей земли. Как сказано, вот ковчег завета Господня всей земли.
1: Вопросы? Да.
0: У нас вопрос из Украины. Как соединить работу с самоотменой с изучением Зора? Самоотмена с изучением Зора.
1: Мы думаем, что как и во внешних книгах, обычных, то есть не книги Торы, допустим, пишут какую-то книгу, потом всячески ее обсуждают. Баля Сулам, когда добавил комментарий Сулам, так, чтобы мы поняли, что там, может быть, больше из Зора он это сделал, но это совершенно неверно. Выяснение имеется в виду не то, что мы смогли бы понять своим внешним разумом то, что написано в Зор, о трех линиях, всякие суждения, чтобы мы узнали больше, может быть, эти слова Хесед, Дин, Рахамин, Хагат, Неи, выше Хазе, ниже Хазе, все эти строения. Это, конечно, совершенно дело не в этом. Насколько мы сможем представить себе не само строение, а необходимость исправления, что дополнительный комментарий, который дают каббалисты на текст источника, на Тору, или пророки, и Писания, и прочее, и прочее, все святые книги, это не объяснение. У них нет совершенно понятия объяснения, как понятие, что можно понять внешним разумом только лишь через исправление, и поэтому комментарии, толкования, их объяснения, они прежде всего направлены на то, чтобы привлечь свет пользователю, который... Этот пользователь тогда может насладиться этим светом и раскрыть для себя все, что написано в источнике. Это называется комментарием. То есть каждый комментарий — это добавка вспомогательного инструмента для понимания источника. И поэтому, когда мы читаем здесь объяснение его, что это как бы техническое объяснение. Три линии, сферот, парцуфим, подъемы, падения, решемот, масахим. Нам кажется, что он хочет дать нам это как в обычной науке, чтобы мы поняли в разуме, смогли бы начертить, как мы чертим, как бы, чтобы мы работали внешне, но это совершенно не так. Поэтому и та добавка, которую Баля Сулам сделал к Зор, мы должны относиться как к свет, возвращающий к источнику, а не то, чтобы он дает нам знание о духовном строении. Невозможно понять духовное строение прежде, чем постигаешь его, и постигаешь его внутри души, и постигают его то, что мы постигаем. Мы постигаем наше строение. Человек начинает ощущать, что все находится в нем, как мы изучаем восприятие реальности. Я воспринимаю реальность в себе. Она находится во мне, а не в каком-то ином месте, не вне меня. Хотя мне это кажется внешним. Поэтому чем больше мы связываем себя с правильным отношением к чтению, что здесь нет ничего иного, кроме света, возвращающего к источнику, и когда он приходит, за ним уже приходит постижение, и, как говорится, душа человека да обучит его, и после этого, чтобы у меня была душа, то строение, в котором я раскрою все явления, о которых говорит автор. И поэтому в каждом слове, которое мы читаем, мы должны так стремиться. Где хисарон от меня, что я даю от себя, чтобы он исправил, что я вот так приношу на руках ему, чтобы он исправил, исправил мою связь с другими, разбитую. Насколько я сожалею об этом, согласно этому я могу задействовать хисарон, насколько нуждаюсь в объединении. И поэтому наш единственный свободный выбор — это увеличить потребность в объединении, чтобы мы могли повлиять друг на друга. Ни у кого нет к этому личного хисарона, частного. А только лишь в моей связи с группой я начинаю желать те вещи, которые не хочу и не могу хотеть в одиночку, соединиться с другими. И вот это желанное соединение, это я могу лишь тогда просить. То есть прежде чем мы приходим, приступаем к изучению Зор, мы должны работать между собой. В возвеличивании группы, в купи себе друга, в отмене себя перед группой, чтобы все вместе мы смогли впечатлиться от этой необходимости в объединении. И тогда эта потребность привести к исправлению. И относительно этого придет свет и исправит соединение. Свет не приходит просто так. Человек должен знать, как пишет Рабаш нам во многих местах, молитва должна быть как следует проясненная человеком. Какой-то недостаток, о чем ты просишь, поэтому иначе это будет как ложная молитва. Выяснение молитвы необходимо. И поэтому, если мы вместе выясняем хисарон, единственный, который Творец подготовил нам, то есть это разбиение келим, нет другого хисарона, не о чем больше молиться. На это приходит ответ. Исправляет связь, и тогда все мы раскрываем то, что Зор желает раскрыть нам. Да.
2: Вопрос из Вашингтона. Как мы можем сохранять осознание зла во время чтения?
1: Я не понимаю, о чем он говорит. Еще раз.
2: Как мы можем сохранять, когда раскрывается зло во время чтения, вместо того, чтобы понять то, что мы получаем?
1: А что мы получили? Если он не готовит кли, так что он получил? Это одно и то же должно быть. Если я не готовлю свой хиссарон, то где же я почувствую то, что получили мы? В том же месте я даю, приношу ему разбитое место, требую исправления, чтобы я почувствовал объединение с другими. И в этом объединении
3: они аргижат.
1: Я почувствую то, что я получаю. Да.
2: С одной стороны, мы говорим, что необходимо находиться в совершенстве во время учебы, а с другой стороны, в потребности того, что нет у нас исправления. Как эти две вещи укладываются вместе?
1: Еще раз.
2: С одной стороны, мы говорим, что учеба должна оставлять нас в совершенстве.
1: Да.
2: А с другой стороны, мы говорим, что мы должны находиться в молитве, в потребности, в раскрытии этой потребности. Как эти две вещи могут сложиться вместе?
1: Они совмещаются вместе, потому что они относятся к разным темам. Я нахожусь в связи с Творцом, и из этого есть у меня совершенство. Это с одной стороны. А с другой стороны, я сам нахожусь в хиссароне, я испытываю потребности, от этого страдаю. Я могу находиться одновременно в обоих, и в Малхут, и в Кетере. Да. Все, так продолжим.
2: Статья «И вышел Яаков из Бершевы». 109 пункт. Сказано: «Счастливы те, кто хранит правосудие и поступает праведно во всякое время». Счастливы те, кто хранит правосудие. Счастливы сыны Израиля, ведь Творец дал им истинную Тору, чтобы заниматься ею днем и ночью. Ибо каждый, занимающийся Торой, есть у него свобода от всего. Свобода от смерти, которая не может властвовать над ним. Потому что каждый, кто занимается Торой, связывая себя с ней, связывает себя с древом жизни. И если ослабляет свою связь с древом жизни, то древо смерти находится над ним, и он связывает себя с ним. Как сказано: «Если оказался слаб ты в день бедствия, скудна сила твоя». «Оказался слаб ты» означает «ослабил связь свою с Торой». 110 пункт. «В день бедствия скудна сила твоя». «Скудна сила твоя, скудна сила ко». «Ибо если ослабляет связь свою с Торой, то скудна сила шхины, называемой ко». «И она не защищает его, ведь шхина всегда пребывает в правой и оберегает человека всегда, когда идет он путями Торы». И тогда она выталкивает зло наружу, чтобы не приближалось оно к человеку и не могло обвинить его. Когда человек уклоняется от пути Торы, ослабляя свою связь с ней, тогда скудна сила ко, шхины, поскольку это зло левое властвует над человеком, выталкивая ко, шхину, наружу, пока это место не становится тесным ему в бедах и страданиях. 111. Когда человек держится путей Торы, он любим наверху и любим внизу, и он становится любимцем Творца. То есть он любим Творцом и любит его. А когда человек уклоняется с путей Торы, то скудна сила Ко, Шхины, которая стала притеснителем и врагом его, а он стал ее ненавистником. И это зло, злое начало, властвует над ним настолько, что начинает обвинять его в этом мире и в мире будущем. 112. Это зло, злое начало, властвует над миром во множестве проявлений. Есть у него много видов правления в мире, и это коварный змей, из-за которого прегрешил Адам Аришон, из-за которого люди сбиваются с пути, привлекая его к себе, пока он не вытянет из них душу. 113. Когда злое начало властвует над телом, то, поскольку властвует над телом, выходит из него душа. Ибо вследствие того, что тело осквернилось, душа поднимается из него. И оно, злое начало, не властно забрать у человека душу, пока не получит разрешение. И много приходящих со стороны злого начала и властвующих в мире. Они правят всеми происходящими в мире действиями, совершаемыми вследствие соблазна. И есть у него представители и служащие, все обслуживают деяния мира, то есть совращают людей на совершение плохих поступков. 114. Поэтому это является концом левой линии, то, о чем сказано «конец всякой плоти». Он не называется «конец всякого духа», ибо есть два вида конца. Конец всякой плоти, поставленный над телом, внешний, порочный. Конец всякого духа, поставленный над духом человека, и потому он внутренний, праведный. 115. В правой стороне, южной, в ней кроется высшая святая тайна веры, мир Захар, Зе Рампин, и мир Нуквы, Зе Нуквы Зе Рампина. И все святая святых и все таинства веры, то есть Нуквы, все исходят отсюда. И вся жизнь, и вся свобода, и все благо, и все свята, все отсюда. И все благословения, и весь установленный порядок подношений, и вся любовь, таящаяся в остальных проявлениях ее, все от этой стороны, правой, южной. 116. С северной стороны распространяются эти ступени до тех пор, пока золотые отходы не приходят вниз, в Бия. Со стороны скверной, скверной нечисти, удерживающейся наверху, Захар, и удерживающейся внизу, Никева. И здесь производят зевук Захар и Никева. И это восседающие на змеи, и змей, Захар и Нуква. И это Азазель, включающий Захар и Никева скверны. 117. Отсюда эти ступени делятся. Часть свойств выходит в мир, распространяясь отсюда и властвуя над миром. И все они скверна, и правители, поставленные над миром. Как выяснилось, Исав, когда вышел в мир, был весь красный, как роза. Это указывает на левую линию. И волосатый, словно козел. И это от скверны. И оттуда распространяются назначаемые жестокие властители, правящие миром. 118. Счастливы те, кто хранит правосудие, хранящие веру Творца. Ибо Творец называется правосудием, и человек должен беречь себя, чтобы не сойти на другой путь, но должен быть хранящим правосудие. Ибо Творец — это правосудие, ведь все пути его — правосудие. Слово «правосудие» указывает на принятие решения, выносимое после выслушивания обеих противоположных друг другу сторон. как судья, после внимательного выслушивания претензий двух тяжущихся сторон, он выносит свое решение и сообщает, что один из них оправдан, а другой виновен. И это решение называется правосудием. И это средняя линия, которая согласует между двумя линиями правой и левой, противоположными друг другу, таким образом, чтобы они светили обе в сторону святости. И ввиду вынесения своего решения, она называется правосудием. С целью выяснить сказанное, счастливы те, кто хранит правосудие, Зоар показывает пути и следствия двух противоположных друг другу сторон, и достоинство — это правая и левая сторона, и достоинство занимающегося Торой в качестве древа жизни в ней. И это всецело правое. И в противоположность ему, оставляющее изучение Торы и падающее в древо смерти, которое полностью левая линия. И также понятие «конец для правой» и в противоположность ему «конец для левой» и следствие с южной стороны и в противоположность им с северной стороны.
4: На этом мы пока закончим то, что недостает подготовки. Хиссарон перед учебой.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. Это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шрамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать
1: вопрос? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте kapsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать. То, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях. Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
2: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
3: То есть можно поделить жизнь человека на
0: двое.
3: Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца. От той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
2: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
3: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, в самом ясном образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
2: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
3: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
2: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
3: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
2: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
3: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
2: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
3: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого, кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовное, неважно, но единая сила, которая может делиться на много сил воздействия, но мы находимся в ней.
2: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
3: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы, все время пробуждается в человеке всевозможные желания, мысли собственные, которые противоречат высшее единство.
2: Падений намного больше, чем подъемов.
3: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать
1: вопросы? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте kapsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице книги Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий. В нашем мире начинает исследовать свое окружение. Вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать, то, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях, Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие, кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся.

0: Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Эта вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
1: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
0: То есть можно поделить жизнь человека на
2: двое.
0: Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатление вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
1: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
0: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, в самом ясном образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
1: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
0: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
1: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
0: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в

0: связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
1: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
0: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
1: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
0: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого кроме него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовная, неважно. Но единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
1: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
0: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы. Все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли, собственные, которые противоречат высшее единство.
1: Падений намного больше, чем подъемов.
0: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действовать вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
1: И не видит он конца этим состоянием.
0: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится в «нет никого, кроме него», что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Солам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
1: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
0: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении, когда спасением будешь, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью, находиться в «нет никого, кроме Него». Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
1: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
0: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
1: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
0: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
1: Такой человек получает помощь свыше.
0: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
1: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
0: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез у него, нет никого кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
1: То есть, посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
0: То есть, кажется ему, поскольку все это человек так таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности. И он не знает, это Творец, или это он, или это посередине. И он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
1: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
0: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем, Откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, избивать с пути. И это нет никого, кроме Него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме Него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов, нет никого, кроме Него, и Он добр и несущий добро.
1: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
0: То есть проблемы, беды, путаница, и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к Нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме Него, и Он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в нет никого, кроме Него, и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с Него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти происшествия противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
1: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
0: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
1: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
0: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
1: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
0: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
1: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
0: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
1: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
0: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
1: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
0: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю. Это называется, что я работаю на иного бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
1: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
0: И так о каждом мгновении, которое он прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
1: Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
0: Да, Ханох.
1: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход

обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающейся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме, и вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 1946 году. Но это все очень близко ощущалось и в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но то есть это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого, кроме него, управляет всей жизнью. То, что он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные, и ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него еще, как, куда ни шло. Но что он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся,

0: то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый, несущ добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Никому я ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал, вы же не сказали мне, что я понимаю, но я получил через 1.5 месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, уже изучал один-единственный, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это. Они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все? Это понятно? Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. Это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
1: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
0: Это каким-то образом выражается у людей с точки сердца, эта просьба?
1: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью, и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а Высший Свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом — это то, что я говорю, что все зависит от меня, они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа. Никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну, изменись, будь, наконец, хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец. Нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
2: Ну?
1: Все?
2: Кен.
1: Да.
0: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме Него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
2: Адам.
1: Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву, не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то, и тогда это хорошо в его глазах, потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, различные способы воздействия с высшей силой. отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это в статье о религии. Как она называется?

0: Статья «Мир». Виды религий. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильные отношения, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются, приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одно, одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю только для того, чтобы мне было хорошо? Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано скрытые 10 сферот. Что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь — это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу, и из этого относился ко мне иначе. И я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку. Сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
1: Mm-hmm. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть 13 статьи Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места, ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
0: Мы не знаем, что значит высшее знание. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. Я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, чтобы что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил. Как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример, что... Но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только 1, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению. К исправлению. Это не просто ты прощаешь его. Ты воспринимаешь, что ты получил 1000, а не 1, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших келим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
1: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
0: Я попрошу тебя спросить.
1: Вот в этом вопрос, как может быть.
0: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
1: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
0: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов. Мы каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли. Которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность. По отношению к высшему свету. Его ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление? Где? В твоих келим. Все внутри человека.
2: Так,
0: пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению 10 Сферот. Там есть продолжение того, о чем мы говорили.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
4: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли», и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарища, ни группы, ни реальность, вообще ничего, уж тем более не творец. Только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры, поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
3: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келим. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарища. Так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой? Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что наша десятка и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
5: Кен, вы не шарик ли мамеш?
4: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе, в его силе отдачи, любви к ближнему. И неважно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь через то, и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть, не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь? Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
3: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, прав группа книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
4: Исраиль написал, все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь с «нет никого, кроме него», и просить исправления на себя, а не изменения Творцу. Йоси добавляет, просить жить в величии и важности товарищей, Творца и цели — выше личных моих ощущений. Я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер а-Сфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Мы
2: сейчас прошли особый период праздников и уроков из конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к конгрессу, который приближается, который будет уже через три недели. И перед конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тест, как сейчас, вскоре. И так мы вместе продолжим и нашу подготовку к конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок тест, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке. И вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наши отношения к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет Келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет Келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает Келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал это?
0: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, 41-я страница,
2: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга, давайте перейдем к уроку.
0: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51-я страница, пятый пункт. Арех Ампент Игулим светит Абавыим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называют то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, который в прямой линии, потому что игуль кетер, который называется Арихампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны игуля, и туда придет свет Арих в игуль Аба и светит там. И еще второе окно с левой стороны Ариха, выходит свет до левой стороны игуля Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до игуля Имы, который внутри игуля Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Аба, это не для Аба самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что Рехампин светит и Аба в Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, да, внутрь друг другом, и там есть прямые линии, правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
2: Мы видим, что из Арихампина Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
0: Мы относимся к маленькой мем игули. Еще раз, ссылка. Вот, ними. Они относятся к Йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой. То есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера. Бина от хохмы. Зерампин от бины. Малхо от Зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием из другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу вверх-низ совершенно.
2: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения не в самих игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения. Только со стороны кавы, со стороны прямой линии. Дальше.
0: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле он не меняет свои пути, а поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана. И даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот и гулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетер, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различия вверх-низ. Однако, когда свет распространяется присоединяется от Игуля Кетер к Игулю Хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различие вверх, низ. И получается поэтому, что Игуль сферы Хохма ниже, чем Игуль Кетер, и имеет больше авиют, чем Кетер. И в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма, то есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
2: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у игулим, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма

0: качество получения света, что в 10 сферот прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется Арихампин после установления. Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош-Тох-Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из Кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из Хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из Бины, называется Има. Образом. Парцуф, который был создан, образован из шести сферот Хагат-Неи, называется Зерен-Анпин. И парцуф, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
1: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Манутак отключенный, Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Пэда Атик до Сиума Целут, до Парсы, а Бавыима — это хохма и Бина, так называются. И Ишсуд там есть еще, Зад Бины, Зеранпин — это маленький парцуф. Когда Бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, Нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет Нефеш.
0: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска Рупаними. Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
1: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как халон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов. который, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения есть открытие.
0: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте, подобно тому, как если бы заложили окно.

0: в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его вьюта мы называем это окном, халон или некев, отверстие.
1: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать, что окно, которое есть в стене, оно находится под охраной человека, и только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере, и тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желания, которые называются комнатой, и есть намерение ради отдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий килим. Это называется, что есть свет в комнате.
0: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ ваба и гулим, то есть хохма, отчего понижается эта ступень, и она не равна теперь кетеру и гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через халон. Также бина ниже хохмы.
1: На ступенях распространения света хохма у нас есть кетер, хохма, бина, и там мы можем измерить. В то время как хасадим, мы не измеряем отношения хохма, у них нет меры.
0: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
1: Но без этого хисарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хисарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хисарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хисарона. Если хисароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются, без покрытия, тогда это хисароны. Но ты обязан раскрыть эти хисароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
0: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
1: Да, есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или Брия, или Ицера, или Асия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которым можно подойти с намерением ради отдачи, и по форме работы с этими килим ради отдачи. Об этом говорится. Или Брия, или Ицера, или Асия. Или Некев, отверстие, или Халон, окно. Говорится о хисаронах и вместе с тем, как мы восполняем эти хисароны вместо света хохма, светом хасадим. Потому что у меня нет отдающих килим, а те самые получающие килим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода. Это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. Как хисароны, которые я хочу восполнить. Я хочу чувствовать эти хисароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Там, где первая стадия получила свет, вторая стадия говорит, я во всех этих развлечениях, во всех этих желаниях не хочу ничего получать. И я хочу быть дающей, как дающей. Практически она не использует еще эти желания, чтобы войти в них, что там может распространиться свет хохма, что-то сделать. Она поднимается только над получающим келим, со светом хохма, который в них поднимается над этим, и говорит, я хочу быть над ними. Это вторая стадия. И это как-то подобно тому, о чем мы говорим.
0: Сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот халон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие и создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его и делает, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
1: Мы из этого видим, что света, которые проходят через килим, которые позволяют им пройти через килим, они строят килим, они строят в килим хисранот, они наполняют килим особыми формами. Что значит, что свет проходит через килим? Ведь килим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что килим как бы входит в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает келим, которые сами по себе не связаны друг с другом. Какая связь между желанием спать и желанием танцевать? Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И келим так связываются благодаря ему.
0: Трехсотая сноска. Относится, там есть прямые линии. Итак, читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий, которые спускаются от экрана, в которых есть свет захар, мужской, чтобы оно способно давать другим. Но эти линии, которые относятся к игулим, там нет силы отдачи, поскольку они спускаются через холонот, окна, которых достаточно только для получения света ради собственных нужд, а не передачи другим. И это правило, что каждый, в ком нет экрана, у него нет мужской части, а только женской части, а именно свет нефеш.
2: Тамидора ше...
1: То есть всегда свет, который приходит активным образом с помощью, который не принимается активным образом с помощью экрана, мы его называем свет такива, свет женского начала. А то, что входит активным образом в келим, там, где экран действует, это свет линии, и он называется свет захар, свет мужского начала. Дающий.
0: Мне что-то не хватает вот в этой картине. После первого сокращения заходит свет как бы работы с экраном, а не так, как было до первого сокращения.
1: Если есть экран, он раскрывает свет, это значит, что свет входит в работу с экраном. Экран после первого сокращения является причиной всего, что происходит. А с сокращением говорит так, оттуда и далее... Творение определяет, что произойдет, а не свет Творца.
0: Это некая добавка, это добавка к тому, что было раньше. До этого можно было наполняться только кругами, а сейчас дополнение через линию.
1: То самое кли, которое называется оголь, круглым, и оно сократилось в круглой форме, сейчас говорит, насколько я могу наполнить себя. С помощью прямой линии я наполняю. И идет и наполняется.
0: Почему это считается отверстием? Почему свет входит в круги, а делает, образует там отверстие, недостаток? То есть чего-то там добавляет, чего раньше не было?
1: Это некев, отверстие. Ты не в состоянии получить по условию, что из тебя что-то исходит. Это твой хиссарон. В этом ты можешь быть связан с кав, с линией. Это именно точка связи между ними.
0: Шестой пункт, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Целута. В него включены все меры, и нам запрещено заниматься ими. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все меры, как это написано в Древе Жизни. Но о сущности этого Адама нам не разрешено говорить и вообще заниматься этим. Этот Адам Кадмон проходит от бесконечности, в нем находятся все миры, и нам не разрешено заниматься этим. И вот этот Аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все миры. как это написано в Древе Жизни. Однако о внутренней стороне сущности этого Адама нам не разрешено говорить вообще и заниматься этим. 400-я сноска. Относится этот самый Ак, Адам Кадмон. Не стоит затрудняться названием Адам, то есть человек, который здесь используется. Подобно написанному, сказал Раби Юда, «Велика сила пророков, уподобляющих форму тому, кто производит форму, как сказано. И услышал я голос человека между сил. На образе трона образ видом подобный человеку, на нем сверху». И смысл этого выясняем в соответствующем месте.
1: То есть почему все это называется Адам? Поскольку вся эта структура, которая есть у нас сейчас, от мира Ацилута далее, это структура трех линий, где выше свет себя передает по трем линиям, право, левое, среднее, Хасадим, Гворот, да, средняя линия, и самое главное, это она называется человеком, Адам. И поэтому вот эта форма называется Адам от слова «эдаме», «уподоблюсь». То есть то, что Малхут принимает на себя форму этих трех линий, работа в трех линиях, благодаря этому она уподобляется ему. И поэтому тоже это называем «бне Адам», «сыны человеческие». Вы называетесь Адам. Это те, которые стараются или способны даже работать в трех линиях.
0: Из Москвы вопрос. Что значит «свет связывает килим»? Между килим.
1: Килим не могут связаться между собой. Только если есть что-то общее между ними. Что между ними общее? Если мы не будем думать о единой цели, об едином Творце, и что все связаны с ним, должны прийти к слиянию с ним, нет у меня чего-то, что обязывало бы меня связаться с другими, нет силы, которая объединяла меня с другими, нет цели, ради которой стоит объединяться. Ничего нет. И тогда человек чувствует себя в мире одиноким, изолированным. Не чувствует, что есть какое-то стремление объединиться с другими, но только от безвыходности. Но в духовном, но должна быть единая сила, к которой мы все должны прийти, и в ней мы должны все объединиться, которая равная для всех. И тогда, если все получают от нее призыв, обязательства, то это значит, что мы работаем, чтобы соединиться с этой силой. С первого момента и дальше мы работаем только, чтобы соединиться с ней. И все остальные действия — это действия, которые помогают этому. Только группа, объединение, Тора, все, что ни возьми. Слияние в цели. Все остальное, если не это, то не нужно. Дай мне сейчас другую Тору, с помощью которой я могу прийти к слиянию, возьму другую Тору. Но это невозможно, потому что точка слияния, оттуда все исходит там, поэтому мы должны брать эту методику и идти по этому пути, и прийти к слиянию обратно. Поэтому методика единая, единственная, нет других методик. Но он объединяющий, он соединяющий, он определяющий. та самая высшая сила, с которой мы приходим к слиянию, тот самый дающий. Поэтому с первого момента, когда человек говорит, услышит об отдаче, что нужно к ней прийти, что только в такой форме можно сблизиться, тогда он находится в пути, и тогда это обязывает его объединиться с другими. То есть он уже ищет средства, как правильно объяснить себе, что значит слияние. Если я говорю, что я хочу прийти к слиянию с Творцом, что значит слиться? Пробежать до него 10 километров и схватить его? Слиться, приблизиться к Творцу, это значит только с помощью того, что я буду все больше и больше объединен с другими. Так у меня нет выхода. Я не хочу этого, но у меня нет выхода. Сблизиться с ним на миллиметр, для этого я должен сблизиться на миллиметр с каждым. На 2 миллиметра мне нужно еще больше сблизиться с ними и даже выразить им какое-то отношение. На 3 миллиметра какая-то связь более активная, и не только с теми, кто приятен мне, но и с теми, кто неприятен, и так далее. Это определяет. И насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт, и с ним я не работаю. Работа с ним по отношению к нему, в его направлении, это только моя работа с ближним. То есть Творец — это связь между всеми. Свет. Что такое свет? Свойство отдачи, которое раскрывается в нас, она называется светом. И это свойство связывает келим. Иными словами, то, что я рассказал тебе, можно это так сказать, свет связывает келим. Творец обязывает нас связаться между нами.
0: Даниэль из Иерусалима спрашивает, какая есть вот необходимость в кли? Вот как ощущается необходимость в кли?
1: Я не знаю, как ему сказать, что значит необходимость или не необходимость. Это килим, который мы должны наполнить. Это килим. Йошер — это не кли. Йошер, прямая линия, это только мне кажется, что я так работаю, что так я отношусь к творению. Но круглый килим — это настоящий килим, а прямая линия — это воображаемый мой килим. Это как бы у меня есть меч, есть щит, как он рассказывает нам в письме Бааль Сулам, что я сам действую, что я там режу это, да, это нет. Я тогда делю инсов как бы на части, на кусочки, и делаю из них, ну, я не знаю. Допустим, у нас есть круг. Как мы можем измерить его площадь? Мы его делим на части. Вот так вот, на кусочки делим круг. Теперь я могу измерить только прямоугольник. Так я его вычисляю, его площадь. Проделываю над ним работу, это я могу, потому что сверху вниз — это хохма, справа налево — это хасадим. И тогда я могу подсчитать. А здесь вот это вот то, что осталось, остаток, что я с ним делаю, с этой площадью, я с ней ничего не могу сделать. У меня всегда есть разница между игулим и йошер, которую я в Игулим все еще не могу наполнить. Здесь видно лучше. Да. Видишь, вот эта вот разница. Как я наполняю эти пространства? Я делю свою работу еще на еще части. Я не делаю сразу такой прямоугольник, я делаю более узкий, все ближе и ближе к кругу. Тут много математики мы делаем. До мельчайших деталей. До последних деталей. И так все вот это вот дерево свыше, сферот, должно перейти в очень много частей до бесконечного числа деталей, чтобы дать нам в конечном счете форму. Ведь действительно проблема в том, чтобы круг должен быть равен квадрату. Есть такая проблема в математике — квадратура круга. Да. То, что ты сказал, квадратура круга. Всегда у нас есть проблема сравнить Игулим и Йошер. Так вот, геометрически. Мы можем выразить. Но что я хочу сказать? Истинный келим, здесь ты видишь, истинный келим — это действительно келим и гулим круглый. А йошер, прямолиния — это только чтобы сделать из себя подобного кругу. Творец — это игулим, его отдача — это игулим. Я должен прийти к слиянию и круглому, игули. Но я не способен на это. Моя работа всегда в измерении, в разделении. И это в йошер, в прямой линии. Поэтому с помощью множества действий и взаимовключений я почти прихожу к этому. Ты спросил, вот эти вот игулим или те, какие важнее? Игулим или йошер? Нет йошер, прямой линии нет. Это только для того, чтобы восполнить себя в таком виде, чтобы это было подобно игулю. Ну, мы продолжаем.
0: Сноска, первая сноска в шестой пункт проходит от края до края.
1: Еще раз, как это называется?
0: Это называется квадратура круга. Квадратура круга.
1: Да-да.
0: Понятие такое. Мавриах мина каце ла каце. Каха? Первая сноска.
1: Вот так?
0: Да.
1: Квадратура круга.
3: Мавриах мина каце ла каце.
1: Писать круг в квадрат.
0: Проходит от края до края, то есть от бесконечности самого тонкого из всех миров и до центральной точки, где там самый максимальный авиют всех миров. Таким образом, что вся реальность, что перед нами как выше, так и нижнее, все являются его ветвями, которые склоняются от него, связаны с ним, облачаются на него, и он соединяет их всех. Снова сноска первая проходит от края до края. Объяснение от мира бесконечности самого тонкого из всех миров и до центральной точки, имеющей максимальный авиют из всех миров, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и нижние, все они являются его ветвями, которые распространяются от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
3: От бет ктана.
0: Сноска 2.
1: Ну, не успеем, но продолжим завтра.
0: Ну, хорошо. Урок какой вообще изобильный, богатый. Сейчас мы перейдем к вопросам, но прежде задание, которое я дал. Кто-то может вообще сказать, в какой связи Рав сказал, что свет связывает Келим, и Творец обязывает нас связаться между собой?
1: Да, я записал так, что Рав сказал, насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что Он всегда скрыт. И с ними я не работаю. Работа с ним — это только моя работа с ближним. То есть Творец является связью между всеми. Свет, свойство отдачи, которое раскрывается в нас, это называется светом. И это свойство связывает Кили.
0: Есть еще кто-то, кто хочет? Здесь, в зале или в мире? Пожалуйста.
4: Слышал, что Рав сказал, келим не могут связаться, если между ними нет ничего, чего-то общего.
5: Да. כן, אברהם.
6: כן, ממש התרשמו את מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר, כולנו ביחד.
1: На одном из конгрессов Рав спросил, ну, чтобы нас связать, сколько нужно линий? Нужна одна линия. А мы должны быть только переходом. То есть передавать впечатления друг другу и, собственно, выстроить эту систему как единую. Есть только одна линия. Это то, что я сегодня почувствовал.
0: Я хочу добавить, когда мы поставили, мы этот вопрос как раз услышали от московской группы, что значит свет связывает килим. Они даже задали вопрос еще раньше, чем Рав начал говорить. На каком пункте они, собственно, задали вопрос?
1: Сноска Рейш, там он объясняет, что там он соединяет игуль с помощью линии, с помощью кава с другим игулем. И там это присутствует только в виде перехода. Ариханпин светит Аба, Аба, Има. И переход от игуля через кав к другому игулю — это главный момент.
0: Но 200-й пункт, сноска — это немножко другая. Мне кажется, это 100-й пункт, 100-я сноска. Я читаю. Эта 100-я сноска относится к словам Варик, когда он говорит, пробивает отверстие, образует окно. Образует отверстие и создает окно. 100-я сноска. Оргпними. Оргпними, вторая колонка. 100-я сноска. Видим, что халон, окно, создается в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. То есть данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет производит в нем отверстие и создает окно, и образует окно. Еще раз, мы видим, что это окно образуется в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем, и потому определяется, что свет пробивает в нем отверстие, создает, образует окно. А теперь, Итай, ты можешь сказать то, что ты сказал? Я прошу тебя.
1: То, что, собственно, сам переход между светом и верхним игулем и нижним происходит с помощью кавы. Это то, что связывает килим, где свет в конечном счете приходит по авьюту, который находится в каве, только с помощью этого он распространяется и переходит к более нижнему кругу. Поэтому килим, как твой вопрос был, что свет связывает килим, Творец обязывает нас связаться между собой. То есть нижний игуль обязывает высший игуль связаться с ним с помощью кава. И таким образом рождается новая реальность.
0: Да, 200-я сноска, она не раскрывается, но относится к словам. Но проходит там только как проход, на проходе. Это тоже вот действительно связано с 200-м пунктом.
1: Ну, мы видим, что есть еще вопросы. Или, может быть, продолжим это обсуждение. Давайте действительно посмотрим, что происходит в мире. Начнем, может быть, с Латинской Америки 7.
7: Bogatov, buenos días. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos hacia esta forma de completitud.
0: Что значит, что нет прямой линии? Прямая линия — это только лишь чтобы нас как бы восполнить. В чем тут смысл, чтобы нас сделать?
1: Вопрос был, что значит, что свет приходит, чтобы восполнить нас?
0: Мы слышали, как Рав сказал, что келим Йошер — это такие воображаемые келим. Может быть, это сложно как бы с этим согласиться, но мы услышали, что настоящий келим — это как раз круги и гулим. А Йошер, в той мере, насколько он может преодолевать себя в своем намерении только ради других, ради Творца, ему тогда удается как-то проникнуть в следующий его игуль, раскрыть следующий круг, где круги, в принципе, и Рав даже сказал, что они творец. А линия — это та мера, в которой человек может уподобиться ему. Еще он сказал об этом, что почему эти келим Йошер, они как бы воображаемые, что Адам Кадмон, мы ведь не занимаемся Адам Кадмон. И вот эта линия Адам Кадмон включает в себя все миры, все. И именно в Ацилуте, где там работа уже с тремя линиями, тоже сначала это образуется в Игулим, через окна. И именно работа с тремя линиями в Ацилуте, то средняя линия называется Адамом, о котором мы и говорим, и его нам необходимо постичь. В этом вся наша работа.
1: То есть желание в конечном счете общее — это игуль, круг. Но путь наполнить его, путь исправить его через Йошер, через прямую линию, потому что у нас нет возможности прийти, стать как Творец, если только не с помощью работы в Йошер. И в конечном счете, когда мы исправляем все желание, то он становится игулем. Кто там был? 5.17?
0: Я тут записал, не в точности, может быть, слова Рава. Света проходит через келим и обязывает кли совершить общие действия, как бы следующее. Кли появляется от того, что свет обязывает его перейти к другому кли, пройти к другому кли. Это то, что создает связь, и тогда все желания соединяются благодаря ему.
1: Да, это примерно то, что Рав сказал. То, о чем мы говорили сейчас, что нет связи между келим, если нет через свет. Потому что кли — это желание получения. Получать оно не связано ни с чем. Только с помощью свойства отдачи через свет ты можешь связать келим. И Рав объяснил, что свет не переходит от кли к кли. Свет наполняет кли, и когда кли полно, то свет переходит к следующему кли, то есть раскрывается следующее желание, и свет к нему переходит. И этим создается связь между келим, потому что свет не просто так переходит к следующему кли. А после того, как восполнилось первое кли, вместе с впечатлением от первого кли, новое кли начинает наполняться. И так создается связь между килим.
0: Я хотел спросить, Рав дал такой замечательный пример того, как наполнять, как рассчитывается круг, да, через квадратики, через интеграл. Да, и тогда говорили о том, как вот решить задачу круговатуры круга. А как мы делаем такую работу, именно вот чувственную, вот между нами, как мы приближаемся к кругу, да, таким вот образом, таким отношением? Да, вот мы слышали, что именно через отторжение происходит раскрытие. И в этом вся работа экранов, да, вот это весь выигрыш от работы с экранами. Мы слышали, что там это называется отверстие, окно, узкое отверстие. Да, там богатство вообще всей этой работы, которая нам дается. А главное, как сделать что-то, что делается не для того, чтобы заполнить себя в конечном-то счете. Ну и понятно, что в нашей работе с другими, с товарищами. А как можно сделать что-то для моих товарищей?
1: Мы разбиты на бесконечное количество желаний. И в этом же понятие разбиения. Единый игуль, единое желание, которое сотворил Творец, сегодня разделено на бесконечное количество частей, и каждая часть чувствует себя кли самостоятельным желанием. А вся наша работа, что значит весь, вся идея Конгресса, откуда она исходит, что мы берем все те самые желания, отдельные, изолированные, соединяем их и создаем из них круг, единое желание, создаем из них единую линию, общий экран. Все в понятии взаимовключения. И в этом вся наша работа. Чувственным образом в этом вся наша работа. Взять те самые отдельные желания, отделенные, которые погруженные в себя, смотрящие на себя, и превратить их взгляд вместо того, чтобы смотреть внутрь, смотреть наружу. И смотреть наружу хорошим глазом, с желанием отдавать. Тогда мы становимся как свет, и мы создаем ту самую связь между нами, которая иначе не существует, а только если Рав нас, если Творец нас удерживает. Мы так пробуждаем себя снизу, чтобы создать эту связь.
0: Мак 22.
5: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно, что значит Йошер пробивает Халон в Игуль. Как это происходит? Это происходит чисто при помощи Йошер или Игуль тоже совершает какое-то действие? Тут действие с одной стороны совершается или с двух сторон? А если Игуль совершает действие, то какое действие он совершает? Спасибо.
0: Первую очередь, то, что мы знаем об игулим, что они келим после сокращения. Есть игуль бесконечности, там причина следствия, один другой, там между ними нет как бы этой разницы. Игулим после сокращения, там мы уже можем через работу в линии, то, что делает Малхут, с экраном, работа экрана, то там уже есть круг, линия, круг, линия, круг, линия. То есть уже различия между кругами за счет работы экранов в линии. Снова. Мы слышали, что Рав говорил об этом очень как бы чувственным образом, что линия, после того, как она выходит из круга, да, в трех первых включается в круг, а так уже в семи нижних завершение, он приходит в следующий круг и включается в него, то есть как бы округляется, образует круг. То есть линия округляется внутри круга и образует там линии. То есть он как становится как бы светом без границы. Это то, что есть в круге. И уже в нем снова надо же заново установить эту работу в линии, насколько он может ради отдачи и насколько он способен все это делать ради Творца. И этим... я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.
1: Женщина Турции 3.
8: Селам, достар. Дайри каре эшитлемек не демектир?
1: Перевод. Если нет перевода, то, может быть, можно...
0: Тут они послали. Что это значит? Решить задачу квадратуры круга, заполнить круг, квадратом? Как это?
1: Да, собственно, тот же вопрос, который мы слышали раньше. Как мы берем круг, то есть чистое желание, первичное желание, нет келим, кроме гулим, и наполняем его с нашей стороны, потому что мы работаем в прямой линии, не в игулим. В этом, собственно, наша работа. Решить задачу квадратуры круга, произвести эти исправления с товарищами, с подругами, в нашей работе получить свет ради отдачи через объединение между нами. Все это как те самые линии, где Рав там нарисовал, что мы постепенно наполняем весь этот большой игуль. То есть исправляем все это большое желание, бесконечное желание, пока оно все не становится полным такими линиями. Может быть, последний вопрос?
9: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
0: Как свет руах
1: Как свет руах входит в игуль и меняет экран. Как свет руах входит в игуль и меняет экран.
0: Свет круга не имеет границ, и то, как мы стремимся, да, мы же должны постичь келим кругов, и всюду мы получаем, да, от Высшего через товарища. Не, ну, хорошее как раз окончание для урока.
1: Ну и закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. Это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шрамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать
1: вопрос? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте kapsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем.

о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровень говорящий. В нашем мире начинает исследовать свое окружение. Вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит... То, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать. То, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром, есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях. Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к Нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от Него, в конечном счете, или мы ощущаем Его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне Его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие, в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от Него, или я не знаю,

0: Деление, состояние, отношение вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Баль-Сулам описывает это.
1: Сказано, нет никого, кроме Него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
0: То есть можно поделить жизнь человека на
2: двое.
0: Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца и только.
1: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
0: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, в самом ясном образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
1: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
0: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
1: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
0: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине. почему я таким образом чувствую и думаю.

0: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
1: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще «я», и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
0: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
1: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовная, неважно. Но единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
0: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
1: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы. Все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли собственные, которые противоречат высшее единство.
0: Падений намного больше, чем подъемов.
1: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действовать вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого кроме него по сравнению с внешним окружением.
0: И не видит он конца этим состоянием.
1: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, раскрыть, что нет никого, кроме Него, что Он находится внутри этой силы, Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе. И это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает. Ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
0: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
1: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении, когда спасением будешь, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью, находиться в «нет никого, кроме Него». Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
0: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
1: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
0: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох, и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького, неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
1: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности только.
0: Такой человек получает помощь свыше.
1: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
0: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
1: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез, у него нет никого, кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это, и все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
0: То есть, посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
1: То есть, кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности. И он не знает, это Творец, или это он, или это посередине. И он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
0: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
1: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем. Откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, избивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме Него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов, нет никого, кроме Него, и Он добр и несущий добро.
0: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
1: То есть проблемы, беды, путаница, и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добру, добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любой в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в нет никого, кроме Него, и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
0: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
1: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
0: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
1: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
0: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
1: То есть надо понять, что все это исходит, как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
0: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
1: Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
0: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
1: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
0: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
1: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю. Это называется, что я работаю на иного Бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
0: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
1: И так о каждом мгновении, которое он прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
0: Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
1: Да, Ханух.
0: Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять, видимо, это что-то большее, чем я? скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы взять, использовать это в работе, а не сказать, что, ну, это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
1: Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающейся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме. И вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 1946 году. Но это все очень близко ощущалось. И в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но... То есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого кроме него, управляет всей жизнью. То, что он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти. И они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные. И ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе, Таким образом, желание, которое он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него еще, как, куда ни шло. Но что он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Никому я ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: никому не давай. Я не знал, вы же не сказали мне, откуда, что я понимаю. Но я получил через 1.5 месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, уже изучал один единственный, единый, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все. В особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это, они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. Кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его, Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все?
2: Все, да?
1: Это понятно?
2: Кен Маркус.
1: Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
0: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
1: Это каким-то образом выражается у людей с точки сердца, эта просьба?
0: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью, и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а высший свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом — это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую это в соответствии с моими келим? Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну изменись, будь наконец хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец. Нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
2: Ну?
0: Все?
2: Кен.
0: Да.
1: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
2: Адам.
0: Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики.
2: Что люди...
0: которые люди выдумали для себя, всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву, не дай Бог, или хочет, чтобы мы убили кого-то, и тогда это хорошо в его глазах, потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают

0: себя различные силы, простите, различные способы воздействия с высшей силой, отношения к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это. В статье о религии, как она называется? Статья «Мир», «Виды религии», статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильные отношения, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются, приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно это. Этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, Я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю только для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой. Я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано скрытые 10 сферот. Что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь — это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу, и из этого относился ко мне иначе. И я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку. Сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится.
1: Киллуше думаем,
0: как будто бы

0: а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
1: Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит, объясни мне в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. Я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил, как можно это воспринять? И он дал пример, привел пример. Что, но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только 1, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению. К исправлению. Это не просто ты прощаешь его. Ты воспринимаешь, что ты получил 1000, а не 1, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших келим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
0: Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя нет никого кроме него, он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
1: Я попрошу тебя спросить.
0: Вот в этом вопрос, как может быть?
1: Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
0: Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
1: Ну, это вопрос. Без предваряющих слов.
0: Мы,
1: каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях, каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да.

0: Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность по отношению к высшему свету. И вот ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека.
1: Так,
0: пока мы не раскрываем действительно высшую силу, давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению 10 сферот, там есть продолжение того, о чем мы говорили.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для работы в десятке.
3: Мы вообще сумасшедший урок прошли. Абсолютное понимание, что все, что должно измениться, это мое «я», «кли», и нет никого, ничего, кроме меня, ни десятка, ни товарищей, ни группы, ни реальность, вообще ничего, уж тем более не творец, только я. И все вот эти вот средства способствуют мне войти в состояние выше знания. И также я должен, я тоже чувствую, что на мне лежит обязанность давать этот пример и примеры поддержку товарищам, углубиться в это, что нет никого, кроме него, потому что есть единственное действие у него. Добрый несущий добро. Он действует только так. А каббалисты относятся к реальности, относятся к Творцу и делают все это только ради этого.
2: Что мы берем для реализации десятки, это то, что нам нужно уравновешивать друг друга всегда в этой точке. Что Творец относится на 100% добром, и мы не ждем. Вся работа в том, что мы должны измениться в наших келимах. Как в отрицательной форме дать поддержки друг другу, когда у человека, человек проходит какие-то трудности, ему тяжело оправдать, он должен получать такое отношение от товарищей, так и в положительной форме. Чтобы мы не витали в облаках и не были в таком отрыве от Творца. Я думаю, что это мы берем. Как выстроить между нами такое отношение? Что это является центральной точкой? Не просто так, это первая статья в Шамате, это центральная статья. И я уверен, что наша десятка и все десятки способны так выстроить внутренний образ отношения, собственно.
3: Остается только это все осуществить. Я сказал так, и хотя все эти это другие силы исходят от него, но ты хочешь быть в его силе, в его силе отдачи, любви к ближнему. И не важно, как это называется, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это есть истина. Все остальные твои состояния — это обман. На самом деле наука Каббала учит тебя, как относиться по-настоящему к тому, той реальности, в которой ты живешь, чувствуешь, ощущаешь через то, и какое следующее состояние, которое ты должен ощутить. И мы хотим это все раскрыть, не просто так, там слышать это и учиться, что так как бы должно быть. А вот пока мы этого еще не раскрываем и видим в нашей жизни, что есть другие силы, там хорошие, плохие, добрые, злые, мы не чувствуем, что это исходит из одной силы, то это не является истиной с нашей стороны. А я думаю, что вокруг этого все и вращается. Как мы работаем между собой в десятке, так чтобы в конце раскрыть именно это. И также какая связь. Тут много вопросов, которые возникают уже здесь. Но состояние и цель очень так даже прояснились, да, на этом уроке.
2: Продолжать стараться находиться под влиянием единственного нашего окружения, которое дает нам важность цели, через все келим, которые есть у нас, делать это, рав группа книги, и получать воздействие от окружения, насколько это возможно.
3: Исраиль катав, кол афот нитнот лану. Израиль написал, все помехи нам даются для того, чтобы каждый раз возобновлять связь с «нет никого, кроме Него», и просить исправления на себя, а не изменения Творца. Йоси добавляет, просить жить в величии и важности товарищей, Творца и цели выше личных моих ощущений. И я еще добавлю, что все, что касается выше знания, ради того, чтобы уловить это, нет никого, кроме него, и быть в этом, и все время быть в этом устремлении сердцем, и выше знания, и каждый раз получать с тем, чтобы согласиться, да, чтобы участвовать вместе с Творцом, да, а не то, как сказано, да, проверять там Творца, где он прав, а где он ошибается. Нет, а быть вместе с ним в полном отмене.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Талмуд Эсер Асфирот.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас прошли особый период праздников и уроков из конгресса Ситрина. Мы получили огромные подарки и провели много уроков подготовки к конгрессу, который приближается, который будет уже через 3 недели. И перед конгрессом мы начнем разнообразить, будем проводить уроки различных видов. Сейчас мы смотрели урок «Нет никого, кроме него». Он посвящен также 7 октября. Продолжим смотреть уроки в различных формах. У нас будет рабаш, будут уроки с товарищами, будут уроки тест, как сейчас, вскоре. И так мы вместе продолжим и нашу подготовку к конгрессу, и построение объединения между нами. Сейчас мы войдем в урок тест, учение 10 сферот, очень сильный, глубоко внутренний, который является продолжением того, что мы учили раньше. Мы будем изучать второй том, пункты 5 и 6. Мы возьмем все с собой, что мы слышали на предыдущем уроке, и вместе с этим погрузимся, вместе с Равом, в изучение учения 10 сферот.
0: А главное для нас, что мы продолжаем выстраивать наше отношение к Творцу. Мы читаем о кругах, о прямой линии. И вот то самое отношение, которое мы хотим выстроить. И вот во время урока мы также услышим, что свет... Рав говорит, свет связывает с Коле, и Творец заставляет нас соединиться между собой. То есть свет соединяет Келим и заставляет объединиться между нами. Вот урок очень такой волнующий, очень богатый. И я прошу, что если кто-то может мне сказать, что, о чем говорил Рав, о каком фрагменте текста, и текст тоже такой волнующий. То есть Рав сказал, свет соединяет Келим, Творец обязывает нас соединиться между собой.
2: Давайте запишите это. Произнесите это еще раз, Ави.
0: Свет связывает Келим, Творец обязывает нас связаться между собой.
2: О чем Рав сказал-то?
0: А мы читаем первый том, вторая часть, первая глава, вторая часть, 41-я страница,
2: вторая часть, пятая глава. У кого есть книга, давайте перейдем к уроку.
0: Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 51-я страница, 5-й пункт. Арех Ампент Игулим светит Абавиим Игулим в виде холонот посередине, справа и слева. И этот Игулим называет то, что есть в Йошер, есть также в Игулим. И поскольку 10 сферот в Игулим, один внутри другого, в них есть все наполнение в 10 сферот, который в прямой линии, потому что игуль-кетер, который называется Арихампин, там есть одно отверстие и окно с правой стороны игуля, и туда идет свет Арих в игуль-аба и светит там. И еще второе окно с левой стороны Ариха, выходит свет до левой стороны игуля Абы, пробивает его, образует в нем окно, и там идет до игуля Имы, который внутри игуля Абы, и светит в нем. И поскольку проходит свет с левой стороны Аба, это не для Абы самого, а только как переход проходит там. Но основное свечение — это для Имы. И получается, что Рехампин светит и Аба в Има вместе, так же, как и касается прямой линии их, потому что это как раз круги эти, внутрь друг другом, и там есть прямые линии, правая линия, левая и средняя, и окна в них. Там проходит свет в 10 сферот игулим по прямой линии, и все детали, элементы там, которые в 10 сферот прямой линии и руах.
2: Мы видим, что из Арихампина Ацилут и ниже все начинает выстраиваться по трем линиям. Объяснение.
0: Мы относимся к маленькой мем игули. Еще раз, ссылка. Вот, ними. Они относятся к Йошер, как бы одно над другим или под другим. То есть от более чистого к более грубому. Но эти пять ступеней, они равны. И нет одной выше или ниже другой. То есть нет большего авиюта. Но авиют, там есть причины и следствия. И они выходят одна из другой и происходят одна от другой. То есть хохма выходит из кетера. Бина от хохмы. Зерампин от бины. Малхут от Зерампина. Однако вот это различие причины и следствия, о чем говорится, определяется, поскольку они находятся один внутри другого, когда каждая причина является следствием из другой. И хохма выходит из кетера, бина из хохмы и так далее. Так что это одна в другой, внутри другой, что означает, одна является следствием другого. Однако между ними нет отличия по типу верх-низ совершенно.
2: Вопросы, пожалуйста. То есть мы можем найти некие развлечения в игулим, но только в соответствии с линией, с кавом, который входит в них и производит эти развлечения не в самих игулим, а под воздействием кава, линии на них. Это то, что мы делаем. Еще раз. В самих игулим нет никаких развлечений в отношении кава к ним. Он производит в них развлечения. Только со стороны кавы, со стороны прямой линии. Дальше.
0: 50-й пункт относится в «Есть там все состояния для получения света». Сноска 50-я. Свет реагирует на кли, который там. И какой бы там ни было кли, на самом деле он не меняет свои пути, а поскольку свет был в прямой линии, и он происходил, шел оттуда сверху вниз, то есть он получал больший авиют по последовательной причине экрана. И даже когда он уже вышел оттуда и пришел в 10 сферот и гулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них форму игуля, круга, он не меняет своих путей при распространении от ступени к ступени. Это означает, что, например, когда свет линии приходит в сферу кетер, он принимает там форму круга, то есть форму этого кли, в котором там нет различий вверх-низ. Однако, когда свет распространяется от игуля кетер к игулю хохма, он не принимает форму круга, а продолжается в виде прямой линии. То есть там есть различия вверх, низ. И получается поэтому, что игуль сферы хохма ниже, чем игуль кетер, и имеет больше авиют, чем кетер. И в этом у них нет совпадения по форме. И подобно таким же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он идет по прямой линии, и получается, что бина и гуль ниже, чем хохма. То есть имеет больше авиют, чем хохма. И также все сферот.
2: То есть, если скажем так, геометрически, что совершенно с трудом каким-то образом может намекнуть на то, что происходит в духовном. Но если в бесконечности у нас были круги один в другом, и тогда не было разницы между ними, кто, где верх и где низ, а только внешнее и внутреннее, и разница между ними была как причина и следствие. То, что было здесь сверху, это тот самый игуль, его же часть была и снизу, относительно центра. В центре был тогда сиюм, завершение. Поэтому нет предпочтения у игулим, а только причина и следствие. То, что приходит к ним и снаружи, и все круги в этом равны. А здесь получается, что у нас есть один игуль под другим. Игуль, кав, игуль, кав, игуль, кав. Понятно? Где это сверху, а то снизу. И насколько сверху и снизу по мере кава, по мере прямой линии между ними. И уже кав определяет, свет входит в игуль, и он округляется там по форме игуля, но когда он уходит в кав, когда он выходит из игуля, он снова принимает форму кава, форму прямой линии, и снова закругляется, и так он идет. И когда он закругляется в игуле, потому что в нем есть свойство кава, игуль тогда позволяет ему наполнить его без границ, но сохраняя характер кава. Поэтому мы говорим, свет, который входит здесь, это свет, который исходит из кавы, это как бы свет руах, но форма наполнения его — это нефеш. Есть разница. А то, что здесь, это только руах. Только в соответствии с экраном. Давайте посмотрим дальше.
0: 42-я страница, строчка начинается с сферот. Таким образом, хотя 10 сферот и гулием, их имеют подобие по форме, без различий вверх-вниз со стороны келим, все же существуют в них различия вверх-вниз, потому что есть там все те же качества получения света, что в 10 сферот, прямой линии. 60-я сноска относится к словам, называется «Арихампин после установления». Пояснение. После того, как были установлены четыре мира Абия, каждая сфера стала целым парцуфом с Рош-Тох-Сов. И они получили вследствие этого другие названия. Парцуф, который был создан из кетер, называется Ариханпин. Парцуф, который создан из хохмы, называется Аба. Парцуф, который был сделан из бины, называется Има. Парцуф, который был создан, образован из шести сферот Хагат-Неи, называется Зейн Анпин. И парцуф, который был образован из Малхут, называется Нуква. А значение этих названий будет рассмотрено в соответствующих местах с Божьей помощью.
2: Насколько мы можем понять? Он объясняет, Атик — это Манутак отключенный, Ариханпин — это длинная хохма, потому что светит от Пэда Атик до Сиума Целут, до Парсы, а Бавыима — это хохма и Бина, так называются. И Ишсуд там есть еще, Зад Бины, Зеранпин. Это маленький парцуф. Когда Бина так подготавливает себя к Малхут, и самое главное, Нуква, которая завершает ступени, и она определяет, что будет во всем мире Ацилут, кроме постоянного состояния в ней, что это в конечном счете свет Нефеш.
0: Пожалуйста. 70-я сноска. Есть и отверстие, и окно. 70-я сноска «Рупними». Пояснение. Как известно, что по причине света 10 сферот линий, которые получают в круги, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. И это то, что есть в Каав, в состоянии называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. Экран этот тоже оставляет след в Игулим, но без своего авиюта, потому что авиют не может подняться с нижней ступени на высшую от него ни на сколько. И ступень поэтому и называется высшей, что в ней нет того авиюта, который есть в нижней. Но только промежуток, который этот экран раскрывает в нижнем, то есть 10 сферот Йошер, только это поднимается от экрана прямой линии, оставляя след в Игулим. А промежуток, вызванный этим экраном, называется халон, окно, подобно окну, установленному в комнате, чтобы пропускать свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет силой своего свойства, чтобы связать свет с творением.
2: Экран — это такое всеобъемлющее понятие, сложное, состоит из многих частей. Есть масах скрывающий и масах раскрывающий, где все духовное происходит именно с помощью отталкивания экрана, который стоит со всей силой, раскрывается. Потому что так духовное мы не можем раскрыть. Мы сейчас тоже находимся во всем свете бесконечности, но не можем его раскрыть, потому что у нас нет экрана, который бы остановил и раскрыл. Так экран, который стоит против духовного, как бы тем, что человек не хочет принимать это ради получения, а только ради отдачи, тогда только раскроется, то этот экран становится или как холон, как окно, или как некев, как отверстие. То есть есть очень много в этом, есть много наименований и видов таких экранов, которые, собственно, именно с помощью отталкивания, отторжения есть открытие.
0: 42-я страница. С его силой. И если бы этот экран исчез оттуда, то и свет бы исчез, и творение осталось бы оно в темноте, подобно тому, как если бы заложили окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиюта мы называем это окном, халон или некев, отверстие.
2: И у нас мы не просто так строим отверстие в стене, но это должно быть рассчитано, хорошо отмечено. Как бы это сказать? Что окно, которое есть в стене,
3: Адам,
2: оно находится под охраной человека, и только в той мере, в которой человек управляет им, владеет им, тогда через это окно есть проникновение света в кли, в дом, и человек отмеряет, что за окно, какие желания, как он будет сопротивляться восприятию света безграничному, чтобы было в границе, в мере. И тогда он дает свету войти в комнату. Это значит, что он сочетает наслаждение, которое приходит с его получающими келим, и тогда комната освещается. То есть есть у него желания, которые называются комнатой, и есть намерение ради отдачи, называемое окном, и тогда свет хохма облачается в свет хасадим, то есть как бы свет облачается в халон и входит в это окно и входит в комнату. То есть хохма облачается в хасадим и входит в получающий килим. Это называется, что есть свет в комнате.
0: 80-я сноска относится с правой стороны круга. 80-я сноска определяется также в виде, уже есть правая и левая, которые используются в 10 сферот прямой линии. 90-я сноска. Так и проходит свет Аба и светит в нем. Так, 90-я сноска. То есть вследствие этого окна стало возможным там определить, что свет прошел и пошел дальше, приобретает больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. Это то, что написано, оттуда спускается свет Ариха к кругу Аба. Иными словами, по причине окна Холон получил авиют, и развлечение низ ваба и гулим, то есть хохма, отчего понижается эта ступень, и она не равна теперь кетеру и гулим, как это было прежде, до того, как был получен свет прямой линии через халон. Также бина ниже хохмы.
2: На ступенях распространения света хохма у нас есть кетер, хохма, бина, и там мы можем измерить. В то время как хасадим, мы не измеряем отношения хохма, у них нет меры.
0: Разве окно или отверстие — это не недостаток в совершенстве?
2: Но без этого хиссарона ты не можешь восполнить. Ты делаешь этот хиссарон, и ты его восполняешь. Ты раскрываешь хиссарон и восполняешь. Как у тебя возникает экран? Экран приходит на основе хиссарона. Если хиссароны не открыты, о чем ты говоришь? Желания. Они, когда раскрываются без покрытия, тогда это хиссароны. Но ты обязан раскрыть эти хиссароны в определенной форме. По величине ты управляешь ими, контролируешь их.
0: Из Австралии, Израиль. Если есть разница между окном и отверстием?
2: Да, есть халон и некев, окно и отверстие. Есть халон и некев цар, узкое отверстие. Зависит от того, на каком уровне мы хотим раскрыть келим, чтобы покрыть их хасадим. Это или брия, или цара, или осия. И со стороны величины килим, которые раскрываются, к которым можно подойти с намерением ради отдачи, и по форме работы с этими килим ради отдачи. Об этом говорится. Или брия, или цара, или осия. Или некев, отверстие, или халон, окно. Говорится о хиссаронах, и вместе с тем, как мы восполняем эти хиссароны вместо света хохма, светом хасадим. потому что у меня нет, нет отдающих келим, а те самые получающие келим, в которых я не хочу чувствовать, что я получаю, но я чувствую, нет выхода, это желание. Но я не хочу их чувствовать, эти желания. Как хиссароны, которые хочу восполнить. Я хочу чувствовать эти хиссароны, что из них и далее я отдаю. То есть сила получения становится силой отдачи. Не то, что я в них получаю ради отдачи, я отдаю ради отдачи. Ну, как скажем, вторая стадия, которая строит себя на основе первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Там, где первая стадия получила свет, вторая стадия говорит, я во всех этих развлечениях, во всех этих желаниях не хочу ничего получать. И я хочу быть дающей, как дающий. Практически она не использует еще эти желания, чтобы войти в них, что там может распространиться свет хохма, что-то сделать. Она поднимается только над получающим келим, со светом хохма, который в них поднимается над этим, и говорит, я хочу быть над ними. Это вторая стадия. И это как-то подобно тому, о чем мы говорим.
0: Сотая сноска относится к тому, что пробивает его и образует там окно. Мы видим, что этот халон, окно, создается из сферот вместе со спуском света к нему с высшего, с более высокого круга. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется, что свет как бы проводит там делает там отверстие и создает окно. Еще раз, сотая сноска. Пробивает его, делает, строит там окно. И это окно создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего, более высокого круга. И тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет как бы пробивает его и оставляет в нем отверстие и образует окно. Так, 20-я сноска проходит только как проходит через него. Это уже было выяснено подробно.
2: Мы из этого видим, что света, которые проходят через килим, которые позволяют им пройти через килим, они строят килим, они строят в килим хисранот, они наполняют килим особыми формами. Что значит, что свет проходит через килим? Ведь килим не соединены друг с другом. Свет, который каждый раз обязывает кли проделать с ним какое-то действие, особое между светом и кли, как бы переходит от кли к кли по причинно-следственной цепочке. Первое кли, потом второе, третье, четвертое. И тогда мы видим, что келим как бы входят в действие одно за другим. Свет обязывает их так действовать в их свечении. В их свечении, в его свечении на них. И то, что происходит потом, что когда он входит из кли в кли, как бы он заканчивает работать с одним кли, он в такой форме входит в другое кли, и этим обязывает кли получить впечатление от предыдущего кли. То есть свет, он связывает кли, которые сами по себе не связаны друг с другом. Какая связь между желанием спать, желанием танцевать. Не знаю, желания полностью разные. Они не относятся к одному направлению или даже к противоположным направлениям. Но свет, который приходит из одного облачения в другое, переходит из одного облачения в другое, он осуществляет такую связь. И келим так связываются благодаря ему.
0: Трехсотая сноска относится, там есть прямые линии. И так читаем. Так. Свет спускается от круга к кругу, продолжаясь в прямой линии, прямыми линиями. Но это не определяется как образование таких линий, которые спускаются от экрана, в которых есть свет захар, мужской, чтобы оно способно давать другим. Но эти линии, которые относятся к игулим, там нет силы отдачи, поскольку они спускаются через холонот, окна, которых достаточно только для получения света ради собственных нужд, а не передачи другим. И это правило, что каждый, в ком нет экрана, у него нет мужской части, а только женской части, а именно свет нефеш.
2: То есть всегда свет, который приходит активным образом с помощью, который не принимается активным образом с помощью экрана, мы его называем свет тикивас, свет женского начала. А то, что входит активным образом в килим, там, где экран действует, это свет линии, и он называется свет захар, свет мужского начала. Дающий.
0: Мне что-то не хватает вот в этой картине. После первого сокращения заходит свет как бы работы с экраном, а не так, как было до первого сокращения.
2: Если есть экран, он раскрывает свет, это значит, что свет входит в работу с экраном. Экран после первого сокращения является причиной всего, что происходит. А с сокращением говорит так, оттуда и далее... Творение определяет, что произойдет, а не свет Творца.
0: Это некая добавка, это добавка к тому, что было раньше. До этого можно было наполняться только кругами, а сейчас дополнение через линию.
2: То самое кли, которое называется оголь, круглым, и оно сократилось в круглой форме, сейчас говорит, насколько я могу наполнить себя. С помощью прямой линии я наполняю. И идет и наполняется.
0: Почему это считается отверстием? Почему свет входит в круги, а делает, образует там отверстие, недостаток? То есть чего-то там добавляет, чего раньше не было?
2: Это некев, отверстие. Ты не в состоянии получить по условию, что из тебя что-то исходит. Это твой хиссарон. В этом ты можешь быть связан с кав, с линией. Это именно точка связи между ними.
0: Шестой пункт, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Целута. В него включены все меры. И нам запрещено заниматься ими. И вот этот аак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все меры, как это написано в Древе Жизни. Но о сущности этого Адама нам не разрешено говорить и вообще заниматься этим. Этот Адам Кадмон проходит от бесконечности, в нем находятся все миры, и нам не разрешено заниматься этим. И вот этот ак проходит от края до края, от высшего края до нижнего, во всем пространстве Ацилут. И в этого Адама включены все миры, как это написано в Древе Жизни. Однако о внутренней стороне сущности этого Адама нам не разрешено говорить вообще и заниматься этим. 400-я сноска. Относится этот самый Ак, Адам Кадмон. Не стоит затрудняться названием Адам, то есть человек, который здесь используется, подобно написанному, сказал Раби Юда, велика сила пророков, уподобляющих форму тому, кто производит форму, как сказано. И услышал я голос человека между сил, на образе трона, образ видом подобный человеку, на нем сверху. И смысл этого выясняем, в соответствующем месте.
2: То есть почему все это называется Адам? Поскольку вся эта структура, которая есть у нас сейчас, от мира Ацилута далее, это структура трех линий, где выше свет себя передает по трем линиям, правая, левая, средняя, Хасадим, Гвурот, да, средняя линия, и самое главное, это она называется человеком, Адам. И поэтому вот эта форма называется Адам от слова Эдаме, уподоблюсь. То есть то, что Малхут принимает на себя форму этих трех линий, работа в трех линиях, благодаря этому она уподобляется ему. И поэтому тоже это называем Бне Адам, сыны человеческие. Вы называетесь Адам. Это те, которые стараются или способны даже работать в трех линиях.
0: Из Москвы вопрос. Что значит свет связывает келим? Между келим.
2: Келим не могут связаться между собой. Только если есть что-то общее между ними. Что между ними общее? Если мы не будем думать о единой цели, об едином Творце, и что все связаны с ним, должны прийти к слиянию с ним, нет у меня чего-то, что обязывало бы меня связаться с другими, нет силы, которая объединяла меня с другими, нет цели, ради которой стоит объединяться. Ничего нет. И тогда человек чувствует себя в мире одиноким, изолированным. Не чувствует, что есть какое-то стремление объединиться с другими, но только от безвыходности. Но в духовном, но должна быть единая сила, к которой мы все должны прийти, и в ней мы должны все объединиться, которая равная для всех. И тогда, если все получают от нее призыв, обязательства, то это значит, что мы работаем, чтобы соединиться с этой силой. С первого момента и дальше мы работаем только, чтобы соединиться с ней. И все остальные действия — это действия, которые помогают этому. Только группа, объединение, Тора, все, что ни возьми. Слияние в цели. Все остальное, если не это, то не нужно. Дай мне сейчас другую Тору, с помощью которой я могу прийти к слиянию, я возьму другую Тору. Но это невозможно, потому что точка слияния, оттуда все исходит там, поэтому мы должны брать эту методику и идти по этому пути и прийти к слиянию обратно. Поэтому методика единая, единственная, нет других методик. Но он объединяющий, он соединяющий, он определяющий. Та самая высшая сила, с которой мы приходим к слиянию, тот самый дающий. Поэтому с первого момента, когда человек говорит, услышит об отдаче, что нужно к ней прийти,

0: и что только в такой форме можно сблизиться. Тогда он находится в пути, и тогда это обязывает его объединиться с другими. То есть он уже ищет средства, как правильно объяснить себе, что значит слияние. Если я говорю, что я хочу прийти к слиянию с Творцом, что значит слиться? Пробежать до него 10 километров и схватить его? Слиться, приблизиться к Творцу, это значит только с помощью того, что я буду все больше и больше объединен с другими. Так у меня нет выхода. Я не хочу этого, но у меня нет выхода. Сблизиться с ним на миллиметр, для этого я должен сблизиться на миллиметр с каждым. На 2 миллиметра мне нужно еще больше сблизиться с ними и даже выразить им какое-то отношение. На 3 миллиметра какая-то связь более активная, и не только с теми, кто приятен мне, но и с теми, кто неприятен, и так далее. Это определяет. И насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого, я сближаюсь с Творцом, потому что он всегда скрыт, и с ним я не работаю. Работа с ним по отношению к нему, в его направлении, это только моя работа с ближним. То есть Творец — это связь между всеми. Свет. Что такое свет? Свойство отдачи, которое раскрывается в нас, она называется светом. И это свойство связывает келим. Иными словами, то, что я рассказал тебе, можно это так сказать, свет связывает келим. Творец обязывает нас связаться между нами.
1: Даниэль из Иерусалима спрашивает, какая есть вот необходимость в кли? Вот как ощущается необходимость в кли?
0: Я не знаю, как ему сказать, что значит необходимость или не необходимость. Это килим, который мы должны наполнить. Это килим. Йошер — это не кли. Йошер, прямая линия, это только мне кажется, что я так работаю, что так я отношусь к творению. Но круглый килим — это настоящий килим, а прямая линия — это воображаемый мой килим. Это как бы у меня есть меч, есть щит, как он рассказывает нам в письме Бааль Сулам, что я сам действую, что я там режу это, да, это нет. Я тогда делю инсов как бы на части, на кусочки, и делаю из них, ну, я не знаю. Допустим, у нас есть круг. Как мы можем измерить его площадь? Мы его делим на части. Вот так вот, на кусочки делим круг. Теперь я могу измерить только прямоугольник. Так я его вычисляю, его площадь. Проделываю над ним работу, это я могу, потому что сверху вниз — это хохма, справа налево — это хасадим. И тогда я могу подсчитать. А здесь вот это вот то, что осталось, остаток, что я с ним делаю, с этой площадью, я с ней ничего не могу сделать. У меня всегда есть разница между игулим и йошер, которую я в Игулим все еще не могу наполнить. Здесь видно лучше, да. Видишь, вот эта вот разница. Как я наполняю эти пространства? Я делю свою работу еще на еще части. Я не делаю сразу такой прямоугольник, я делаю более узкий, все ближе и ближе к кругу. Тут много математики мы делаем, до мельчайших деталей, до последних деталей. И так все вот это вот дерево свыше, сферот, должно перейти в очень много частей до бесконечного числа деталей, чтобы дать нам в конечном счете форму.

0: задача этой игулим. Я должен прийти к слиянию и к круглому игули. Но я не способен на это. Моя работа всегда в измерении, в разделении. Это в Йошер, в прямой линии. Поэтому с помощью множества действий и взаимовключений я почти прихожу к этому. Ты спросил, вот эти вот игулим или те, какие важнее? Игулим или Йошер? Нет Йошер, прямой линии нет. Это только для того, чтобы восполнить себя в таком виде, чтобы это было подобно игулю. Ну, мы продолжаем.
1: Сноска, первая сноска, в шестой пункт, проходит от края до края.
0: Еще раз, как это называется?
1: Это называется квадратура круга. Квадратура круга.
0: Да-да.
1: Понятие такое. Первая сноска.
0: Вот так?
1: Да.
0: Квадратура круга.
2: Писать
0: круг в квадрат.
1: Проходит от края до края, то есть от бесконечности самого тонкого из всех миров и до центральной точки, где там самый максимальный авиют всех миров. Таким образом, что вся реальность, что перед нами как выше, так и нижнее, все являются его ветвями, которые склоняются от него, связаны с ним, облачаются на него, и он соединяет их всех. Снова сноска первая, проходит от края до края. Объяснение от мира бесконечности, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, имеющей максимальный авиют из всех миров, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и нижние, все они являются его ветвями, которые распространяются от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
2: От бет ктана.
1: Сноска 2.
0: Мы не успеем, но продолжим завтра.
1: Ну, хорошо. Урок какой вообще изобильный, богатый. Сейчас мы перейдем к вопросам, но прежде задание, которое я дал. Кто-то может вообще сказать, в какой связи Рав сказал, что свет связывает Келим, и Творец обязывает нас связаться между собой?
0: Да, я записал так, что Рав сказал, насколько я связываю себя с другими, в этой мере, в результате этого я сближаюсь с Творцом, потому что Он всегда скрыт. И с ними я не работаю. Работа с ним — это только моя работа с ближним. То есть Творец является связью между всеми. Свет — свойство отдачи, которое раскрывается в нас. Это называется светом. И это свойство связывает Кили.
1: Есть еще кто-то, кто хочет? Здесь, в зале или в мире? Пожалуйста.
3: Слышал, что Рав сказал, келим не могут связаться, если между ними нет ничего, чего-то общего.
0: На одном из конгрессов Рав спросил, ну, чтобы нас связать, сколько нужно линий? Нужна одна линия, а мы должны быть только переходом, то есть передавать впечатления друг другу и, собственно, выстроить эту систему как единую. Есть только одна линия. Это то, что я сегодня почувствовал.
1: Я хочу добавить, когда мы этот вопрос как раз услышали от в московской группе, что значит свет связывает Келим. Они даже задали вопрос еще раньше, чем Рав начал говорить. На каком пункте они, собственно, задали вопрос?
0: Сноска Рейш, там он объясняет

0: что там он соединяет игуль с помощью линий, с помощью кава с другим игулем. И там это присутствует только в виде перехода. Ариханпин светит Аба, Аба, Има. И переход от игуля через кав к другому игулю — это главный момент.
1: Но 200-й пункт, 200-я сноска — это немножко другая. Мне кажется, это 100-я. 100-й пункт, 100-я сноска. Я читаю. Эта 100-я сноска относится к словам Варик, когда он говорит, пробивает отверстие, образует окно. Образует отверстие и создает окно. 100-я сноска, Оргпними. Оргпними, вторая колонка. 100-я сноска. Видим, что халон, окно, создается в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. То есть данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем. И потому определяется, что свет производит в нем отверстие и создает окно, и образует окно. Еще раз мы видим, что это окно образуется в сферот вместе со спуском света к нему из верхнего игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который в нем, и потому определяется, что свет пробивает в нем отверстие, создает, образует окно. А теперь, Итай, ты можешь сказать то, что ты сказал? Я прошу тебя.
0: То, что, собственно, сам переход между светом и верхним игулем и нижним происходит с помощью кавы. Это то, что связывает килим, где свет в конечном счете приходит по авьюту, который находится в каве, только с помощью этого он распространяется и переходит к более нижнему кругу. Поэтому килим, как твой вопрос был, что свет связывает килим, Творец обязывает нас связаться между собой. То есть нижний игуль обязывает высший игуль связаться с ним с помощью кава. И таким образом рождается новая реальность.
1: Да, 200-я сноска, она не раскрывается, но относится к словам. Но проходит там только как проход, на проходе. Это тоже вот действительно связано с 200-м пунктом.
0: Ну, мы видим, что есть еще вопросы. Или, может быть, продолжим это обсуждение. Давайте действительно посмотрим, что происходит в мире. Начнем, может быть, с Латинской Америки 7.
2: Bogatov, buenos días. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos hacia esta forma de completitud.
1: Что значит, что нет прямой линии? Прямая линия — это только лишь, чтобы нас как бы восполнить. В чем тут смысл, чтобы нас сделать?
0: Вопрос был, что значит, что свет приходит, чтобы восполнить нас?
1: Мы слышали, как Рав сказал, что килим Йошер — это такие воображаемые килим. Может быть, это сложно как бы с этим согласиться, но мы услышали, что настоящий килим — это как раз круги и гулим. А Йошер, в той мере, насколько он может преодолевать себя в своем намерении только ради других, ради Творца, ему тогда удается как-то проникнуть в следующий его игуль, раскрыть следующий круг, где круги, в принципе, и Рав даже сказал, что они творец, а линия — это та мера, в которой человек может уподобиться ему. Еще он сказал об этом, что почему эти килима Яушер, они как бы воображаемые, что Адам Кадмон, мы ведь не занимаемся Адам Кадмон. И вот эта линия Адам Кадмон включает в себя все миры, все. И именно в Ацилуте, где там работа уже с тремя линиями, тоже сначала это образуется в Игулеем, через окна. И именно работа с тремя линиями в Ацилуте, то средняя линия называется Адамом, о котором мы и говорим, и его нам необходимо постичь. В этом вся наша работа.
0: То есть желание в конечном счете общее — это игуль, круг. Но путь наполнить его, путь исправить его через Йошер, через прямую линию, потому что у нас нет возможности прийти, стать как Творец, если только не с помощью работы в Йошер. И в конечном счете, когда мы исправляем все желание, то он становится игулем. Кто там был? 5.17?
1: Я тут записал, не в точности, может быть, слова, но Рава. Света проходит через Келим и обязывает Кли совершить общие действия, как бы следующее. Кли появляется от того, что свет обязывает его перейти к другому Кли, пройти к другому Кли. Это то, что создает связь, и тогда... Все желания соединяются благодаря ему.
0: Да, это примерно то, что Рав сказал. То, о чем мы говорили сейчас, что нет связи между Келим, если нет через свет. Потому что Кли — это желание получения. Получать оно не связано ни с чем. Только с помощью свойства отдачи через свет ты можешь связать Келим. И Рав объяснил, что свет не переходит от Кли к Кли. Свет наполняет кли, и когда кли полно, то свет переходит к следующему кли, то есть раскрывается следующее желание, и свет к нему переходит. И этим создается связь между килим, потому что свет не просто так переходит к следующему кли. А после того, как восполнилось первое кли, вместе с впечатлением от первого кли, новое кли начинает наполняться. И так создается связь между килим.
1: Я хотел спросить, Рав дал такой замечательный пример того, как наполнять, как рассчитывается круг, да, через квадратики, через интеграл. Да, и тогда говорили о том, как вот, решить задачу квадратуры круга. А как мы делаем такую работу, именно вот чувственную, вот между нами, как мы приближаемся к кругу, да, таким вот образом, таким отношением? Да, вот мы слышали, что именно через отторжение происходит раскрытие. И в этом вся работа экранов, да, вот это весь выигрыш от работы с экранами. Мы слышали, что там это называется отверстие, окно, узкое отверстие. Да, там богатство вообще всей этой работы, которая нам дается. А главное, как сделать что-то, что делается не для того, чтобы заполнить себя в конечном-то счете. Ну и понятно, что в нашей работе с другими, с товарищами. А как можно сделать что-то для моих товарищей?
0: Мы разбиты на бесконечное количество желаний. И в этом же понятие разбиения. Единый игуль, единое желание, которое сотворил Творец, сегодня разделено на бесконечное количество частей, и каждая часть чувствует себя кли самостоятельным, кли самостоятельным желанием. А вся наша работа, что значит весь, вся идея Конгресса, откуда она исходит, что мы берем все те самые желания, отдельные, изолированные, соединяем их и создаем из них круг, единое желание, создаем из них единую линию, общий экран. все в понятии взаимовключения. И в этом вся наша работа. Чувственным образом в этом вся наша работа. Взять те самые отдельные желания, отделенные, которые погруженные в себя, смотрящие на себя, и превратить их взгляд вместо того, чтобы смотреть внутрь, смотреть наружу. И смотреть наружу хорошим глазом, с желанием отдавать. Тогда мы становимся как свет, и мы создаем ту самую связь между нами, которая иначе не существует, а только если Рав нас, если Творец нас удерживает. Мы так пробуждаем себя снизу, чтобы создать эту связь.
1: Мак 22.
3: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно, что значит Йошер пробивает Халон в Игуль. Как это происходит? Это происходит чисто при помощи Йошер или Игуль тоже совершает какое-то действие? Тут действие с одной стороны совершается или с двух сторон? А если Игуль совершает действие, то какое действие он совершает? Спасибо.
1: В первую очередь, то, что мы знаем об игулим, что они келим после сокращения. Есть игуль бесконечности, там причина следствия, один другой, там между ними нет как бы этой разницы. Игулим после сокращения, там мы уже можем через работу в линии, то, что делает Малхут, с экраном, работа экрана, то там уже есть круг, линия. То есть есть уже различия между кругами за счет работы экранов в линии. Снова. Мы слышали, что Рав говорил об этом очень как бы чувственным образом, что линия, после того, как она выходит из круга, да, в трех первых включается в круг, а так уже в семи нижних завершения он приходит в следующий круг и включается в него, то есть как бы округляется, образует круг. То есть линия округляется внутри круга и образует там линии. То есть он как становится как бы светом без границы. Это то, что есть в круге. И уже в нем снова надо же заново установить эту работу в линии, насколько он может ради отдачи и насколько он способен все это делать ради Творца. И этим... я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.
0: Женщина Турции 3.
4: Селам, достар. Дайри каре эшитлемек не демектир?
0: Перевод. Если нет перевода, то, может быть, можно...
1: Тут они послали. Что это значит? Решить задачу квадратуры круга, заполнить круг квадратом. Как это?
0: Да, собственно, тот же вопрос, который мы слышали раньше. Как мы берем круг, то есть чистое желание, первичное желание, нет келим, кроме игулим, и наполняем его с нашей стороны, потому что мы работаем в прямой линии, не в игулим. В этом, собственно, наша работа. Решить задачу квадратуры круга, произвести эти исправления с товарищами, с подругами, в нашей работе получить свет ради отдачи через объединение между нами. Все это как те самые линии, где Рав там нарисовал, что мы постепенно наполняем весь этот большой игуль. То есть исправляем все это большое желание, бесконечное желание, пока оно все не становится полным такими линиями. Может быть, последний вопрос?
5: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
1: Как свет рух в...
0: Как свет рух входит в игуль и меняет экран. Как свет рух входит в игуль и меняет экран.
1: Свет круга не имеет границ, и то, как мы стремимся, да, мы же должны постичь килим кругов, и всюду мы получаем, да, от высшего через товарища. Не, ну хорошее как раз окончание для урока.
0: Ну и закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. Это статья Бааль Сулама, нет никого, кроме него, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья, нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задать вопрос?
1: Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
2: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
1: Можно задавать вопросы на сайте capsio.il.
2: Первая статья «Нет никого, кроме него».
1: «Нет никого, кроме него» на 513 странице в книге Бааль Сулама.
3: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу? Когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем, оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать, то, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях, Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
2: Сказано: «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
3: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
2: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
3: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
2: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
3: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
2: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
3: То есть во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с Духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
2: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
3: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
2: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
3: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого кроме него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, Творец, духовное, неважно, но единая сила, которая может делиться на много сил воздействий, но мы находимся в ней.
2: И всегда у него разломанного больше устоявшего.
3: Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы, все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли собственные, которые противоречат высшее единство.
2: Падений намного больше, чем подъемов.
3: Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы. Но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
2: И не видит он конца этим состоянием.
3: То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы, он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе, и это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает, ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
2: Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
3: После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении. Когда спасением будешь, то Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью. Находиться в нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
2: А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
3: Только тогда пробуждается в нем требование, крик, и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение, то, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
2: Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох, и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
3: то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
2: Такой человек получает помощь свыше.
3: Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
2: и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
3: То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез, у него нет никого, кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого, кроме него, посылается помощь свыше, именно в виде помех.
2: То есть посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
3: То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что у мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
2: У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
3: Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью, как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем, откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь, и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем, насколько это может нас путать и препятствовать нам, и сбивать с пути. И это нет никого, кроме него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме него, что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов нет никого, кроме него, и он добр и несущий добро.
2: И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
3: То есть проблемы, беды, путаница и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму, несущему добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любой, прям, в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, и все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле, я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме него» и в «добром несущем добро», я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима его помощь, чтобы он помог мне.
2: Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем.
3: Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
2: И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
3: что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
2: не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
3: То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
2: Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
3: Но, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
2: А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
3: Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
2: И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
3: Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю. Это называется, что я работаю на иного Бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
2: И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия.
3: И так, о каждом мгновении, которое прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
2: Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
3: Да, Ханох.
2: Каким образом мы можем предотвратить в работе

0: Отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающейся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме, и вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 1946 году. Но это все очень близко ощущалось. И в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но... То есть, это народ...
1: Который
0: так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила, добрая, несущая добро, и нет никого кроме него, управляет всей жизнью. То, что он производит на нас такие упражнения, трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны, а в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные, и ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него еще, как, куда ни шло. Но что он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение

0: мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый несущ добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Он никому ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. А Рабаш накричал на меня: никому не давай. Я не знал, вы же не сказали мне, откуда, что я понимаю. Но я получил через 1.5 месяца после того, как начал учиться, и я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один-единственный, нет никого кроме него, это вообще известная вещь, но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все, в особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это, они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его: Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все? это понятно.
1: Кен Маркус.
0: Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть. И это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
2: требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
0: Это каким-то образом выражается у людей с точкой сердца, эта просьба?
2: Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо и не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью, и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него, единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а высший свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом — это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую? Это в соответствии с моими келим. Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, и я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между кабалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну, изменись, будь, наконец, хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец. Нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего.
0: Ну.
2: Все?
0: Кен.
2: Да.
0: Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме Него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
2: Адам. Человек. Раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию. То, чего нет у животных. То, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя, всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву, не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то, и тогда это хорошо в его глазах, потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, простите, различные способы воздействия с высшей силой. Отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это.
0: Митох.
2: Статья «Религия». Как она называется? Статья «Мир». Виды религии. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильное отношение, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. Приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня.

0: Yes, good morning, dear friends. Good to be with you.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Хорошо находиться здесь с вами. Десятка Флориды заслужила сделать подготовку к уроку. Мы объединились вокруг этой работы. Удивительная вещь — работать с такими великими товарищами. Ты видишь лица товарищей, товарищей, которые на экране. Смотрите не на меня, а на них. Они на самом деле велики. Они поддерживают каждого из нас и дают пример, что называется быть преданными Раву и идти путем Бальсулама. Мы находимся также в апогее подготовки к Конгрессу и вкладываем усилия и все наши возможности, чтобы добиться всего возможного, чтобы мы могли почувствовать это особое ощущение. Я чувствую себя по-настоящему маленьким перед, по сравнению с товарищами, которых вы видите на экране. Они на самом деле преданы Творцу. Они знают, как работать друг с другом, как покрывать все необходимое и выстроить между нами одно общее кли. Я хотел попробовать передать вам это чувство. Я уверен, что это происходит каждой десятке по всему миру. Все мы находимся в одном общем усилии, в одной общей работе перед Конгрессом. Это должно стать очень особым мероприятием. Я жду увидеть вас физически, обнять вас и почувствовать, что Творец пребывает между нами. Так тема, которую мы выбрали для нашей подготовки, это вкус отдачи. Для меня это тема, о которой приятно говорить. Мы вскоре прочтем отрывок из первоисточника, сделаем активный семинар и обнимемся между нами и поймем, о чем это говорит Элихаим, чтобы у нас был прекрасный урок, друзья.
2: Барасулам, Шамати, 12-я статья. Главное в работе человека. Главное в работе человека должно быть то, как прийти к ощущению вкуса в доставлении наслаждения своему Создателю. Ведь все, что человек делает для собственной выгоды, отдаляет его от Творца из-за различия по форме. В то же время, если он делает какое-либо действие ради Творца, пусть это действие будет даже самым маленьким, в любом случае это называется заповедью. Поэтому главным в усилиях человека должно быть достижение силы, дающей ощущение вкуса отдачи. И это достигается уменьшением силы, дающей ощущение вкуса получения для себя. И тогда постепенно мы обретаем вкус отдачи.
1: Активный семинар. Что мы можем сделать, чтобы почувствовать вкус в отдаче? Что мы можем сделать для того, чтобы почувствовать вкус в отдаче? Активный семинар.
3: Лидогла хаверим шелану басирия.
2: Позаботиться о наших товарищах в десятке.
1: Рабаш говорит, что для того, чтобы почувствовать вкус в отдаче, мы должны начать того, кому ты отдаешь. Тогда мы получаем наслаждение от отдачи, если ты отдаешь кому-то важному.
2: Мы слышали сейчас в отрывке, что даже самое маленькое действие считается, нужно быть просто в надежде, в молитве, что все, что мы делаем, даже 1% мы хотим, чтобы была отдача товарищу, и тогда мы благодарим.
1: и придем к возможности сделать этот 1%, если у нас будет важность. Человек видит и наслаждается от того, что ему важно. Стараемся поднять важность между нами, свойства отдачи, доставления наслаждения.
2: Тоже сколько бы мы это ни упражняли, ни делали, без наслаждения привычка дает наслаждение тоже в процессе.
1: Сказали это здесь товарищи, и хотя мы на самом деле к этому часто возвращаемся, но это правильно. От того, насколько мы поднимем важность свойства отдачи, мы почувствуем, что это нам важно, будем следовать за этим и почувствуем вкус.
2: Нужно делать все, что возможно, чтобы удерживать себя под воздействием света, возвращающего к источнику.
1: Поможем друг другу почувствовать, что мы живем для того, чтобы уподобиться свету.
4: Рабаш. The upper one scrutinizes for the
1: Рабаш, статья «Выше» выясняет для нижнего. «Выше» передает нижнему вкус и наслаждение от желания отдавать. И благодаря тому, что нижний ощущает величие Творца, он начинает понимать, что стоит как отменить себя перед ним, так и отменить свое собственное существование. И тогда он чувствует, что то, что у него есть, существование, имеет место только потому, что желание Творца таково. То есть у Творца есть желание, чтобы у Нижнего было существование. Однако сам он желает отменить свое существование. Тогда получается, что вся жизненная сила, которую он ощущает, идет за счет Лишма, а не за счет него самого.
2: Семинар молчания. Попросим почувствовать желание Высшего во время урока. Попросим почувствовать желание Высшего в течение урока семинар молчания.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем изучать урок Рава от 5 ноября 2002 года, что такое заключение союза в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Мау критат брит баавода.
2: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально перейти через союз, посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
0: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
2: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с ло лишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в ло лишма, а из ло лишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в ло лишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
0: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
2: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня».
1: Ухритат бриту.
2: А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
0: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
2: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти высшее знание в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
0: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо.